30 лет его молитвы потрясали ад, приводя дьявола в ярость. К этому времени царь Дарий поставил Даниила на самую высокую должность в стране. Даниил теперь являлся одним из трех соправителей, управляющих князьями и сатрапами 120 провинций. Библия даже говорит, что Дарий доверял Даниилу больше, чем двум другим главным правителям. Он поручил ему формирование правительственной политики и обучение всех придворных должностных лиц и советников. Как написано, Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Явно, что Даниил был очень занятым пророком. Никто не мог бы совмещать столь ответственные роли, не будучи ужасно загруженным. Я могу только представить себе, какие нагрузки испытывал этот служитель при его плотном дневном расписании и поглощающих время совещаниях. Но ничто не могло отвлечь Даниила от молитвы, которую он посвящал определенное время. Молитва оставалась его основным занятием, которому он давал предпочтение перед всеми другими делами. Проще говоря, Даниил никогда не был занят слишком, чтобы не молиться. Трижды в день он удалялся от всех своих обязательств, нагрузок и обязанностей лидера, чтобы проводить время с Господом. Даниилу не нужно было консультироваться с другими успешными лидерами по поводу того, как исполнить свое призвание. Ему не нужно было посещать семинары, чтобы узнать, как осуществлять служение этому великому множеству людей, бывших под его началом. Он просто удалялся от всякой деятельности и молился. И Бог отвечал ему. Всю свою мудрость, направляющее руководство, проповеди и пророчество Даниил получал, стоя на коленях. Я верю, что Даниил является для нас примером того, как важно молитвенное служение во времена кризисов. Мы видим это в его молодые годы, во время правления Навуходоносора. Однажды царю приснился загадочный сон, который встревожил его и привел в недоумение и замешательство. Он попросил всех своих прорицателей объяснить ему этот сон, но никто не мог этого сделать. Навуходоносор пришел в ярость, и он сказал своим придворным: «Вы предлагаете мне только глупые пустые слова. Вы увиливаете, пытаясь выиграть время, но мне нужна правда. Я хочу ответа на мою глубочайшую нужду». И в конце концов он отдал приказ умертвить всех провидцев, астрологов, чародеев, магов и даже мудрецов, включая молодого Даниила и его трех благочестивых товарищей. Когда Даниил узнал о повелении привести в исполнение смертный приговор, он собрался вместе со своими друзьями-товарищами. Наверняка это не было собрание с целью координации взаимодействия или изучения альтернатив или ожиданий, пока придут другие иудеи с каким-нибудь планом спасения. Нет. Даниил и эти трое еврейских юношей знали, что они должны были услышать слово непосредственно от самого Господа, поэтому они склонили колени и вопияли к нему о милости и откровении. Как необычайна была молитва Даниила: «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним». В это время Ветхозаветная Церковь находилась в крайне низком состоянии. Божий народ потерял свою песню, их хвала умолкла, и они духовно бездействовали. Неслыханное процветание Вавилона захватило сердца многих израильтян, и сатана, несомненно, радовался такому их состоянию. Затем, чтобы еще более усугубить обстановку, он внушил Навуходоносору вынести смертный приговор для Даниила. Теперь все находящиеся в плену израильтяне смотрели на него, на Даниила. Их будущее зависело от него и от его отношений с Господом. Они спрашивали себя: неужели Бог кому-то еще говорит? Неужели есть еще кто-то, способный распознавать знамения времен и понимать происходящее? Кто может познать тайну Господню? Даниил хорошо разбирался в происходящем, и он мог действовать различными путями. Он мог бы организовывать в столице многочисленную демонстрацию с требованием справедливости для иудеев. Но, видите ли, мир и ад не впечатляют толпы, количество и демонстрации. На них и мега-церкви с громадными зданиями и большим количеством членов производят мало впечатления.
не могут их расшевелить и эти способные, образованные молодые служители, которые для достижения результатов используют опрос общественного мнения, спрашивая, каких вопросов вы желали бы, чтобы мы не затрагивали в своих проповедях, или как мы можем помочь вам, чтобы вы приходили в церковь? Нет. Единственное, что может когда-нибудь оказать воздействие на этот мир, это обличающее грех слово, который открывает тайны сердца. Мир нуждается в слышании чистой истины Духа Святого, которая задевает за живое и отвечает на вопль метущегося сердца. Я верю, что царь Навуходоносор – это образ современного человечества, взывающего. Я имею силу и влияние, и обладаю всякими материальными благами, в которых когда-либо мог бы нуждаться. Но у меня нет мира и покоя. У меня есть вопросы, но нет ответов на них. Все вы, заявляющие, что вы говорите именем Бога, интеллектуалы, культисты, даже духовенство, если вы не в состоянии ответить на вопль моего сердца, вы не имеете права на существование, от вас нет никакого проку. Вы бесполезны для этого общества. Будучи недавно в Далласе, я посетил одну общину, которая рекламируется как общественная церковь. Служение было весьма небрежным, явно неблагоговейным. Люди пили напитки, чавкали, жевали пончики, в то время как их дети бегали как одержимые. Служение началось с комической пародии о том, как покупать автомобиль. Затем группа прославления спела несколько подготовленных песен, любовных песен, которые поют своим возлюбленным. Наконец вышел пастор, доктор философии, с крошечным клочком бумаги в руке, где была написана вся его проповедь. И в течение 10 минут он говорил о том, как наслаждаться своей работой. Существование этой общины началось с опроса жителей округи о том, что бы они хотели видеть в церкви. И в результате служения стали планироваться таким образом, чтобы там не было никакого противостояния. Однако, оглядывая церковь, я видел мужчин и женщин, у которых явно были глубокие проблемы, которые требовали разрешения. Молодежь скучала, и мое сердце сокрушало за этих людей. Все они нуждались в слове с небес. Однако, все, что они получали, было соломой. Почему люди за кафедрой обманывали их? Потому что утратили связь с Богом. Когда эта нация увидит на стене написанный рукой приговор суда, люди будут взывать о молящихся лидерах. Когда перст Божьего суда станет очевидным в Америке, люди больше не будут обращаться к проповедникам преуспевания, которые заявляют «все хорошо». Скорее они будут реагировать подобно израильтянам, искать общество Даниила, благочестивых людей, которые могут различать знамения времен. В 5 главе Даниила на престоле находился Валтасар, сын Навуходоносора. Этот языческий царь устроил великий пир для тысячи своих вельмож. В самом разгаре пьяного пирования царь приказал своим рабам вынести золотые и серебряные сосуды, которые были взяты из иудейского храма в Иерусалиме. Вскоре вельможи Валтасара, его жены и наложницы в неистовом безумии пили вино из этих священных сосудов. Внезапно, в какой-то момент во время пира, явились персты человеческой руки и начали писать на стене какие-то слова. Это было предупреждением о том, что суд у двери. Писание говорит: «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресла его ослабли, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятели и гадатели». Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет у него на шее, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. И царь Валтасар чрезвычайно встревожился, как написано, и вельможи его смутились». Какая устрашающая сцена! Однако я заявляю вам, однажды, может быть, в один день, очень скоро, Америка испытает такого же рода шок. Рукописание уже на стене, и суд, вне всякого сомнения, при дверях.
Подобно Валтасару, наши национальные лидеры будут встревожены, лица их изменятся, колени задрожат. Но, несмотря на это, священнослужители в Америке проповедуют ложный мир. Повсюду в стране компромиссные пасторы заявляют, что Бог никогда не будет ниспровергать Америку, потому что мы посылаем так много миссионеров в разные страны мира. Однако эти пасторы не упоминают о неминуемом суде за то, что мы убили 40 миллионов младенцев посредством абортов. Когда явится рукописание на стене, такие проповедники лишатся дара речи. Они уже потеряли связь с Богом, потому что Он открывает свою мудрость только людям молитвы. Я обращаюсь ко всем пасторам. Горе вам, если вы не являетесь человеком молитвы. В эти времена нечестия и удовольствия вы должны уединяться с Господом. Что вы будете делать, когда явится рукописание Божье, и ваша паства попросит вас прочитать это знамение времени? Много ли вы тогда будете отпускать с кафедры шуток? Как вы будете отвечать им, когда они прервут вашу проповедь и будут умолять: «Пожалуйста, пастор, объясни нам, что происходит. Это суд. Что будет дальше? Почему ты хоть как-то не предупредил нас об этом? Ты говорил нам, что все хорошо, но мы все потеряли». Я не перестаю удивляться тому, как опрашивающие общественное мнение говорят нам о том, что люди хотят видеть в церкви, чтобы это побуждало их посещать ее. Современные, в кавычках, служения могут казаться эффективными только сейчас, во времена благоденствия. Но посмотрите, что происходит, когда является Божий перст, и банковские счета людей начинают таять, их дети становятся наркоманами, и семьи их разрушаются. Эти овцы не захотят тогда слышать надутые, слащавые проповеди. Они будут хотеть правды, чистой и без прикрас. Двор Валтасара вздрогнул от такого неожиданного поворота событий. Никто не знал, что происходит. Внезапно пьянка прекратилась, и пока царь дрожал, кто-то сказал: «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога, потому что в нем, в Данииле, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснить сны, толковать загадочные и разрушать узы». Итак, Валтасар призвал Даниила, он сказал пророку: «Все эти мудрецы ничего не могут мне сказать. Они не могут объяснить рукописание на стене, но я слышал, что ты можешь различать времена. Пожалуйста, скажи мне правду и развей мои сомнения и тревогу». Когда Даниил говорил, он не подслащивал правду. Он побывал на коленях и точно знал, что нужно сказать этим людям, и он сказал так, как было. «Ты, Валтасар, не смирил сердце твоего и вознесся против Господа небес, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Это была та самая чистая правда, которую хотели услышать Валтасар и его сановники. Это была истина, которая могла развеять их сомнения, потому что точно указывало им их состояние и положение, в котором они находились. Валтасар был так благодарен Даниилу, что назначил его верховным правителем царства. Так что не говорите мне, пожалуйста, что необращенные не хотят слышать обличительную, честную проповедь. Отнюдь. Существуют опасности, которые подстерегают каждого молящегося человека. Всякий молитвенник является сущим наказанием для ада, и сатана будет делать все возможное, чтобы остановить молитву этого человека. Даниил уже доказал эффективность своей молитвы в царствовании Навуходоносора и Валтасара. Теперь в правлении Дария сатана предпринял великий заговор с целью прекращения молитв Даниила. Они так потрясали ад, что взбешенный дьявол организовал против него целое правительство Вавилона. Вспомните, что Даниил был назначен высшим правителем, которому подчинялись все остальные лидеры страны. Эти политики видели в Данииле мудрость, и он был уважаем. Царь благоволил к нему, и это вызывало у них жгучую зависть. Теперь они составили против него заговор. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила в управлении царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем.
Даниил был беспорочен, так что вавилонские лидеры не могли уличить его хоть в каком-либо грехе. И в конце концов они заключили, что единственным способом, чтобы достать пророка, было его смиренное хождение перед Богом. Они говорили: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Дал бы Бог, чтобы так можно было бы сказать сегодня о нас». Эти лидеры знали, что Даниил трижды в день молился, открывая окна своей горницы в направлении Иерусалима, и приписывали благосклонность, которую оказывал ему царь, его молитвам. Итак, они пустили в ход план, чтобы остановить его молитвы. Как? Я верю, что они пытались занять все время Даниила делами. Его соправители старались вовлечь его в важные дела, связанные с его должностью, настолько, чтобы у него не оставалось времени для молитвы. Возлюбленные, это одна из главнейших коварных уловок, которые использует сатана против всех верующих, и особенно этот заговор направлен против служителей. Если вы спросите какого-нибудь пастора, почему он не молится, скорее всего, он скажет вам, что у него нет времени. Исполнение им своих пасторских обязанностей поглощает столь много времени, что он вынужден использовать для этого все время, отводимое для подготовки своих проповедей. Большинство христиан впадает в то же самое искушение. Они говорят: «Мне не хватает времени, чтобы молиться. Работа поглощает все мое время». Даже домохозяйки заявляют: «У меня нет ни минуты, чтобы помолиться в течение дня. К тому времени, пока я одену детей, уберу в доме, приготовлю пищу, у меня совсем не остается времени на молитву». Философ Сорен Киркегаард отзывался о загруженности христиан делами как о наркотике. Он замечал, что это ведет к раздвоенности и фальши. Он говорил, что по мере того, как люди все более погружаются в дела, их любовь к истине постепенно угасает. Потом, под массивным воздействием причин, побуждающих их к деятельности и всевозрастающих требований своего времени, они теряют способность понимать угрожающую им опасность. Они имеют зеркало Божьего Слова, но не могут спокойно постоять перед ним достаточно долго, чтобы увидеть, что оно отражает. Я считаю, что занятой, редко молящийся христианин находится в худшем состоянии, чем тот, кто смертельно болен. Почему? Он все более довольствуется своим состоянием и при этом становится все менее расположенным к молитве и углублению своих отношений с Богом. Со временем его убеждения ослабевают до тех пор, пока от них ничего не останется. Даниил знал, что без молитвы он не выживет и дня, поэтому он продолжал молиться, несмотря на то, что коллеги все более и более заваливали его работой. Вы знаете эту историю? В конце концов, они издали постановление, требующее 30-дневного моратория на молитву. Это был закон, направленный исключительно против Даниила. Но даже тогда Даниил не прекратил свои потрясающие ад молитвы, и в результате он оказался во львином рву. Вы можете недоумевать, что побуждало Даниила так интенсивно молиться, что заставляло его продолжать молиться, даже невзирая на нависающий над его головой смертный приговор. Почему этот 80-летний старик продолжал столь горячо изливать свое сердце перед Господом, когда остальная церковь больше не искала Бога? Подумайте только, каких громадных усилий стоило Даниилу посвятить себя молитве. В конце концов, он жил в Нью-Йорке своего времени, в великом, пышном, богатом Вавилоне. И он жил во времена духовной апатии, пьянства, поисков наслаждений и алчности среди Божьего народа. И более того, он был занятым лидером, которого постоянно окружали дела, отвлекая его внимание. Я говорю вам, молитва никому не приходит естественным образом, даже к Даниилу. Легко выделять определенное время для молитвы поначалу, но трудно быть постоянным в этом, и наша плоть и дьявол находятся в сговоре против этого. Итак, как же нам стать людьми молитвы? Во времена духовного упадка и надвигающего суда Бог ищет молитвенника особого рода. В 5 главе Иеремии Бог призывает: «Походите по улицам Иерусалима и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины,
«Я пощадил бы Иерусалим. По существу Бог говорит, я помилую их, если найду хотя бы одного человека, который бы меня искал». Бог обильно благословлял и оберегал этот народ, однако они постоянно переступали все границы морали, прелюбодействуя и общаясь с блудниками. Более того, они больше не печалились о грехе и отвергали исправление, и поэтому Бог искал хотя бы одного, единственного молитвенника с сокрушенным сердцем, который ходатайствовал бы за этот народ, но он не мог найти даже одного. 23 глава Иезекииля описывает подобную же трагедию. «Израильские пророки и священники стали хищными волками. Они наживались за счет простодушных, обирая бедных и вдов. Они осквернили Божью святость, перестав отличать чистое от нечистого, закрывая глаза на грех, проповедуя ложь и при этом бесстыдно заявляя: «Так говорит Господь». Бог тщетно умолял о единственном человеке, который противостал бы всему этому. «Искал я у них человека, который поставил бы на стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Во время Вавилонского плена Бог нашел такого человека в лице Даниила. И сегодня, более чем когда-либо в истории, Господь ищет такого же рода благочестивых мужей и жен. Он ищет верных слуг, которые желают поставить стену и стать в проломе, чтобы совершать дела, которые возможно совершить только посредством молитвы. Подобно Даниилу, этот человек будет найден со Словом Божьим в руках и жаждой к молитве. Когда Дух Святой пришел к Даниилу, пророк читал книгу Иеремии. Именно тогда и открыл Дух Святой Даниилу, что для Израиля пришло время Божьего избавления. И когда пришло это откровение, Даниил был побуждаем молиться, и, как написано, «обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молил я Господа, Бога моего». Дух Божий исследует народы, церкви и пасторские кабинеты, ища тех, кто прилежно изучает Слово Божье. Такие слуги не просто ищут библейских знаний, они ищут духовную силу, умерщвление греха, истину, которая делает свободными. Они ясно видят, что происходит в стране, потому что узнают это из Божьего Слова. Когда Господь находит таких людей, Он благословляет их, даруя им дух молитвы. Молящийся слуга видит состояние церкви и принимает на себя ее вину. Должно быть, Даниил был взволнован, осознав, что приблизилось Божье время для пробуждения своего народа. Однако он скорбел в виде духовного состояния Израиля. Люди были пропитаны грехами Вавилона, поисками удовольствия и процветания, удаляясь от некогда почитаемых моральных стандартов. Даниил знал, что Божий народ не готов принять свое восстановление. Однако, винил ли пророк своих соотечественников за их грехи? Нет. Даниил отождествлял себя согружающим его повсюду моральным упадком. Он заявлял: «Мы согрешили. У нас на лицах стыд, потому что мы согрешили пред тобою, поступали беззаконно, действовали нечестиво». Я верю, что это справедливо в отношении Церкви Иисуса Христа сегодня. Мы не в состоянии откликнуться на Божье желание совершать в нас великое дело пробуждения. Подобно Израилю, мы осквернились грехами нашего нечестивого общества. Проще говоря, мы живем в современном Вавилоне, и к прискорбию христиане приспособились к грешным путям общества. Наше служение регулярно получает письма от жен-христиан, которые пишут: «Я чувствовала, как мой муж удаляется от меня, но не могла понять причину. Затем однажды, открыв дверь его кабинета, застала его украдкой, смотрящего порнографию по интернету». Молодые люди в особенности становятся легкой добычей сатанинских ухищрений. Многие подростки из христианских семей, пользуясь сайтом фирмы Napster, буквально накачивают себя нечестивой музыкой. Я знаю одну мать-христианку, которая прошла курс обучения работы с компьютером, чтобы узнать, чем увлекается, сидя за компьютером, ее сын-подросток. И когда она открыла его компьютерные файлы, она ужаснулась тому, что увидела. Песни убийцы Чарльза Мэнсона, песни об убийстве полицейского, песни о смерти, самоубийстве и всякого рода беспорядочном сексе. Бог сильно желает благословлять сегодня свой народ.
Но если наши умы загрязнены духом этого мира, мы не находимся в том состоянии, чтобы принимать его благословение». Даниил сделал следующее заявление. «Все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и разуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас». Даниил говорил: «Мы видели все это моральное разложение в нашей стране, и то, как наши пастыри ищут свои личные выгоды. Все наше общество стремительно мчалось к погибели, однако мы не обратились к молитве. Если бы мы только молились, Бог отвратил бы нас от грехов наших. Он даже медлил, ожидая нас и даруя нам славное обетование восстановления, но мы не уделяли ему хоть сколько-нибудь времени, а вместо этого продолжали удаляться от него, пропитываясь грехами этого нечестивого общества. Вот почему пришли на нас его суды». Вы можете спросить: что же это за молитва, которая потрясает ад? Она исходит от верного, усердного слуги, который видит, как его страна и церковь все глубже впадают в грех. Этот человек падает на колени, взывая: «Господи, я не хочу участвовать в том, что происходит. Дай мне быть примером Твоей сохраняющей и поддерживающей силы посреди этого развращенного рода. Не имеет значения, если больше никто не молится, я буду молиться». Даниил заканчивает словами: «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил вразумлял меня, говорил со мною и сказал: „Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению, ибо ты муж желаний“». Где же сегодня в Доме Божьем эти молитвенники? Где эти верные пастыри, которые день и ночь ищут Господа? Им дано будет разумение, потому что они мужи желаний. Подобно Даниилу, эти слуги отождествляют себя со страной и церковью и исповедуют их грехи как свои собственные, в смирении взывая: «О Господи, покажи мне, где я уклонился, в чем моя великая нужда. Помоги мне противостоять этому и справиться с ним. Держи меня на коленях, Боже, чего бы то это ни стоило, я жажду видеть, как ты восстанавливаешь твою церковь. Аминь».

На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу Международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон, 98-155.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

обидели умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порой на первый взгляд. Но нет, прощать легко и тяжелее, хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя гость нежеланный, не можешь ты смотреть ему в глаза, и помнишь нанесенные им раны, обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы, пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. И Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался Он. И если ты любви Христа причастен, обидчик должен быть всегда прощен. Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую б он боль не причинил? Когда любовью Божией ты наполнен, в душе твоей глубокая вода, над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно, страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая б рядом ни была душа, не бросит пусть рука в кого-то камень, ни брата, ни врага, не обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех любил, Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда Его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран, Христос в тебе, а это что-то значит, Он — Бог любви великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать.

0: Момент творения.
1: Не случайность. Существует ли на самом деле то, что мы подразумеваем под счастливым случаем или везением? Происходит ли что-нибудь случайно? Многие даже не подозревают, что ответы на эти вопросы содержатся в Библии. В конце августа 1992-го через городок в штате Висконсин пронесся торнадо, причинивший огромные разрушения. Об этом повсеместно говорили. По общенациональному телеканалу показали передачу о церкви, уничтоженной ураганом. Однако алтарь этой церкви уцелел, хотя его едва можно было различить с обломками. Но еще удивительнее было то, что уцелела и Библия. Она, как ни в чем не бывало, лежала на возвышении алтаря, открытая на 76-м псалме. «Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась». Это можно назвать случайностью? В 10 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит, что даже малая птица не упадет на землю, если не будет на то Божьей воли. В Псалме 148 сказано, что все творение славит Бога. Он сам повелевает ветру, с какой скоростью и в каком направлении двигаться. Случайно ли алтарь остался цел, и Библия была открыта на 76-м псалме? Все на этом свете происходит по воле Бога. Давайте же прославим Его за то, что в этой жизни нет такой вещи, как везение.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2, 3.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Флоренс получила и лифт, и лучший уголь, и дешевое лекарство, и продукты хорошего качества. Через полгода у нее было все, что она требовала, и комитет не только уважал ее за это, но и во всем был послушен, а пациенты просто обожали ее. Баталии за улучшение бытовых условий прошли. У Флоренс появилось больше времени на то, чтобы задуматься над событиями, происходящими в окружающем мире, и на посещение своих друзей. Вскоре она начала жаловаться, что в пансионате уже нечего делать. Ей хотелось сделать нечто большее. Она была уверена, что Бог призвал ее не только для того, чтобы управлять сиделками у престарелых леди. Лиз и Синди часто приглашали ее в гости. С театра военных действий новостей было мало. Солдаты, которые маршировали по Лондону, к лету в Крым так и не прибыли. Однажды Флоренс пришла к ним в сильном волнении. Глаза ее лихорадочно блестели, и она не могла найти себе места. «Лиз», — начала она, — «я хочу уйти из пансиона». «Почему? Когда?» «Не сейчас, но мне предложили стать управляющей сиделками в госпитале Кингс Колледж». «Как прекрасно, моя дорогая!» — воскликнула Лиз. «У тебя появится возможность реализовать свои планы относительно правильной подготовки сиделок». «Да, это прекрасно, но мне хочется сначала самой поработать с сиделкой». «Ты знаешь, что в трущобах Ковенгардена вспыхнула холера?» Лиз посмотрела на нее с ужасом. «Ты собираешься там работать? И не вздумай, ты же можешь заразиться сама». «Я обещала помочь и не возьму своих слов обратно. Мы не сможем с тобой видеться до окончания эпидемии, но при случае я буду передавать тебе новости». С Флоренс было бесполезно спорить по этому поводу, и Лиз не отговаривала ее больше. В сильном волнении Флоренс ушла. Лиз гадала, какая же судьба ждет Флоренс. Ни Флоренс, ни Лиз не знали, что нечто большее и опаснее, чем холера, ждет ее впереди. Армии союзников высадились в Крыму в сентябре 1854 года. Спустя месяц Флоренс прочла в газете ужасную сводку с поля боя, которая заставила ее глубоко задуматься. Автор писал, что в Крым прибыло 30 тысяч солдат. Все они были храбры, как львы. Но прежде чем закончилась зима, многие из них погибли. Но не от полученных ран, а от болезней и плохого лечения. И они продолжают страдать и умирать от холеры. Флоренс опустила газету и подумала о людях, которые умирали в лондонских трущобах от холеры. Как же было тяжело им там, на поле битвы. Она снова взяла газету и продолжила чтение. Под госпиталь они приспособили бараки. Не хватало докторов и, конечно же, не было сиделок. Их заменяли солдаты, которые совершенно не были этому обучены. Она вскочила и заходила по комнате. «Использовать солдат вместо сиделок? Как глупо!» — думала она. «Там нужны женщины, обученные женщины». Она стояла возле окна и смотрела на улицу. «Кто-то же должен этим заняться», — сказала она вслух. «Ты должна это делать». Флоренс резко повернулась. Комната была пуста. Но она была уверена, что слышала чей-то голос. Она была немного напугана. Ее бил озноб. Затем страх прошел. Повторилось то, что случилось много лет назад. А потом, перед ее приходом на Харли-стрит, снова сам Господь заговорил с ней. Вдруг она поняла, почему Он позвал ее сюда работать. И здесь была подготовка к той работе, которую он готовил для нее.
Флоренс подошла к столу и села писать письмо Лиз Герберт. Письмо Флоренс к Лиз и письмо Герберта к Флоренс оказались на почте одновременно. Она писала в своем письме: «Я хочу поехать с сиделками в Крым, и мы должны выехать немедленно». Она хорошо понимала, что женщины-сиделки — это новая идея, и армейские чины могут ее не одобрить. Для них это лишняя обуза, и ей лучше заручиться необходимыми бумагами от правительства. «Не могли бы вы, мистер Герберт, дать нам рекомендательные письма и написать британское посольство в Турции, что я не избалованная леди, а настоящая больничная сиделка, причем высокой квалификации? Так прямо и пишите». Она улыбнулась, запечатывая письмо. «Что бы ни сказали Синди или правительство, — думала она, — я все равно поеду». Ответ пришел неожиданно быстро. Герберт написал ей раньше, чем получил от нее письмо. «Я знаю в Англии только одного человека, — писал он, — который может продумать и организовать работу по уходу за ранеными солдатами в Крыму. Не согласитесь ли вы заняться этим?» Прочитав это письмо, она поняла, что не ошиблась. Бог призвал ее именно к этой работе еще тогда, когда она была подростком и жила в Эмбли. 14 ноября она писала Герберту, что рассчитывает отплыть из Англии через 3 дня. Но даже Флоренс с ее способностью решать и делать все очень быстро вряд ли смогла устроить все в такой срок. «Ты не сможешь за такое время собрать сиделок», — сказала Лиз. «Где ты их найдешь? Ты собираешься шить для них униформу. Еще надо заказать билеты до Франции и затем из Марселя до Турции». «Ну хорошо», — улыбнулась Флоренс. «Возможно, ты и права. Я подожду до субботы». Лиз рассмеялась. «Флоренс, дорогая, ты просто невыносима. Прошла всего неделя, как ты написала Синди в военное министерство». «На 4 дня больше, чем я планировала». Она достала из сумки маленький блокнот, в который записывала все, что нужно сделать. «Я заказала портным шитье униформы». «Как? Раньше, чем ты нашла самих сиделок?» Лиз посмотрела в недоумении. «Как же на них будет сидеть униформа?» Флоренс рассмеялась. Ее приятное с тонкими чертами лицо оживилось. «Пришлось пойти на риск. Надеюсь, что никто из них не будет слишком толстой или слишком высокой. Во всяком случае, Мэри Стэнли, ты ее знаешь, не так ли? Она уже разговаривала с девушками, которые хотят поехать со мной. Поэтому в скором времени мы сможем померить форму и посмотреть, как она будет на них сидеть». «А какая она из себя, эта форма?» Флоренс полистала блокнот и открыла страницу, на которой был нарисован эскиз. «Вот, посмотри, она будет серого цвета. Немного бесформенная, но у нас нет времени делать что-либо лучше. На ней не так будет видна грязь, а в Крыму ее будет предостаточно. И еще шарф, на котором будет вышито «Скутари». Это название района Стамбула, в котором находится госпиталь». У Лиз скривилось лицо, когда она посмотрела на рисунок. «Немного мрачновато получилось. Ты думаешь, они будут это носить?» «Во всяком случае, в них никто не влюбится, если они будут в такой одежде. Женщины, которых я подберу, будут носить платья, удобные для работы. Мне не нужны красотки, на которых солдаты сразу захотят жениться. У меня и без этого будет достаточно проблем». «Я думаю, ты права», — кивнула Лиз и протянула ей блокнот. «Чем я могу тебе помочь?» «Постарайся всем объяснить, что мы занимаемся стоящим делом». Флоренс встала и заходила по комнате. Она посмотрела на Лиз. «Ты знаешь, почему я занялась этим, не так ли? И не только потому, что хочу помочь раненым солдатам. Я хочу всем доказать, что обучение сиделок
и организация этой работы – очень важное дело, и оно должно распространяться во всем мире, независимо от того, армейский это госпиталь или обычная больница. А сейчас я должна пойти повидаться с женщинами, которых отобрала Мэри Стэнли. Следующие несколько дней прошли в суете. Отец Флоренс, Фанни и Пати приехали в Лондон в необычайном волнении. Ведь Флоренс накануне вечером стала национальной героиней. Во всех газетах появились статьи о ее отважном решении. Но у самой Флоренс не было времени, чтобы читать газеты или беседовать с родными. Казалось, что она была во многих местах одновременно. И не мудрено, что ей некогда было даже поспать. Она что-то писала допоздна, а рано утром, когда все еще спали, была на ногах. Ей надо было успеть в военное министерство, чтобы утрясти с Гербертом дела, связанные с поездкой во Францию. Поехать на встречу с портными, заказать униформу. Затем опять в военное министерство уладить денежные выплаты для сиделок. Помимо этого, она все время встречалась с женщинами, которых подбирала Мэри Стэнли, и решала, кто из них поедет. В конечном результате она отобрала 38 женщин. 14 из них были профессиональные сиделки. Женщины средних лет с добрыми характерами. Остальные были католические монахини, которые до этого работали в больницах при монастырях или в домах презрения. Наконец настала суббота. Флоренс со своей командой, под одобряющие крики толпы, погрузились на судно, которое отплывало во Францию. Они выглядели немного странно. Монахини в своих длинных платьях и остальные в одежде, похожей на балахоны. Каждая из женщин несла зонтик, которым их снабдила Флоренс, и саквояж с униформой, а также теплой одеждой и ночными колпаками. Судно медленно отчалило от берега. Крики и возгласы толпы затихли вдали. Флоренс стояла на палубе, смотрела на белые скалы Англии, от которых они удалялись все дальше и дальше. Так началось это рискованное путешествие. В конце плавания, когда они подходили к Босфорту, она также стояла на палубе у перил и смотрела вдаль. Это было ужасное путешествие. Во Франции их тепло приняли. Но пока они добрались до Марселя, некоторые женщины успели переругаться. В Марселе она снова день и ночь проводила в хлопотах, делая всевозможные закупки и загружая ими корабль, на котором они отплывали в Турцию. Это был один из самых плохих кораблей, на котором ей когда-либо приходилось плыть. Он был очень грязный и полон тараканов. В Средиземном море она страдала от жестокой качки. И вот, наконец, их путешествие подходило к концу. Одна из сиделок подошла и тронула ее за руку. «Прекрасный вид, не правда ли, миссис Флоренс?» Она кивнула. Константинополь сиял куполами в солнечных лучах. Вокруг их судна сновали дюжины маленьких лодок, похожих на гондолы, в ожидании желающих попасть на берег. Флоренс смотрела не на великолепие города. Ее взор привлекали большие строения в пригороде, которые она уже видела прежде на фотографиях. Это были бараки госпиталя в Скутари. Сиделки обступили ее и загомонили на все голоса. Одна из них сказала: «Миссис Флоренс, как только мы прибудем на место, позвольте нам сразу приступить к работе и начать ухаживать за бедными ранеными». Флоренс повернулась и посмотрела на нее. Ее лицо было строгим и серьезным. «Самым выносливым из вас придется заняться стиркой», — ответила она, и пошла прочь, прежде чем они что-либо ответили. Тропинка, ведущая к госпиталю,
была бугристая и липкая от грязи. Монахини скользили по ней, чуть ли не падая. Флоренс молча шла впереди всех. Несколько худых, оборванных солдат наблюдали за ними. Один из них что-то сказал, а остальные засмеялись. Женщины стали объектом шуток среди солдат. Тропинка привела к большому зданию, и Флоренс остановилась, поджидая остальных, надеясь, что кто-то выйдет к ним навстречу. Но к ним никто не вышел, и она сама вошла в здание. Внутри было сыро, грязно, воздух спертый. Ноги скользили по грязному полу коридора. Навстречу ей попался солдат в рваном красном мундире, и Флоренс попросила его проводить ее к старшему офицеру-медику. Солдат посмотрел на нее и ухмыльнулся. «Мы слышали о вас», — сказал он. «Вы здесь долго не задержитесь. Докторам вы не нужны». «Ну ладно, пойдете и поговорите с ними сами». Он повел Флоренс вдоль коридора. Офицеры говорили, что не позволят каким-то женщинам вмешиваться в их дела. «Они даже не пустят вас в палаты, да вы и сами не захотите туда входить, когда увидите их», — добавил он. «Вздор», — ответила Флоренс резко. «Нас послало британское правительство, чтобы помочь докторам». «Ну ладно, мисс», — солдат пожал плечами. «Вы сейчас все узнаете сами. Посмотрите, что вам скажут офицеры. Я не удивлюсь, если они отправят вас домой следующим же судном». Слова солдата были недалеки от истины. Армейские врачи никогда раньше не использовали женщин как сиделок, и они не хотели иметь с ними дело и сейчас. Они сразу сказали об этом Флоренс, как только она вошла в комнату. Флоренс стояла, вытянувшись как солдат, разглядывая сидевших за столом офицеров, и старалась говорить спокойно. «Ну хорошо», — сказала она. «Если вы не пустите нас в палаты, мы будем находиться на улице, пока вам не понадобимся. А мне кажется, что мы вам все же понадобимся. Во всяком случае, вы должны предоставить нам ночлег. Где мы разместим вас, если госпиталь полон больных и раненых?» Один из офицеров вышел вперед. «Майор Смит отбыл в Балаклаву. Может, поселить их у него? Правда, будет немного тесновато в 4 комнатах для 38 человек, но я думаю, что вполне возможно». Остальные офицеры согласно закивали головами, и первый продолжал. «Я проведу их и покажу жилище. Правда, в одной из комнат лежит мертвый русский генерал, но мы его куда-нибудь вынесем». Флоренс вздрогнула, но ничего не сказала. Она знала, что достигнет большего, если не будет спорить, а будет ждать своего часа. Они пошли за молодым офицером, который отвел их в запущенную и тесную квартиру. В квартире они прожили 4 дня. Флоренс основательно познакомилась с госпиталем, хотя доктора и не разрешали ей приступить к работе. Ее ужаснуло то, что она увидела. Больница была шокирующе грязной. Не хватало кроватей, и раненые лежали прямо на полу, стеная от ран. Не было элементарной кухни. Солдаты варили мясо в больших котлах и затем резали его на порции тут же на одной из кроватей. Затем в этих же котлах, даже не помыв их как следует, дежурные готовили чай. «Я знаю, что вы об этом всем думаете, миссис Флоренс, но мы ничего не можем поделать», — сказал один из докторов. «Поверьте, если бы у нас была возможность, мы бы сделали все, что в наших силах. У нас нет денег, и поэтому не можем организовать правильное питание, а также и все остальное». «Но мои сиделки», — начала Флоренс сердито, «они будут только мешать. Они будут перечить докторам и пытаться исправить то, что просто нельзя исправить. Не представляю, зачем мистер Герберт и правительство послали вас сюда. Им бы следовало лучше узнать обстановку».
Спустя 4 дня после их приезда к ним на квартиру пришел вестовой и сказал, что главный врач хочет видеть Флоренс. За 4 дня более 1000 человек поступило в переполненный госпиталь. Многие были ранены, но большинство больны холерой. Вестовой привел Флоренс снова в ту комнату, в которой она была в день приезда. Как только они вошли, офицер встал из-за стола и дружелюбно посмотрел на нее. Предложил присесть. «Я был очень груб с вами в прошлый раз. И еще я говорил, что нам не нужны вы и ваши сиделки». «Да», — сказала Флоренс, — «теперь вы изменили свое мнение». Офицер кашлянул, не зная, что сказать дальше. «Да, я вынужден был изменить свое мнение. Слишком много работы, и нам с ней просто не справиться. Боюсь, мне придется забрать свои слова обратно. Нам нужны вы и ваши сиделки».

Будь светом и солью, будь солью и светом. Сказал Иисус, чтоб ты помнил об этом. Не нужен маяк, если свет в нем угас. И соль несоленая пользы не даст. Свеча и звезда свет дают непохожий, но ту и другую заметит прохожий. Увидит свечу он в окне на виду и в небе далеком отыщет звезду. Над миром сгущаются темные тучи. Будь светом, и пусть твой сверкающий лучик пробьет эту липкую, страшную тьму, и кто-то потянется сердцем к нему. Как воздух пропитан греховным растленьем, ты должен людей приводить ко спасенью. Будь солью для жителей грешной земли и жизнью святою их жизнь осоли. Будь истинным светом, будь солью соленой. Пусть видят и знают, ты Богом спасенный. Пусть чувствуют люди твоей жизни вкус. Да будет прославлен в тебе Иисус. Такие простые Иисус дал примеры: луч света и соли крупинка, жизнь веры. И не было лучше сравнения, и нет. Для нас это слово: вы соль и вы свет. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И в этом украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алоэ и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя. Стала царица одеснуя тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брань до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу голосом радости,
ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог — царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божьи, Он превознесен над ними. Псалом 47, песнь, псалом сынов Кореевых. Велик Господь, и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Слушайте это все народы, внимайте этому все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают равно, как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог
избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним и слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49, псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься? Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 50. Начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю». И грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат,
и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь твой тельцов».

На колени склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне.

0: Пойди поскорей.
1: Болит душа и слезы на очах. Но, друг, благословение ты помнишь, как часто он нам в горе помогал, как многократно он являл нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать. А без скорбей где взять нам этот опыт? В душе не научившийся страдать, намек на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся. Наш Отец, не Отчим, настаивать не нужно на своем. Пусть будет так, как Бог премудрый хочет. И горечь бед познав, и боль разлук, мы движемся средь кочек и колдобин. А легкий путь, где жертвенности нет, не слишком ли для странников удобен? Подчас сквозь тень уныния и тьму проходим мы, но и в глухую полночь Бог слышит прибегающих к Нему и дивную ниспосылает помощь. С надеждой подымем взор, придет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет небесная десница.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Книга Судей – одна из самых интересных книг Библии. Она идет сразу после книги Иисуса Навина и описывает жизнь израильтян в Ханаане после смерти Иисуса Навина и перед тем, как Господь дал им царей. Книга Судей рассказывает о народе Божьем и его вождях, о блестящих победах и тяжелых поражениях сынов Израилевых. После того, как Иисус Навин завоевал обетованную землю, израильские племена пытались укрепить полученные ими в удел земли. Тогда у еврейского народа не было сильного централизованного управления, и они постоянно впадали в идолопоклонство. Грех, наказание, покаяние, избавление и опять грех. Такая цикличность весьма характерна для книги Судей. Теперь давайте посмотрим, какой пример и урок дает нам книга Судей. В последнем стихе последней главы, то есть 21 глава, 25 стих, находится ключ этой книги. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Эта мысль повторяется 4 раза. Если вы упустите этот стих, упустите важный урок этой книги. Интересно, здесь не говорится, что каждый делал то, что казалось несправедливым, но то, что казалось справедливым. Первый урок состоит в том, что там, где человек может делать все, что считает справедливым и правильным, воцаряется хаос. Эти люди не старались делать худое, но почему-то становилось все хуже. Как говорят, хотел как лучше, а получилось как всегда. В чем была проблема? Проблема была в том, что каждый делал так, как он считал справедливым и нужным, а не так, как Бог им говорил. Короче говоря, они не принимали всерьез Божьи заповеди, то, что Господь повелел им делать, когда они войдут в Ханаан. А что Господь им повелел? Об этом мы читаем во Второзаконии 7:2-3. «И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». А что сделал Израиль? В книге Судей 1:27-34 читаем. «И Манассия не выгнал жителей Бесфана и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем также не изгнал хананеев, живущих в Газе. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди их и платили им дань. А Асир не изгнал жителей Ако, и Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бифанафа, и жил среди хананеев. Мы видим, что израильтяне выгнали не всех жителей Ханаана. Что Господь сказал им потом? Книга Судей 2:1-3. «И пришел ангел Господень и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали? И потому говорю, я не изгоню их от вас, и будут они вам петлёю, и боги их будут для вас сетью». Теперь давайте подумаем, почему израильтяне не выгнали их оттуда. Что они не смогли? Нет, они не пытались этого сделать. Они не принимали всерьез ту опасность, которую хананеи могли из себя представить. Они изгнали всех могучих царей, но мелких, незначительных хананеев они не изгнали. Они думали, зачем выгонять этих людей? Что они могут нам сделать? Пусть себе живут здесь, платят нам налоги. Зачем нам уничтожать маленькую деревню? И это казалось им справедливым.
так они и поступили. Теперь давайте посмотрим, как начинается и как заканчивается эта книга. Книга Судей 1.1. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». После того израильтяне начали войну против хананских народов и начали их изгонять. Но в конце книги Судей, в 19 и 20 главах, описывается не война израильтян с другими народами, а война между сынами Израилевыми и коленом Вениаминовым. Эта война произошла из-за позорной истории Левита и его наложницы. Книга Судей, глава 19. И это было, когда сыны Вениамина отказались раскаяться. Тогда вышли все сыны Израилевы и собрались все общество, как один человек, от Дана до Версавии, напали на сынов Вениамина, но потерпели поражение. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день, но опять потерпели поражение. В результате в обоих сражениях погибло около 40 тысяч израильтян. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали перед Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжения и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там. «Выходить ли нам еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал, «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поразил Господь Вениамина сначала 25 100, а потом еще 25 000, обнажавших меч. Вот как закончилась эта братоубийственная война между сынами Израилевыми и сынами Вениамина. Дорогие друзья, как мы уже напоминали в 1 Коринфянам 10 главе, говорится, что все, что происходило с израильским народом, служит примером для нас. Поэтому давайте вспомним два места из книги Судей и сопоставим их. Книга Судей 1.1. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю в руки его». Книга Судей, 20 глава. «И встали, и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь, «Иуда пойдет впереди». Итак, начинается война между сынами Израилевыми и народами Ханаана, а заканчивается войной между израильтянами. Если кто-нибудь скажет, а почему получилось так? Да потому что каждый делал то, что ему казалось правильным и справедливым. Второй урок заключается в том, что большинство христиан думает, что если кто-то говорит правду, то это есть воля Бога. Но это далеко не всегда так. Каждый человек имеет свою собственную правду. Наши человеческие правды нас разделяют. Истина только нас объединяет. Мы видели, как человеческая правда, человеческая справедливость привели к братоубийству. Это, как сказано в 1 Коринфянам 10 главе, для нас есть пример. Дорогие мои, мы должны знать, что правда и истина — это разные вещи. Правда произошла от древа познания добра и зла, а истина есть Христос Иисус. Каждый человек имеет свою правду, а истина есть Христос. Для христиан вопрос не в том, правы мы или нет. Чем больше мы пытаемся доказать, что мы правы и справедливы, тем больше мы оказываемся вне святая святых. Чем больше мы спорим и доказываем, что мы правы, тем больше мы страдаем. Почему между христианами возникает спор? Потому что каждый думает и делает то, что ему кажется правильным и справедливым.
Всякий раз, когда между христианами возникает спор, христианская жизнь исчезает. Наше правильное «я» должно быть переломлено, потому что это завеса, ограждающая нас от присутствия Господа. Наши решения должны исходить не из нашего «я», то есть не из того, как нам кажется правильным и справедливым, потому что это исходит от древа познания добра и зла. А наши решения должны исходить из древа жизни, то есть от истины и от присутствия Господа. Дорогие, как Господь дал израильтянам заповеди и нам дает новую заповедь: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Давайте возьмем пример с того, что происходило тогда с израильтянами, и будем бдительны, чтобы и у нас не было войны между братьями, и чтобы не было разделений.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И мы с вами во Второзаконии, 30 глава, мы говорим о завете, который Бог заключает с народом Израиля. Это Палестинский завет. В прошлый раз мы с вами остановились на 13 стихе. Меня критикуют за это, но я все-таки вернусь к нашей прошлой теме, потому что опять в конце передачи не успел сказать некоторые важные вещи. И прочитаем, начиная от Второзакония, 30 глава, 12 стих. «Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Говорится здесь о Божьей заповеди. И первые два вопроса, которые можно задать, я думаю, получить совершенно предсказуемый ответ. Первый вопрос: кто говорит? Говорит Моисей. Второй вопрос: а о чем это? О заповеди Божьей, то есть о Божьем законе. Так это или не так? По-человечески получается, что именно так. И мы бы, наверное, так и ответили, если бы не апостол Павел. Дело в том, что в послании к римлянам, 10 глава, начиная с 8 стиха, Павел цитирует именно этот фрагмент. Он говорит о благовестии, говорит о важности того, чтобы рассказывать Евангелие Христово людям. И вот 8 стих 10 главы послания к римлянам. Но что говорит Писание? Услышали разницу? Не Моисей просто как человек, а Писание, Слово Божие, автор которого Бог. Да, Бог говорит это все через Моисея, но авторитет здесь, конечно, не авторитет Моисея. Моисей не имеет права своим авторитетом такие вещи говорить. Авторитет куда более высок. Это авторитет самого Бога. Что говорит Писание? И дальше цитата, это не точная цитата, но в экзегезисе, в изъяснении, представлении библейского текста такое допускалось. Авторы Нового Завета не всегда точно цитировали Ветхий Завет. Дух Святой направлял их и в этом тоже. Так вот, дальше цитата. «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». Что за слово? Какое это слово? Заповедь, да, заповедь, это что, закон? Нет, Моисей добавляет, то есть слово веры, которое проповедуем. Вот не закон и не от Моисея только, это вопрос о вере, и это то, что дает только Бог. Так что 30 глава книги Второзакония на самом деле о вере. Эти слова на самом деле пророческие, и говорится о том времени, когда Бог будет жить в сердце человека, когда закон Божий также будет записан в человеческом сердце. Вот в чем ценность тех текстов, которые мы с вами сегодня читаем? Это тексты, это слова о обращении, которое происходит в нашем сердце. Кстати, об этом же говорит пророк Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. и буду им Богом, а они будут моим народом». Смотрите, что здесь происходит. Закон в сердцах израильтян. Это не что-то внешнее, не то, что они должны получить откуда-то. Да, в любом случае они получают закон от Бога, но этот закон живет в их сердце. Дух Святой, Дух Божий живет в сердце человеческом. Вот тот завет, о котором говорит Господь. Важно отметить вот что. Моисей уже здесь, во Второзаконии, говорит о будущем. Эти люди будут занимать землю, потому что Бог это обещал. Завет с Авраамом был безусловным, то есть вечным. Также и Палестинский завет тоже безусловный, тоже вечный. И этот завет окончательно исполнится только через Мессию. Ожидание еврейского народа, ожидание Мессии было ожиданием исполнения именно этих слов, слов этого завета. Но проблема заключалась в том, что израильтяне понимали исполнение этих слов по-своему, у них были определенные надежды. Вместо того, чтобы иметь свои надежды и вынашивать их, и потом видеть, как они не оправдываются, есть смысл прислушаться к тому, что говорит сам Бог. 16 глава книги Иезекииля, 60 стих. «Но я вспомню союз мой», или опять-таки завет мой, контракт мой, можно и так переводить. «Итак, я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза». Мы дойдем еще до этой книги, будем говорить о том, что это значит, о чем это. Обращу ваше внимание пока только вот на что. Бог обещает восстановить этот завет, и это будет тогда, когда придет Мессия. Этот завет зиждется на Божьем Слове, Божьем обещании. Если Бог чего-то обещал, то Он обязательно это сделает. Именно Христос восстановит этот завет. Интересно, что люди слышали закон Божий до Христа на протяжении 1500 лет, но это им никак не помогло. Христос умер среди них. Он воскрес среди них, как и было предсказано в Писании. И своей смертью и воскресением Он дает единственный путь к оправданию. И даже при этом, даже став свидетелями происходящего, люди все равно продолжают говорить «нет». Спасение принесли не заповеди книги Второзакония, а жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Что же касается заповедей, то они никак не могли принести спасение. Но возвращаемся к 30 главе книги Второзакония, 16 стих. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Возможность жить на этой земле определяется их послушанием. Но когда-то придет время, когда Он вернет эту землю. От того, что произойдет между их непослушанием и возвращением земли, пострадают и израильский народ, и сама земля. Вернемся к тексту, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю». Это, кстати, очень сильная формулировка. Это значит, что весь мир будет свидетелем. Сравните, например, с книгой пророка Исаии, 1 глава. Там тоже небо и земля призываются свидетели. Дальше. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову дать им». Любить Бога и прилепляться к Нему. Вы знаете, меня просто до глубины души поражают эти слова. Ведь когда Израиль входил в землю, у него была еще одна опасность. И эта опасность заключалась в том, чтобы прилепляться к земле. И можно было найти этому даже такое богословское оправдание. Ну вот, мол, Бог дает нам эту землю, мы будем прилепляться к земле и тем самым благодарить Бога. Такие словесные игры Бога совершенно не устраивают. Мы видим, что израильский народ должен был прилепляться к Богу. Одна из моих ежедневных молитв — это «Господи, дай мне прилепляться к Тебе». Вот я хочу, Боже, прилепляться к Тебе, быть ближе к Тебе. Понимаете, есть немало вещей, которые Он дает, но я не хочу ставить Его подарки выше самого дарителя. Дело в том, что если я прилепляюсь к Богу, то все жизненные испытания я могу пройти. Если не прилепляюсь, тогда жизненные испытания имеют все шансы меня добить, в духовном смысле, по крайней мере. Но мы переходим к 31 главе, и перед нами последняя часть книги Второзакония. Эту последнюю часть мы с вами назвали «Реквиемом Моисею». Да-да-да, тому Моисею, о котором мы с вами уже так много читали, тому Моисею, с которым мы познакомились, когда он был еще младенцем в корзинке. Когда он закричал, его услышали, и он попал в дом фараона. Тому Моисею, который в свое время, помните, мы с вами об этом читали, он пытался, осознав свое еврейство, решить проблему своими силами, освободить свой народ. За это его возненавидели евреи и египтяне. Тому Моисею, который был изгнанником 40 лет, но эти 40 лет изгнания стали для него годами назидания от Бога и возрастания. Тому Моисею, который был абсолютно нерешительным, когда Бог призвал его, но Бог все-таки призвал его. Тому Моисею, который шел перед народом Божьим, когда Бог выводил свой народ из Египта. Тому Моисею, который обычно, но не всегда слушался Бога. Тому Моисею, который ударил по скале дважды своим жезлом в тот момент, когда не должен был ударять ни разу. Этому Моисею становится уже много-много лет. Да что я рассказываю? Давайте прочитаем. 31 глава, 1 стих. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей». Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус, имеется в виду Иисус Навин, Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь». И здесь я хотел бы отметить два момента. Во-первых, и это очевидно, Моисей стареет, и мы все стареем. Это простое. А вот второй момент сложнее, но очень важно его понимать. Божий план, Божий замысел продолжится и без Моисея, когда пройдет время Моисея. Точно так же Божий план, Божий замысел будет продолжаться и без нас, когда пройдет наше время. Есть такая фраза: незаменимых людей не бывает. С этой фразой я и согласен, и не согласен. Дело в том, что когда мы на своем месте и в свое время, вот то, что нам дано Богом, вот тогда да, незаменимых людей не бывает. Не бывает людей, которые могли бы в наше время оказаться на нашем месте и заменить нас. Но дело-то в том, что Бог для каждого из нас определил свое время. И вот когда наше время прошло, тогда мы не просто заменимы, а нас должны заменить. Вы видели когда-нибудь преподавателя, который продолжает преподавать, хотя ему давно пора бы уйти на пенсию? Да и пастора-проповедника, который продолжает проповедовать, хотя проповеди его становятся все более и более тусклыми. Я знал одного пастора, ему было уже много лет. Вот он жаловался, он говорил: «Ну как же Бог может меня забрать? Что же будет с моим служением? Ведь все же развалится». Мне кажется, что этот пастор слишком высоко себя ставил и недооценивал Божие дело.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Еще один момент здесь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисуса Навина в качестве лидера поставил никак не Моисей, а сам Бог. Я думаю, что, говоря по человеческим критериям и мысли человеческими критериями, Иисус Навин не был самым впечатляющим кандидатом. Пожалуй, Халев выглядел лучше, но Бог решил выбрать именно Иисуса Навина. Моисей мог бы выбрать и кого-то другого, или того же Халева, или даже кого-то из сыновей самого Моисея. Но вот одна из таких замечательных особенностей Моисея заключается в том, что он доверяет Богу, в том числе и в Божьем выборе. Часто говорят: подготовьте себе преемника. Я не уверен, что это правильно. Скорее так: усмотрите, увидьте, заметьте того, кого Бог поставил вам преемником, и готовьте его в том плане, что участвуете в этом Божьем деле, передавайте ему тот опыт, который у вас есть. Но возвращаемся к тексту, 6 стих. Великолепные слова, кстати. И вот преемственность еще и в том, что они потом повторятся в книге Иисуса Навина, 1 глава. Прочитаю их здесь. «Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их. Ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Вот это такое уверение, удостоверение в Божьем водительстве. Моисей призывает новое поколение. И через Моисея Бог на самом деле совершает удивительную вещь. Он пересекает то, что порой называют пропастью между поколениями. Вот пропасть между поколениями – это такая штука, которая действительно существует. Но Бога она никак не смущает, она подвластна Богу. 7 стих. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему». И опять слова, которые мы еще услышим в книге Иисуса Навина, 1 глава, пока прочитаю здесь. «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Почему все это было так важно? Моисей отлично помнил, какую боязливость проявило предыдущее поколение израильтян. Он помнил, почему они не смогли войти в землю, почему Бог им этого не дал. И сейчас, обращаясь к поколению новому и обращаясь к их лидерам, Моисей призывает к твердости и мужественности. Эти люди войдут в землю. Но очень важно, чтобы они понимали и испытывали Божье присутствие. А дальше фрагмент, за который книгу Второзакония многие годы критиковали. 9 стих. и написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиинам, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. За что критикуют, скажете? Да вот за то, что здесь написано «написал». Интересно, что либеральные критики в свое время ругали и критиковали эту книгу. Они говорили, ну как же, как Моисей мог написать? Письменности в это время еще не было, иудеи не знали о письменности. Значит, это более поздний текст. Однако со временем выяснилось, что письменность существовала в тех местах во втором и даже в третьем тысячелетии до нашей эры, до Рождества Христова. Значит, получается, что вот эти нападки были необоснованными. Моисей действительно мог написать. И вот тут мы видим сопоставление Божьего величия и человеческой слабости. Порой мы смотрим скорее на людей, и тогда нам кажется, что эта слабость затмевает Божие величие. Я думаю, что похожее ощущение испытал когда-то пророк Исаия. Исаия 6 глава начинается с того, что «в год смерти царя Озии, вот царь слаб, болен, он умирает». Эта слабость, кстати говоря, об этом могли подумать и люди, которые смотрели на Моисея. Он же не был тем мощным, сильным, источающим жизнь лидером. И здесь тоже тучи вокруг Израиля сгущаются. Озия умирает. И вроде кругом слабость. И тут Бог посылает Исаии некий особый опыт. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал», и так далее. И вдруг, когда Исаия приходит в храм, он понимает, что Бог жив. Он понимает, что Бог силен, независимо от царей Израиля. Вот и здесь перед нами, 8 стих. «Господь сам пойдет пред тобою», говорит уже слабый Моисей. И Бог идет пред народом Израилю. 9 стих. «Моисей написал закон». И говорят о том, что ну как он мог написать? Это слабая научная теория, тогда никакой письменности еще не было. И выясняется, что была сила Божья, торжествует. 10 стих. «И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его, собери народ» и так далее. Это закон, который должен читаться вслух, это закон Божий, который израильтяне должны знать и исполнять. 14 стих. «И сказал Господь Моисею, вот дни твои приблизились к смерти, призови Иисуса и станьте у входа скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у входа скинии собрания». Происходит передача эстафетной палочки. И смотрите, что при этой передаче происходит. «И явился Господь в скинии, в столпе облачном». Я думаю, вы это помните, да, столб облачный, который шел перед Израилем. Моисей и Иисус Навин это уж точно помнили. Смотрим дальше. «И стал столб облачный у входа скинии собрания, и сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним», и так далее. Порой мы говорим, вот у них все было так плохо, они нарушали, они отступали, а у нас здорово, а у нас все классно. Но пройдет 1500 лет, и придет Иисус и скажет, но Сын Человеческий найдет ли веру на земле? Это предсказание об отступлении исполняется сегодня в церкви. Я вижу, как поместные церкви отступают от Божьего Слова. Я вижу, как вроде бы здравые церкви уходят в новомодные доктрины, забывая главное. И я молюсь, Господи, сохрани. Господи, хочу быть ближе к Тебе. 19 стих. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Об этой песне, о реквиеме Моисею, мы с вами будем говорить в следующий раз. Это замечательная песня. Это песня о скале, песня о камне. Ибо подлинная скала и подлинный камень – это Бог. Но перейдем к этому уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из вас Бог.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Нам болеть никому не хочется, ведь болезни — наш лютый враг. Наступает в душе уныние, ну а будущность — только мрак. Мы бежим поскорее к доктору, принимаем лекарства в срок. Мы хотим поскорее избавиться от болезней, что нам не впрок. Соблюдаем режим лечения, даже к Богу с нуждой идем. Ведь болезни — одно мучение, всем друзьям мы твердим о том. Нам болеть никому не хочется. Почему ж в Слове Божьем для нас есть написано: труд и болезни — это лучший удел как раз. Соглашаться нам с этим приходится, воля Божья в этом есть тоже. От болезни, как и от старости, никуда, друг мой, ты не уйдешь. При болезни есть время задуматься над прошедшим своим путем, взвесить жизнь и поступки, и действия, и спросить: а куда мы идем? Время есть и в грехах покаяться, примириться, прощения просить, осознать: на земле все временно, вечно здесь мы не будем жить. Ведь болезни — сигналы Божии. Приготовься к концу, человек. Бог назначил нам срок скитания, и короток земной наш век. Нам болеть никому не хочется, но болезни нам всем говорят: подними свои очи к небу, не своди с Бога ты свой взгляд —

Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2, 3.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

несколько лет я прожил в доме моих родителей, а потом Господь чудесным образом дал мне арабский дом в Яффе, не очень далеко от моря и от звонницы с часами, и в 4 минутах ходьбы до того места, где Петру было великое видение о том, что он послужит примирению между евреями и язычниками. Я не мог и мечтать, что Господь даст мне такой дом. Однако Бог знает точно, что и когда необходимо Его детям, и способен щедро и сполна обеспечить их всем, чтобы они повиновались Его воле и выполняли то, к чему Он их призвал. Этот дом, конечно, не кибуц, о котором я мечтал, но он хорошо иллюстрирует один принцип из Писания, гласящий: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Притчи 19:21. Однажды утром в доме зазвонил телефон. Звонил Иоганн, мой добрый друг из Голландии. «Яков!» – прокричал он в трубку свойственным ему энтузиазмом. «Я в аэропорту Бен-Гуриона, и со мной группа из 20 друзей-иностранцев. Можно мы тебя навестим?» Иоганн – один из тех людей, перед обаянием которых невозможно устоять. Ему просто нельзя сказать «нет». Кроме того, как можно отказать человеку, который так любит Господа и еврейский народ? Так что вскоре я оказался среди моих новых и милых друзей. Быстро перезнакомившись, мы начали петь гимны хвалы Господу, и наши сердца исполнились великой радостью. Мы молились, читали вслух воодушевляющие отрывки из Писания. Я объяснял гостям особенности образа мыслей израильтян, рассказывал, как лучше проповедовать Евангелие евреям, опираясь на Ветхий Завет и особенно на Тору. Потом мы приготовили для всех сумки, наполнив их евангельскими брошюрами для раздачи прохожим. Мы стояли на углу улицы Алленби и бульвара Ротшильда, когда внезапно я услышал на другой стороне улицы чей-то крик. Пожилой ортодоксальный еврей с белой бородой, развевавшийся по ветру, трясся от возбуждения, размахивал руками и кричал, что было сил: «Ой, вей, еден! Ой, горе нам, евреи! На помощь! Миссионеры оскорбляют!» Через несколько минут вокруг одной молодой женщины из нашей группы собралась возбужденная и сердитая толпа. Женщина была из Скандинавии. Она ни слова не знала на иврите, кроме «шалом», и никак не могла понять, почему оказалась в центре внимания. Враждебная толпа размахивала кулаками, глаза горели ненавистью. «Эй, ты, миссионерка! Убирайся к себе домой, нацистка! Вы хуже нацистов! Они сжигали наши тела, а вы сжигаете наши души! Только миссионеров нам тут не хватало!» Издали увидев, что над ней собирается учинить самосуд, я перебежал через дорогу, пытаясь отвлечь огонь на себя. «Евреи!» — закричал я, перекрикивая шум. «Евреи! Что вы делаете? Ради Бога! У вас что, нет сердца? Разве вы не видите, что она не понимает ни слова? Оставьте ее в покое, и пусть себе идет, куда шла!» Тут вся толпа обратилась на меня. «Она христианка! Она миссионерка! Она навязывает нам Иешу!» — возмущались они. «Ну и что?» — попытался я разыграть наивность. «Разве это запрещено законом? Разве ее поступок дает вам право проявлять насилие? Неприлично евреям так себя вести!» «Но она проповедует Иешу и призывает нас уверовать в Него!» Старик дрожал от возмущения. «Успокойтесь, господин! Не понимаю, о чем вы говорите! Она никому ничего не говорила об Иешу! Его имя Иешуа, и он спаситель Израиля!» Шум усилился, и возбужденная толпа начала ругать меня. Для них все было ясно.
Иешуа принадлежит гоям, а не евреям. Это мы учили их раввины, и они были с этим полностью согласны. Крики стали еще громче, но и я продолжал громко выкрикивать. Вы поступаете точно так же, как ваши предки в древности поступали с пророками. Они побивали пророков камнями, а сегодня вы, их потомки, не хотите услышать слово Господа. Сегодня, как тогда, вы продолжаете творить себе Бога по своему образу и подобию. Ваш Бог позволяет вам лгать, совершать прелюбодеяния, красть, убивать. Но это не Господь, Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака и Иакова хочет жить внутри вас своим Святым Духом. И Он послал Иешуа, чтобы простить вам ваши грехи, если только вы поверите в Него и раскаетесь». Весь этот крик привлек всеобщее внимание, к нам стали подходить другие люди, заинтересовавшиеся происходящим, стали просить у нас брошюры. Это еще больше возмущало толпу. «Убирайтесь вы вместе с вашими пророками! Этот ваш Иисус Христос, проклятие ему вместе с вами и вашими пророками!» Сотрясаясь от злобы, выкрикивал какой-то тип. «Мы верим только в Бога, слышите? Только в Бога!» «Да, да, только в Бога!» — подхватила возбужденная толпа. Ярость продолжала кипеть, каждый добавлял в костер свое полешко. «Вон отсюда, вонючие миссионеры! Убирайтесь к себе домой! Рассказывайте о вашем Иисусе гоям!» Горячий спор между мной и разъяренной толпой, примерно из полусотни человек, кричавших на меня хором, разгорался все сильнее. Когда я понял, что с помощью логики и здравого смысла практически невозможно убедить такое количество разгоряченных и вышедших из себя людей, я попытался вырваться из кольца и пойти своей дорогой. Но некоторые из нападавших преследовали меня несколько кварталов, выкрикивая ругательства, отзывавшиеся эхом по всей округе. «Предатель! Возмутитель Израиля! Ты продал свою душу гоям! Разорители и опустошители твои выйдут из твоих собственных рядов!» Несколько религиозных молодых мужчин, подстрекаемых стариком, который и затеял весь этот скандал, начали избивать меня, пытаясь вырвать из рук сумку с брошюрами. Я сопротивлялся, удерживая сумку всеми силами. Трое парней свалили меня на землю, а старик стоял над ними и давал указания. «Смелее! Отнимите у него сумку! Ее содержимое надо сжечь!» Я свернулся в клубок на земле, пытаясь защитить от удара в голову, прикрывая ее сумкой, за которую крепко держался. Молодым парням удалось вырвать у меня сумку. Они выбросили на тротуар всю литературу. Кто-то чиркнул спичкой, и через несколько секунд все брошюры горели. Потом они нашли на мостовой Новый Завет. Один из них схватил книгу, триумфально помахал ею над головой и прокричал: «Эй, смотрите, что я нашел! Вот что они хотели нам подсунуть!» И он швырнул книгу в огонь. Я даже не пытался их остановить. Я знал, что если бы даже они сожгли все книги в мире, в которых говорится об Иешуа, они не смогли бы уничтожить Божью истину. Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Исайя 53:10. Лишь после того, как им удалось отобрать у меня брошюры и излить свою ярость на пачку бумаги, они, наконец, меня отпустили. Избитый и израненный, я поднялся на ноги. Кто-то, видимо, вызвал полицию, но когда она, наконец, приехала, толпа уже рассеялась. На месте остался лишь один человек в кипе, смаковавший результаты побоища. После краткого выяснения обстоятельств полицейские усадили нас обоих в патрульную машину и отвезли в участок.
Там нас допросили, и когда полицейский удостоверился, что этот молодой человек активно участвовал в драке и сожжении брошюр, он принял от меня заявление с жалобой и открыл уголовное дело против этого парня, обвинив его в нарушении общественного порядка и в физическом насилии. «Но этот человек – миссионер! Он проповедовал народу Иешу!» – настаивал задержанный. «В государстве Израиль нет закона, запрещающего это делать. Раздача пропагандистской и рекламной литературы не противоречит закону, если только при этом не нарушается безопасность государства, и если в этой литературе нет порнографии и непристойностей. А насколько я вижу, в этих листовках ничего подобного нет». Но эти брошюрки призывают к смене религии. Они оскорбляют наши религиозные чувства. «Если вы увидели, что совершается такое нарушение, — терпеливо объяснил полицейский, — вы должны были найти телефон и известить полицию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны брать закон в свои руки и действовать путем насилия». «Но я же был не один», — пытался оправдаться молодой человек. «Там было не меньше полусотни человек, все кричали вместе. Я даже не понимал толком, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся». «Это не снимает с вас ответственности. Вы хотите, чтобы я поверил, что вы напали на человека, даже не зная, в чем он провинился и почему вы на него нападаете? Ну нет, вы не похожи на такого неразумного человека». Мне стало по-настоящему жаль парня. После того, как сняли показания, я, понимая тяжесть наказания, которое грозит этому молодому человеку, повернулся к офицеру полиции и сказал: «Послушайте, я готов пойти на компромисс. Если этот молодой человек согласится извиниться, признать свою вину и попросить прощения, я соглашусь забыть весь инцидент и заберу свое заявление назад». Две пары глаз с удивлением уставились на меня. Полицейский уж точно не ожидал от меня такой реакции. А обвиняемый не мог поверить своим ушам. Полисмен направил на меня вопрошающий взор, а молодой человек покраснел и кивнул головой. Я посмотрел ему в глаза и протянул руку. Он поколебался и пожал протянутую руку. Мы вместе покинули участок. Он повернулся ко мне и сказал: «Очень благодарен вам за то, что вы сделали. У меня могли бы быть крупные неприятности. Извините меня». «Не будем об этом. Я простил вас еще до того, как вы попросили об этом. На самом деле я на вас и не обиделся. Думаю, если бы я был на вашем месте, то моя реакция была бы такой же. Но я просто хотел дать вам понять, насколько серьезен ваш поступок. Бог не смотрит на наши грехи сквозь пальцы. Он всегда замечает их. Он знает, что за наши грехи мы все заслуживаем смерти. И все же Он так сильно любит вас и меня, что пожелал сам расплатиться за наши грехи, сам понести наказание. Потому-то Он и послал нам Иешуа. Наверное, вы счастливы сейчас, что вас отпустили, но все же еще не знаете, что такое настоящее счастье. Вот, получите полное прощение всех грехов от Мессии, тогда узнаете». Молодой человек улыбнулся, помахал рукой и скрылся в толпе. Распространяя Евангелие, я многократно подвергался нападениям, но с годами такие инциденты стали редкостью. До недавних пор многие евреи были убеждены, что где-то существует таинственная чудовищная организация, называемая «Миссия», которая распространяет свои щупальца по всему миру, а особенно по нашей святой земле, и питается человеческими душами. Единственной целью миссии, по их представлениям, было хватать невинных, ничего не подозревающих евреев и заставлять их переходить в христианство.
Эта странная идея, все еще преобладающая сегодня среди многих религиозных евреев, видимо, возникла в результате неправильного отношения к еврейскому народу римско-католической церкви, которая в течение двух последних тысячелетий пыталась обратить евреев под страхом смерти. Такие насильственные методы совершенно противоречат основным принципам Евангелия. К счастью, многие израильтяне начинают понимать, что мы, мессианские евреи, настоящие евреи и никому не навязываем христианство. В стране много людей, которые, подобно мне и членам организации «Благовестник спасения Израилю», искренне считают, что распространение истины о Иешуа Мессии крайне важно для того, чтобы люди узнали факты и смогли сделать осознанный выбор. Мессианская вера – дело личного выбора каждого человека. Ее нельзя приобрести по праву рождения или навязать кому-то силой. Слово «миссионер» на самом деле означает того, кто был послан для выполнения определенной задачи. Но трагическая история еврейского народа придала этому слову отрицательный оттенок. К моему сожалению, правящий равинат продолжает использовать все возможные средства, включая средства массовой информации, которые он вообще-то презирает, чтобы сбить с толку народ и внушить ему страх и отвращение ко всему, что имеет отношение к Иешуа, сыну Давидову. Однако Бог сказал им следующее: «Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится». «Ибо с нами Бог» – Исаия 8:10. Верный своему народу Господь открывает ему глаза на различия между раввинским иудаизмом и еврейской мессианской верой. Об этом ему свидетельствует растущее число израильтян, приходящих к Иешуа с верой, и быстрое распространение мессианских общин по всей стране. На самом деле, на каждого еврея, который проклинает и атакует нас, надеясь покончить с нами и нашим служением, найдется тысяча израильтян, желающих прислушаться к глаголам вечной жизни. Во Второзаконии 13:5-9 Господь заповедал Израилю убивать каждого, кто принесет других богов в его среду. Но нам надо понимать истинный источник ненависти тех, кто на нас нападает, и уметь пожалеть их за слепую веру в то, что Иешуа – ложный Бог, и за их искренние попытки повиноваться искаженно понимаемым наставлениям Господа. Похоже, что круг наконец-то замыкается. Евангелие возникло среди еврейского народа на земле Израиля и распространилось отсюда до самых дальних уголков земли. Теперь, когда мы вернулись на родину, вернулось и Евангелие. Из города Яффа или Иопия благая весть пришла к первому из язычников, римскому центуриону Корнилию, который жил в Кесарии. Сейчас, почти 2000 лет спустя, Евангелие снова проповедуют в Яффе. Другой раз на главной улице в Иерусалиме меня взяли в оборот четверо студентов сверхортодоксальной ешивы. Они не тратили время на разговоры, они вообще ничего не сказали. Не говоря худого слова, они просто врезали мне кулаком по затылку, отчего сумка упала с плеча, а потом стали бить меня по лицу. Из разбитого носа потекла кровь, испачкала мне одежду. Я стал звать полицию, и тогда все четверо исчезли, как сквозь землю провалились. С трудом я поднялся с земли, перешел на другую сторону улицы. Я был сердит на самого себя за то, что не мог использовать редкую возможность исполнить заповедь Иешуа. У меня была замечательная возможность стать и побитому, израненному свидетельствовать перед собравшейся толпой об Иешуа, а я этого не сделал. Все произошло так быстро, что люди на улице даже не поняли, что случилось.
Если бы я только использовал этот шанс проповедовать весть о спасении, несмотря на то, что мое лицо было в крови. Ведь много веков назад распространение Евангелия на улицах Иерусалима именно так и начиналось. Пророки, апостолы, первые ученики платили своей кровью за честь быть вестниками Слова Божьего. И, возможно, круг должен именно так замкнуться в эти последние дни. Я часто думаю, кому достанется эта честь стать мучениками, буквально пожертвовать собой на алтаре за духовное возрождение Израиля. Когда я вспоминаю такие случаи, мое сердце вновь наполняется благоговейным страхом и восторгом перед великолепием истины нашего Господа. Не могу описать словами то благословение, которое снизошло на меня в тот день. Посреди бури я был исполнен необычайным счастьем и блаженством. Избитый, кровоточащий, я был охвачен чудесным ощущением покоя и мог бы спокойно стоять под ударами, даже не пытаясь защищаться от нападавших. Я чувствовал, что меня обнимают руки любящего всемогущего Отца. Этот сошедший на меня покой совершенно не зависел ни от каких внешних обстоятельств. Это был мир, которого неверующие люди не знают и никогда не испытывали. Необычайный внутренний мир, счастье и божественное спокойствие были таковы, что далеко выходили за пределы моего собственного понимания». За годы моего служения мне довелось узнать, что Бог дает гонимым за Него бесподобный дух покоя и славы. Подобных ощущений я не испытывал ни в каморке, где молился, ни при изучении Писания, ни во время хвалы и поклонения Господу в собрании верующих, только в разгаре сражения. Я медленно добрел до ближайшей больницы, где мне оказали первую помощь. Это было совершенно особое переживание. Я выглядел побитым, несчастным, затоптанным, но чувствовал себя как триумфатор, празднующий победу, о которой знала только моя душа. Победу, состоящую в том, что я не смог не мстить, но победить зло добром. Воистину, в душе тех, кого искупил Бог, действует сила Мессии. Многие мысли беспокоили меня той ночью. Я молился за нападавших на меня словами Иешуа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Во мне не было ни злости, ни ненависти к ним. Я мог видеть их лица, искаженные злобой, и представлял себе, как они с гордостью вернулись в свою ешиву, как хвастались друзьям и раввину, что им удалось поймать миссионера и обезобразить его до неузнаваемости. Я мог представить и то, как раввин восхваляет их храбрость и призывает других учеников тоже выйти на улицы и вести священную войну против этих миссионеров. Господь знал, как утешить меня в моей боли. Он вызвал в моей памяти впечатление от мессианской конференции, в которой я недавно участвовал вместе с еврейскими и арабскими верующими. Я думал, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Арабы и евреи, так много лет жившие в неприходящей враждебности и недоверии друг к другу, теперь родились заново, научились любить и прощать друг друга, и вместе проводят конференции, спонсором которых мечтало бы стать любое правительство западного мира. С благоговейным восторгом я наблюдал, как евреи каются в том, что во время службы в армии плохо обращались с арабами, и просят арабских верующих о прощении. И арабы, в свою очередь, признавались, что раньше испытывали к евреям бездонную ненависть, каялись в своем враждебном стремлении отомстить и отплатить злом за зло, и просили еврейских верующих простить их. Арабы молились и просили Господа положить конец актам терроризма и насилия, просили мира для Иерусалима и спасения для Израиля.
Мы, евреи, молились за арабов, понимая, что они живут между молотом и наковальней, и просили Бога, чтобы Он изменил сердца своего народа и научил его обращаться с чужаками-арабами с должным милосердием и состраданием. Излив сердца в молитвах и просьбах, мы вместе пели гимны хвалы и поклонения нашему Господу, Богу Израиля. Арабы прекрасно понимали, что поклоняются Богу, избравшему Израиль из всех других народов. Я лежал в постели с лицом распухшим, как подушка, вокруг глаз темно-лиловые круги. Я обращался к Богу. «Долго ли еще, Господи? Мы вернулись в нашу страну, словно спасаясь от пожара. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что за дом, уподобились бы Гоморре». Исайя 1.9. «Мы заставили пустыню расцвести, как роза. Мы восстановили и перестроили заброшенные города. Но в каком состоянии наши сердца? Наши души все так же сухи и страждут, как бесплодные пустыни. И мы страстно желаем Твоего присутствия, о Господи! Прошу, Господи, прости нам наши грехи и исцели эту слепоту, сними эту завесу, заставляющую нас постоянно спотыкаться и падать. Где тот свет, что должен был ярко освещать наши жизни? Не свет Юпитеров славы, которая скоротечна, не свет ханукальных свечей, которые всего лишь красивая традиция. Нам нужен свет Твоего присутствия, Господи. Мы хотим быть Твоими свидетелями, нести свидетельство о Тебе, не только своими словами и самим своим существованием, но и своим образом жизни. Пусть Твой лик сияет над нами, да и над теми, кто нападает на нас. Пусть они падут к Твоим ногам в истинном и полном раскаянии. Пусть уверуют в Иешуа, Мессию, чтобы их храм поистине стал домом молитвы для всех народов. С этой молитвой на устах я и заснул, зная, что долгожданный день искупления придет, и понимая, что благословение этого дня будет моей вечной наградой.

и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». Третье царство, 18:43. Если мы уповаем на обещания Господа, то можем смело ожидать успеха. И хотя молились месяц за месяцем и не получали ответа, то все-таки нельзя допустить мысли, что Господь отказался послушать тех, кто прославляет Его своей жизнью. Пророк Илия на горе Кармил не сомневался, что Господь не откажет ему. Отрок его возвращался 6 раз, и каждый раз пророк посылал его обратно. Он говорил: «Продолжай». Поэтому, чтобы нам в мыслях не приходилось давать место неверию, будем держаться в своей вере хоть 77 раз. Вера посылает с горы молитвы Кармил надежду отрока, чтобы она посмотрела, не приближается ли помощь, и если ее еще не видно, вера посылает ее опять. Вера не устает, когда не видно успеха, но напротив, начинает тогда молиться горячее и сильнее. Понятно, что нам было бы гораздо приятнее, если бы Бог отвечал скорее, но верующая душа учится ожидать, зная, что это хорошо, уповать на Господа и не сомневаться в Его обещаниях. Бог иногда замедляет отвечать для того, чтобы мы увидели наши недостатки и грехи, и чтобы наше сердце еще более было очищено от маловерия и зла. Самая большая опасность душе — это устать в молитвах и так потерять благословение. Душа дорогая, не поддавайся этому греху, но бодрствуй и молись. Отрок Илии получил в 7-й раз знак, что молитвы услышаны. Появилась маленькая тучка. Так будет и с тобой. Ты получишь знак от Бога и уверенность, что молитвы услышаны. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Иакова 5:17-18.

Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете. Среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь, когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой, соломинкой той видится кому-то. Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом. Ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверье на земле пожал. Бог долго терпит, ждет Бог, всех нас очень любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, как отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милости Всевышний –

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В современном обществе большое внимание уделено вопросу равноправия. Равноправие мужчины и женщины. Из-за того, что внимание заостряется на равноправии, увеличивается число работающих женщин. Все чаще и чаще представительницы прекрасного пола занимают ответственные посты. Все больше женщин, склонных к самостоятельности в принятии решений. И это касается всех областей жизни. Но, к большому сожалению, увеличивается и количество проблем среди женщин. Особенно среди женщин, которые изо дня в день ощущают на себе ответственность за принятые решения. Статистики сообщают, что в настоящее время каждый третий алкоголик – женщина, тогда как в отчетах десятилетней давности женщина была одной из шести. Растет число курящих женщин, женщин, страдающих от сердечных заболеваний, и женщин, кончающих жизнь самоубийством. Но что является причиной всех этих проблем? Есть ли выход из создавшегося положения? Сегодня, дорогие друзья, мы хотим поговорить о женщине, сотворенной Богом, о женщине, соответствующей Божьему замыслу. Наш текст взять из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам, стих 22, где сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Но перед тем, как вникнуть в значение повиновения, давайте возвратимся к истокам, к тому времени, когда Господь сотворил женщину. Давайте посмотрим на сам процесс сотворения. Об этом событии мы читаем во второй главе книги Бытие. Читаю стихи с 21 по 24. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Три существенных истины вытекают из этого повествования. Первое – физическое сходство мужчины и женщины. Адам в буквальном смысле мог сказать: «кость от костей моих и плоть от плоти моей». Второе – из-за уникального происхождения Евы сохраняется расовое единство. Каждый человек причастен к тому же самому источнику, к Адаму, сотворенному руками Бога. И третье. Брак учрежден Богом. От начала веков брак был установлен самим Господом. Бог сотворил мужчину и помощницу, соответственную Ему. Бог соединил обоих в одно. И взаимоотношения первой супружеской пары, сотворенной Богом, стали образцом для всех последующих поколений. Давайте поговорим о цели сотворения женщины, о ее предназначении. Призвание женщины, в чем оно? Не изменился ли его смысл сегодня? Сотворение женщины не было результатом божественной прихоти или желанием Бога подарить мужчине игрушку для развлечения. Появление женщины было вызвано наличием особой нужды. Бог потому сотворил женщину, что без нее созданный им мужчина сам по себе был незавершенным, незаконченным. Он нуждался в помощнике и в дружеском общении. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Мужчина был в нужде, в одиночестве. Призванием женщины было восполнить недостающее. и стать его помощницей. Существует мнение, что христианство делает женщину неполноценной. Некоторые даже подсказывают, что настало время отбросить отжившее свой век старомодное понятие о роли женщины. «Женщинам пора обрести независимость», говорят такие доброжелатели. «Женщины должны обрести равноправие и иметь одинаковые с мужчинами права в семье, в церкви, в обществе». Но давайте посмотрим, как такие советы согласуются с Библией. Что говорит Библия о взаимоотношениях мужчины и женщины? В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Обратите внимание на очередность, заложенную в этом стихе. Христу – глава Бог, мужу – глава Христос, жене – глава муж. В этом стихе слово «глава» ни в коем случае не передает смысл превосходства в каких-либо личных или моральных качествах. Когда апостол Павел пишет, что Христу – глава Бог, он не говорит о том, что Бог в чем-то превосходит Христа. И мы знаем, что они равны. Так и главенство мужчины над женщиной, описанное в этом стихе, касается авторитета мужчины как практической необходимости для успешного функционирования человеческого общества. И только с этой целью Бог предопределил для мужчины авторитет, а для женщины – подчинение. Принцип мужского авторитета и женского подчинения был учрежден не беспричинно. Это не было произвольным случаем или капризом со стороны Бога. Женщина была сотворена из ребра мужчины и была сотворена для мужчины. Как гласят стихи 8 и 9 из 11 главы 1 послания к Коринфянам: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Роль женщины уникальна. В ней есть особая красота. И потому женщина, которая понимает роль, определенную для нее Богом, испытывает наибольшее удовлетворение. Но есть женщины, а их немало и среди называющих себя христианками, которые отвергают установленный Богом принцип. Они ненавидят повиновение. Они считают, что это унижает женщину. Они готовы доказывать, что во всем имеют право поступать по собственному усмотрению. Такие женщины не думают о последствиях. Нарушая установленную Богом формулу взаимоотношений между мужем и женой, они вскипают, раздражаются и проливают слезы только для того, чтобы настоять на своем. И делают они это в ущерб себе. От этого также страдают их мужья. Вся семья чувствует, что что-то не в порядке. А затем женщине приходится расплачиваться за свое неповиновение, сталкиваясь с неизбежными последствиями нарушения Божьего предопределения. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», написано в послании к Ефесянам. Но что такое повиновение? Случается, что даже и в христианских кругах бывает ошибочное представление о повиновении. И это место Писания о повиновении неправильно истолковывается. Часто на женщину возлагают бремена, которых Библия даже не подразумевает. Таким образом происходит крушение даров и становится бессмысленным и бесполезным служение, которое могло бы принести большую радость в семьи, а также большое благословение церквам. Поэтому необходима правдивая картина того, что именно Библия подразумевает под повиновением. Существует мнение, что повиновение сводит женщину на уровень собственности мужа. Якобы, повинуясь, она принадлежит мужу на уровне вещи и используется им. Или ее повиновение в том, что она должна преклоняться перед мужем и счищать грязь с его подметок, никогда не имея права дать совет, а тем более возразить. Она не должна думать. А если и решается на такое преступление, то не смеет раскрыть рот в попытке высказать свои мысли вслух. Она должна исполнять распоряжение мужа, не задавая лишних вопросов. Нет, друзья, это отнюдь не библейское представление о повиновении. Возможно, подобное соответствует учению ислама или древним японским традициям, но не христианству. Согласно же библейским принципам, повиноваться не значит быть под каблуком у мужа. Согласно учению Библии, женщина воистину свободна. Она вовсе не должна быть подавлена. Она ведет полноценный, осмысленный, плодотворный образ жизни. Ее муж знает, каким образом способствовать развитию всех ее способностей. Все ее дарования в полной мере применимы в семье. Итак, женщина появилась на земле не в качестве игрушки для мужчины. Творцом определена для нее роль помощницы. Во взаимоотношениях мужчины и женщины Богом установлен принцип авторитета и повиновения. Но как применить эти библейские принципы? Как следовать им ежедневно? О женщине, следующей библейским принципам, написано в 31 главе книги Притчей, что цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не остается без прибытка, сказано в следующем стихе. Из этого следует, что такой жене муж может доверять, не сомневаясь и ничем не рискуя. В этом основной смысл. Но теперь посмотрим, как живет такая женщина. В этой же 31 главе книги Притчи, в стихе 12, мы читаем. «Она воздает ему, то есть мужу, добром, а не злом, во все дни жизни своей». Заметьте ее ориентир – муж. Она сознает, что ее задача – помогать ему. Она заботится о муже. Она любит его. Она воздает мужу добром во все дни своей жизни. Ее желание – жить для мужа. Она также охотно выполняет работу по дому, добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками, написано в 13 стихе. Существует громадная разница между охотным исполнением каждодневных обязанностей и таким, какое можно обнаружить у подавляющего большинства женщин. Почему такое огромное количество женщин без удовольствия делают работу по дому? Потому что они никогда не пытались найти удовольствие в домашней работе. Вместо этого они ежедневно жалуются и выражают недовольство тяжким жребием, выпавшим на их долю. Они сетуют: «Опять все те же грязные тарелки. 3 раза в день я мою их только для того, чтобы они опять были перепачканы. Каждый день грязные тарелки. Мой их и опять пачкой, мой их и опять пачкой». Но ведь исполнение этих обязанностей и является частью того, что значит жить в Божьем мире. В мире, заряженном грехом, каждый испытывает трудности. И очень много значит умение исполнять любую работу с удовольствием. Библейское описание женщины со свободным, неподавленным духом изображает перед нами женщину, которая научилась исполнять свои обязанности с удовольствием. Она научилась напевать, моя тарелки. Она благодарна за пищу, которой можно испачкать эти тарелки. В 16 стихе 31 главы книги Притчи написано: «Задумает она о поле и покупает его». Эта женщина заботится о целом имении. Она задумает о поле и покупает его. У нее великолепные способности, и ее муж признает это. Как мудрый управитель, он вполне согласен, что ей по силам такая ответственность. Вне сомнений, такая женщина не производит впечатление, находящейся под каблуком. Она применяет свои способности с пользой для своей семьи. Заметьте, от плодов рук своих – насаждает виноградник. Она не только покупает имение, она старается извлечь из него пользу с помощью средств, которые она бережно сохранила раньше. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью, сказано о ней в 18 стихе. Понятно, что эта женщина счастлива. Она полностью удовлетворена своим положением помощницы. Она является женщиной в полном смысле этого замечательного слова. Каждый дар, полученный ею от Бога, развивается и используется. Как личность она не подавлена. Она с удовольствием исполняет свои обязанности и напевает в третий раз в течение дня, перемывая посуду. Богом определена для нее роль помощницы, и она помогает мужу. Не только в физической работе. Ее обязанности – это не только посуда и стирка. Она думает и принимает решения. Воистину, она помощница во всем. Но когда приходит время принять решение, и она говорит: «Я не думаю, что нам стоит переезжать», а муж говорит: «Я думаю, что стоит», он должен принять решение, а она должна повиноваться, подчиниться его решению. После того, как все подробности были обсуждены, и муж все-таки говорит: «Я думаю, что стоит», она знает, что решение принято. Вот это и есть повиновение. Это и значит быть помощницей. Не будет ошибкой высказать свое мнение, посоветовать и даже возразить, проявляя повиновение. Но ответственность за принятое решение лежит на муже. Последнее слово за ним. Кто-то должен нести ответственность за семью перед Богом. Там, где каждый чувствует ответственность, на самом деле нет ответственного. Ответственность мужа – наблюдать, чтобы все в семье соответствовало порядку, установленному Богом. И жена должна помогать ему в этом. «И сотворим ему помощницу», – сказал Господь, создав из ребра Адама Еву. Сотворение женщины не было случайностью. Бог предназначил ей уникальную роль и установил для нее определенные принципы поведения. Мир старается изменить их под предлогом освобождения женщины. Опустошенность и неудовлетворение являются результатами таких изменений. Согласно Божьему плану, женщина должна быть помощницей. И если она исполняет Божье предназначение, жизнь ее полна благословений. Дорогая сестра, хотите ли вы быть такой женщиной?

Бог любит нас среди суеты и мира, в надменности, в духовной слепоте, когда приходим мы к Нему впервые или предстоим в греховной наготе. Бог любит нас, когда тяжелой тучей сомнения наши прочь уносят сон. Бог любит нас, когда мы стали лучше, но вовсе не за это любит Он. И если ты духовно мертв, не бьется уж больше сердце, в жизни свет засох. И даже если церковь отвернется, запомни, все же любит Бог. Бог любит нас, и есть всегда надежда. Есть Тот, Который не изгонит вон, Он силен воскресить и дать надежду. Хоть все святые скажут, не спасен, хоть все святые разведут руками, не смогут ничего уже решить, Бог силен и над мертвыми костями свою любовь и милость проявить. И если даже скроешься во мраке, твой прах омоют долгие дожди, и близкие уже устанут плакать, Он скажет: «Лазарь, выходи!» И если ты лежишь от всех отрезан, все отвернулись от твоей беды, в купальне под названием Вифезда нет больше возмущения воды, и ты лежишь, что можешь ты, калека, от воплей и от стонов изнемог, и говоришь, что нету человека. Да, нету человека, но есть на небе Бог. И ты доверься, ты Ему доверься, во мраке ночи, где не видит глаз, через жертву Сына, Его Сына смерти. Бог любит, любит, любит вас.

Люди, чтущие своего Бога, усилятся. Даниила 11:32. Всякий верующий понимает, что познание Бога является наивысшей и наилучшей формой знания. Такое духовное знание является для христианина источником силы, укрепляющим его веру. В Священном Писании неизменно говорится о верующих, как о людях, просвещенных и наставленных в Господе. Говорят о них, как о имеющих помазание Святого Духа, особое служение которого заключается в том, чтобы вести их ко всякой истине, лелея и укрепляя их веру. Наряду с верой знание усиливает и любовь. Оно открывает дверь, через которую мы видим Спасителя, рисует нам портрет Иисуса. И, видя этот портрет, мы любим Его. Мы не можем любить Христа, которого, по крайней мере, мало знаем. Если мы знаем лишь немногое из того, что Он делал и делает для нас, мы не способны Его сильно любить. Но чем больше мы познаем Его, тем больше будет наша к Нему любовь. Знание также усиливает надежду. Как можем мы на что-то надеяться, не зная того, что оно существует? Надежда — нечто вроде телескопа. Пока мы стоим перед ним, не ведая, как им пользоваться, мы ничего не увидим. Но получив знание, устраняющее наше неведение, мы подходим к нему в радостной уверенности, предвкушая славу, которая нам откроется. Знание также дает нам основание для терпения. Как нам обрести терпение, если нам ничего не известно о страдании Христа, если мы не понимаем пользы, вытекающей из наказаний, назначенных и посылаемых нам Небесным Отцом? Нет ни единой христианской добродетели, которая при содействии Бога не улучшается и не совершенствуется знанием. Как важно в таком случае, чтобы мы возрастали не только в добродетели, но и в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

www.radiomaria.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, кланяясь перед ним на колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, попавшуюся, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир». То есть 4 драхмы. «Возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?»
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говоря: «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг.
товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своею?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно.
Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы своей сядете и вы, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие Матфея, глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около 6 и 9 часа и сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. И Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими.
Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Адам и Каин. Уже не первый день и год шагал скиталец по планете. Все повидав на белом свете, шел из земли далекой нот. Широкой поступью идущий, сбивая пыль под башмаком, себя считал он знатоком и даже, может, всемогущим. Страстями бурными охвачен, познавший дно глубоких ям, по жизни дерзок и упрям, был вид его угрюм и мрачен. Самодовольный и надменный, по своим правилам живущий, себя самозабвенно чтущий, он древний, он же современный. Известен всем такой типаж. Таких сейчас полным-полно в реальной жизни, не в кино. Раб у греха, солидный стаж. Спешащий по мирским следам, тропою зла идя годами, он об отце своем Адаме почти забыл. И вдруг Адам. Идет Адам уже в летах. Давно не виделся он с ним. Уж сколько лет, уж сколько зим. Слова приветствий на устах.
1: Какая встреча, папа, ты? Не ожидал. Признаюсь честно, обняться как-то неуместно. Давай без лишней суеты.
2: О, сын мой, Каин, ты ли это? Так возмужал, так изменился. А с Богом ты с ним примирился? Или вдали от его света?
0: Сын ухмыльнулся и ответил.
1: Я обошел весь шар земной, и днем ли, ночью, в холод, в зной, нигде я Бога не заметил.
0: Адам от страха пошатнулся.
2: Я не ослышался, сынок? Ты усомнился, что есть Бог?
0: С презрением Каин отвернулся. Сквозь зубы глухо процедил.
1: А ты про Дарвина слыхал? В его труды хоть раз вникал? Меня весьма он убедил. В его теории закон, что выживает лишь сильнейший. Да, Дарвин, парень был умнейший. Все разложил по полкам он. Отец, ведь это очевидно. Я в этом точно убежден и в правде крепко утвержден.
2: Опомнись, сын, тебе не стыдно? Как мог так низко ты упасть? Венец творения без изъяна произошел от обезьяны. И ты, и я, мы Бога часть. Я есть творение Божьих рук. Его ладонь меня касалась. Мне это все не показалось. Он здесь, он рядом, он вокруг. Не достает во мне ребра. Задумал он меня таким. Я восхищен безмерно им. Он полон мира и добра. Как позабыть Творца ты смог? Он говорил с тобою лично. Ты знаешь сам это отлично, что есть живой, великий Бог.
1: Отец, есть аргумент мощнейший. В ком сила, выживает тот и достигает всех высот. Был я пред Авелем сильнейший.
0: Как прежде, во грехе упорный, ушел он от Адама прочь. Его фигуру скрыла ночь, жестоковыйный, непокорный. Подобных Каинов есть море. От Бога благо получая, его в упор не замечая, какая боль, какое горе. На перепутье тех дорог рыдал и всхлипывал Адам. И долго плач был слышен там. С небес все это видел Бог.

ткут паутину. Исаии 59:5. Взгляните на паутину, сплетенную пауком. Она является собой воплощение религии лицемера. Она предназначена для поимки жертвы, в частности мух, которыми паук и питается. У фарисея, разумеется, своя добыча. Легковерные люди легко улавливаются показной набожностью лицемеров. И даже людям более здравомыслящим не всегда удается этого избежать. Филипп крестил Симона Волхва, чье лукавое провозглашение веры было вскоре подвергнуто суровому осуждению Петром. Приверженность традиции, забота о репутации, похвала, честолюбие и другие мухи являются добычей, попадающей в расставленные сети лицемера. Паутина, сплетенная пауком, — образец удивительного мастерства. Взгляните на нее, и вы придете в изумление от хитроумного искусства этого маленького охотника. Разве религия обманщика не в равной степени изумительна? И как удается ему неприкрытую ложь выдавать за истину и мишуру за золото? Ткущаяся паутина появляется на свет благодаря пауку. Пчела собирает нектар с цветов, а паук не высасывает из них ничего, но тем не менее вытягивает свою нить на любую длину. Подобным образом лицемеры находят доверие и надежду в самих себе. Их якорь изготовлен на собственной наковальне, их канат скручен собственными руками. Они закладывают свой фундамент и возводят колонны для собственного дома, отказываясь состоять в должниках у Божьей благодати. Паутина, сотканная пауком, крайне ненадежна. Она затейливо соткана, но недолговечна. Ей не вынести даже слабого касания метлы. Тенета лицемеров очень скоро будут сняты очищающей метлой. Это наводит на мысль о том, что подобные тенета совершенно неприемлемы в Доме Господнем. Господь позаботится о том, чтобы они наряду с теми, кто занимается их ткачеством, погибли навеки. Душа дорогая, ищи себе что-то понадежнее, чем паучья сеть. Да будет тебе вечным приютом наш Спаситель и Господь Иисус Христос.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Призваны быть свидетелями. То, что христиане должны быть свидетелями Господу Иисусу Христу, является фактом, на который ясно указывает Слово Бога. То, что многие христиане не смогли стать свидетелями для нашего Господа, тоже является фактом, причем весьма печальным. Быть удовлетворенным тем, что спасен, и не чувствовать никакой ответственности – это ненормально и вызывает сомнения по поводу искренности веры. Это должно заставить человека исследовать себя, чтобы убедиться, что его вера не такая, как сказано в Иакова 2:26, «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Не то, чтобы каждый верующий должен быть евангелистом, просто он должен стремиться исполнять труд евангелиста, хотя это может быть и в небольшом масштабе. Верующий не может молчать о своей вере, особенно там, где есть свобода вероисповедания. Чарльз Генри Макинтош писал: «Мы не просто спасены от ада, хотя это так. Мы не просто прощены, оправданы и облагодетельствованы, хотя и это так. Мы призваны к высокому и святому делу нести через этот мир имя, свидетельство и славу нашего Господа Иисуса Христа». Во втором послании Коринфянам 4:13 Павел, цитируя Псалом 115, говорит: «Имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Представь перед враждебно настроенными лидерами народа, апостолы Петр и Иоанн говорили: «Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяния апостолов 4:19-20. Давайте и мы будем такими же свидетелями для Господа.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Флоренс получила и лифт, и лучший уголь, и дешевое лекарство, и продукты хорошего качества. Через полгода у нее было все, что она требовала, и комитет не только уважал ее за это, но и во всем был послушен, а пациенты просто обожали ее. Баталии за улучшение бытовых условий прошли. У Флоренс появилось больше времени на то, чтобы задуматься над событиями, происходящими в окружающем мире, и на посещение своих друзей. Вскоре она начала жаловаться, что в пансионате уже нечего делать. Ей хотелось сделать нечто большее. Она была уверена, что Бог призвал ее не только для того, чтобы управлять сиделками у престарелых леди. Лиз и Синди часто приглашали ее в гости. С театра военных действий новостей было мало. Солдаты, которые маршировали по Лондону, к лету в Крым так и не прибыли. Однажды Флоренс пришла к ним в сильном волнении. Глаза ее лихорадочно блестели, и она не могла найти себе места. «Лиз», — начала она, — «я хочу уйти из пансиона». «Почему? Когда?» «Не сейчас, но мне предложили стать управляющей сиделками в госпитале, Кингс Колледж». «Как прекрасно, моя дорогая!» — воскликнула Лиз. «У тебя появится возможность реализовать свои планы относительно правильной подготовки сиделок». «Да, это прекрасно, но мне хочется сначала самой поработать с сиделкой». «Ты знаешь, что в трущобах Ковенгардена вспыхнула холера?» Лиз посмотрела на нее с ужасом. «Ты собираешься там работать? И не вздумай, ты же можешь заразиться сама». «Я обещала помочь и не возьму своих слов обратно. Мы не сможем с тобой видеться до окончания эпидемии, но при случае я буду передавать тебе новости». С Флоренс было бесполезно спорить по этому поводу, и Лиз не отговаривала ее больше. В сильном волнении Флоренс ушла. Лиз гадала, какая же судьба ждет Флоренс. Ни Флоренс, ни Лиз не знали, что нечто большее и опаснее, чем холера, ждет ее впереди. Армии союзников высадились в Крыму в сентябре 1854 года. Спустя месяц Флоренс прочла в газете ужасную сводку с поля боя, которая заставила ее глубоко задуматься. Автор писал, что в Крым прибыло 30 тысяч солдат. Все они были храбры, как львы. Но прежде чем закончилась зима, многие из них погибли. Но не от полученных ран, а от болезней и плохого лечения. И они продолжают страдать и умирать от холеры. Флоренс опустила газету и подумала о людях, которые умирали в лондонских трущобах от холеры. Как же было тяжело им там, на поле битвы. Она снова взяла газету и продолжила чтение. Под госпиталь они приспособили бараки. Не хватало докторов и, конечно же, не было сиделок. Их заменяли солдаты, которые совершенно не были этому обучены. Она вскочила и заходила по комнате. «Использовать солдат вместо сиделок? Как глупо!» — думала она. «Там нужны женщины, обученные женщины!» Она стояла возле окна и смотрела на улицу. «Кто-то же должен этим заняться!» — сказала она вслух. «Ты должна это делать!» Флоренс резко повернулась. Комната была пуста. Но она была уверена, что слышала чей-то голос. Она была немного напугана. Ее бил озноб. Затем страх прошел. Повторилось то, что случилось много лет назад. А потом, перед ее приходом на Харли-стрит, снова сам Господь заговорил с ней. Вдруг она поняла, почему Он позвал ее сюда работать. И здесь была подготовка к той работе, которую он готовил для нее.
Флоренс подошла к столу и села писать письмо Лиз Герберт. Письмо Флоренс к Лиз и письмо Герберта к Флоренс оказались на почте одновременно. Она писала в своем письме: «Я хочу поехать с сиделками в Крым, и мы должны выехать немедленно». Она хорошо понимала, что женщины-сиделки — это новая идея, и армейские чины могут ее не одобрить. Для них это лишняя обуза, и ей лучше заручиться необходимыми бумагами от правительства. «Не могли бы вы, мистер Герберт, дать нам рекомендательные письма и написать британское посольство в Турции, что я не избалованная леди, а настоящая больничная сиделка, причем высокой квалификации? Так прямо и пишите». Она улыбнулась, запечатывая письмо. «Что бы ни сказали Синди или правительство, — думала она, — я все равно поеду». Ответ пришел неожиданно быстро. Герберт написал ей раньше, чем получил от нее письмо. «Я знаю в Англии только одного человека, — писал он, — который может продумать и организовать работу по уходу за ранеными солдатами в Крыму. Не согласитесь ли вы заняться этим?» Прочитав это письмо, она поняла, что не ошиблась. Бог призвал ее именно к этой работе еще тогда, когда она была подростком и жила в Эмбли. 14 ноября она писала Герберту, что рассчитывает отплыть из Англии через 3 дня. Но даже Флоренс с ее способностью решать и делать все очень быстро вряд ли смогла устроить все в такой срок. «Ты не сможешь за такое время собрать сиделок», — сказала Лиз. «Где ты их найдешь? Ты собираешься шить для них униформу. Еще надо заказать билеты до Франции и затем из Марселя до Турции». «Ну хорошо», — улыбнулась Флоренс. «Возможно, ты и права. Я подожду до субботы». Лиз рассмеялась. «Флоренс, дорогая, ты просто невыносима. Прошла всего неделя, как ты написала Синди в военное министерство. На 4 дня больше, чем я планировала». Она достала из сумки маленький блокнот, в который записывала все, что нужно сделать. «Я заказала портным шитье униформы». «Как? Раньше, чем ты нашла самих сиделок?» Лиз посмотрела в недоумении. «Как же на них будет сидеть униформа?» Флоренс рассмеялась. Ее приятное с тонкими чертами лицо оживилось. «Пришлось пойти на риск. Надеюсь, что никто из них не будет слишком толстой или слишком высокой. Во всяком случае, Мэри Стэнли, ты ее знаешь, не так ли? Она уже разговаривала с девушками, которые хотят поехать со мной. Поэтому в скором времени мы сможем померить форму и посмотреть, как она будет на них сидеть. А какая она из себя, эта форма?» Флоренс полистала блокнот и открыла страницу, на которой был нарисован эскиз. «Вот, посмотри, она будет серого цвета. Немного бесформенная, но у нас нет времени делать что-либо лучше. На ней не так будет видна грязь, а в Крыму ее будет предостаточно. И еще шарф, на котором будет вышито «Скутари». Это название района Стамбула, в котором находится госпиталь». У Лиз скривилось лицо, когда она посмотрела на рисунок. «Немного мрачновато получилось. Ты думаешь, они будут это носить?» «Во всяком случае, в них никто не влюбится, если они будут в такой одежде. Женщины, которых я подберу, будут носить платья, удобные для работы. Мне не нужны красотки, на которых солдаты сразу захотят жениться. У меня и без этого будет достаточно проблем». «Я думаю, ты права», — кивнула Лиз и протянула ей блокнот. «Чем я могу тебе помочь?» «Постарайся всем объяснить, что мы занимаемся стоящим делом». Флоренс встала и заходила по комнате. Она посмотрела на Лиз. «Ты знаешь, почему я занялась этим, не так ли? И не только потому, что хочу помочь раненым солдатам. Я хочу всем доказать, что обучение сиделок
и организация этой работы – очень важное дело, и оно должно распространяться во всем мире, независимо от того, армейский это госпиталь или обычная больница. А сейчас я должна пойти повидаться с женщинами, которых отобрала Мэри Стэнли. Следующие несколько дней прошли в суете. Отец Флоренс, Фанни и Пати приехали в Лондон в необычайном волнении. Ведь Флоренс накануне вечером стала национальной героиней. Во всех газетах появились статьи о ее отважном решении. Но у самой Флоренс не было времени, чтобы читать газеты или беседовать с родными. Казалось, что она была во многих местах одновременно. И не мудрено, что ей некогда было даже поспать. Она что-то писала допоздна, а рано утром, когда все еще спали, была на ногах. Ей надо было успеть в военное министерство, чтобы утрясти с Гербертом дела, связанные с поездкой во Францию. Поехать на встречу с портными, заказать униформу. Затем опять военное министерство уладить денежные выплаты для сиделок. Помимо этого, она все время встречалась с женщинами, которых подбирала Мэри Стэнли, и решала, кто из них поедет. В конечном результате она отобрала 38 женщин. 14 из них были профессиональные сиделки. Женщины средних лет с добрыми характерами. Остальные были католические монахини, которые до этого работали в больницах при монастырях или в домах презрения. Наконец настала суббота. Флоренс со своей командой под одобряющие крики толпы погрузились на судно, которое отплывало во Францию. Они выглядели немного странно. Монахини в своих длинных платьях и остальные в одежде, похожей на балахоны. Каждая из женщин несла зонтик, которым их снабдила Флоренс, и саквояж с униформой, а также теплой одеждой и ночными колпаками. Судно медленно отчалило от берега. Крики и возгласы толпы затихли вдали. Флоренс стояла на палубе, смотрела на белые скалы Англии, от которых они удалялись все дальше и дальше. Так началось это рискованное путешествие. В конце плавания, когда они подходили к Босфорту, она также стояла на палубе у перил и смотрела вдаль. Это было ужасное путешествие. Во Франции их тепло приняли. Но пока они добрались до Марселя, некоторые женщины успели переругаться. В Марселе она снова день и ночь проводила в хлопотах, делая всевозможные закупки и загружая ими корабль, на котором они отплывали в Турцию. Это был один из самых плохих кораблей, на котором ей когда-либо приходилось плыть. Он был очень грязный и полон тараканов. В Средиземном море она страдала от жестокой качки. И вот, наконец, их путешествие подходило к концу. Одна из сиделок подошла и тронула ее за руку. «Прекрасный вид, не правда ли, миссис Флоренс?» Она кивнула. Константинополь сиял куполами в солнечных лучах. Вокруг их судна сновали дюжины маленьких лодок, похожих на гондолы, в ожидании желающих попасть на берег. Флоренс смотрела не на великолепие города. Ее взор привлекали большие строения в пригороде, которые она уже видела прежде на фотографиях. Это были бараки госпиталя в Скутари. Сиделки обступили ее и загомонили на все голоса. Одна из них сказала: «Миссис Флоренс, как только мы прибудем на место, позвольте нам сразу приступить к работе и начать ухаживать за бедными ранеными». Флоренс повернулась и посмотрела на нее. Ее лицо было строгим и серьезным. «Самым выносливым из вас придется заняться стиркой», — ответила она. И пошла прочь, прежде чем они что-либо ответили. Тропинка, ведущая к госпиталю,
была бугристая и липкая от грязи. Монахини скользили по ней, чуть ли не падая. Флоренс молча шла впереди всех. Несколько худых, оборванных солдат наблюдали за ними. Один из них что-то сказал, а остальные засмеялись. Женщины стали объектом шуток среди солдат. Тропинка привела к большому зданию, и Флоренс остановилась, поджидая остальных, надеясь, что кто-то выйдет к ним навстречу. Но к ним никто не вышел, и она сама вошла в здание. Внутри было сыро, грязно, воздух спертый. Ноги скользили по грязному полу коридора. Навстречу ей попался солдат в рваном красном мундире, и Флоренс попросила его проводить ее к старшему офицеру-медику. Солдат посмотрел на нее и ухмыльнулся. «Мы слышали о вас», — сказал он. «Вы здесь долго не задержитесь. Докторам вы не нужны». «Ну ладно, пойдете и поговорите с ними сами». Он повел Флоренс вдоль коридора. Офицеры говорили, что не позволят каким-то женщинам вмешиваться в их дела. «Они даже не пустят вас в палаты. Да вы и сами не захотите туда входить, когда увидите их», — добавил он. «Вздор», — ответила Флоренс резко. «Нас послало британское правительство, чтобы помочь докторам». «Ну ладно, мисс», — солдат пожал плечами. «Вы сейчас все узнаете сами. Посмотрите, что вам скажут офицеры. Я не удивлюсь, если они отправят вас домой следующим же судном». Слова солдата были недалеки от истины. Армейские врачи никогда раньше не использовали женщин как сиделок, и они не хотели иметь с ними дело и сейчас. Они сразу сказали об этом Флоренс, как только она вошла в комнату. Флоренс стояла, вытянувшись как солдат, разглядывая сидевших за столом офицеров, и старалась говорить спокойно. «Ну хорошо», — сказала она, — «если вы не пустите нас в палаты, мы будем находиться на улице, пока вам не понадобимся». «А мне кажется, что мы вам все же понадобимся. Во всяком случае, вы должны предоставить нам ночлег». «Где мы разместим вас, если госпиталь полон больных и раненых?» Один из офицеров вышел вперед. «Майор Смит отбыл в Балаклаву. Может, поселить их у него?» «Правда, будет немного тесновато в 4 комнатах для 38 человек, но я думаю, что вполне возможно». Остальные офицеры согласно закивали головами, и первый продолжал. «Я проведу их и покажу жилище. Правда, в одной из комнат лежит мертвый русский генерал, но мы его куда-нибудь вынесем». Флоренс вздрогнула, но ничего не сказала. Она знала, что достигнет большего, если не будет спорить, а будет ждать своего часа. Они пошли за молодым офицером, который отвел их в запущенную и тесную квартиру. В квартире они прожили 4 дня. Флоренс основательно познакомилась с госпиталем, хотя доктора и не разрешали ей приступить к работе. Ее ужаснуло то, что она увидела. Больница была шокирующе грязной. Не хватало кроватей, и раненые лежали прямо на полу, стеная от ран. Не было элементарной кухни. Солдаты варили мясо в больших котлах и затем резали его на порции тут же на одной из кроватей. Затем в этих же котлах, даже не помыв их как следует, дежурные готовили чай. «Я знаю, что вы об этом всем думаете, миссис Флоренс, но мы ничего не можем поделать», — сказал один из докторов. «Поверьте, если бы у нас была возможность, мы бы сделали все, что в наших силах. У нас нет денег, и поэтому не можем организовать правильное питание, а также и все остальное». «Но мои сиделки», — начала Флоренс сердито, — «они будут только мешать. Они будут перечить докторам и пытаться исправить то, что просто нельзя исправить. Не представляю, зачем мистер Герберт и правительство послали вас сюда. Им бы следовало лучше узнать обстановку».
Спустя 4 дня после их приезда к ним на квартиру пришел вестовой и сказал, что главный врач хочет видеть Флоренс. За 4 дня более 1000 человек поступило в переполненный госпиталь. Многие были ранены, но большинство больны холерой. Вестовой привел Флоренс снова в ту комнату, в которой она была в день приезда. Как только они вошли, офицер встал из-за стола и дружелюбно посмотрел на нее. Предложил присесть. «Я был очень груб с вами в прошлый раз. И еще я говорил, что нам не нужны вы и ваши сиделки». «Да», — сказала Флоренс, — «теперь вы изменили свое мнение». Офицер кашлянул, не зная, что сказать дальше. «Да, я вынужден был изменить свое мнение. Слишком много работы, и нам с ней просто не справиться. Боюсь, мне придется забрать свои слова обратно. Нам нужны вы и ваши сиделки».

0: Момент творения.
1: Не случайность. Существует ли на самом деле то, что мы подразумеваем под счастливым случаем или везением? Происходит ли что-нибудь случайно? Многие даже не подозревают, что ответы на эти вопросы содержатся в Библии. В конце августа 1992-го через городок в штате Висконсин пронесся торнадо, причинивший огромные разрушения. Об этом повсеместно говорили. По общенациональному телеканалу показали передачу о церкви, уничтоженной ураганом. Однако алтарь этой церкви уцелел, хотя его едва можно было различить за обломками. Но еще удивительнее было то, что уцелела и Библия. Она, как ни в чем не бывало, лежала на возвышении алтаря, открытая на 76-м псалме. «Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась». Это можно назвать случайностью? В 10 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит,

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать очень важную тему, название которой «Благодать». В нашей предыдущей радиопередаче мы говорили о двух альтернативах и о двух альтернативных путях получения праведности – закон и Христос. Эти два пути очень ясно представлены в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон требует дел, тогда как Христос предлагает благодать. Эти пути взаимно исключают друг друга. Они представляют собой альтернативу, то есть мы должны избрать один из двух. Мы никогда не будем в состоянии, не можем получить часть праведности через дела и часть праведности по благодати. Чего-то подобного Бог не принимает, потому что основой закона есть стопроцентное его исполнение, исполнение ежечасное, если кто-либо захочет приобретать себе праведность этим путем. Если ты переступишь закон только в одном пункте, или если ты соблюдаешь закон за исключением одной минуты на день, то этот закон ничего хорошего тебе не даст. Закон должен быть исполнен стопроцентно и всегда, если кто-либо идет этим путем. Таким образом, альтернативой выбора остается благодать, которая приходит только от Иисуса Христа. Благодати мы не можем заработать, не можем заслужить, ее мы можем получить исключительно через веру. Сегодня я желаю объяснить еще одну разницу, которая вытекает из нашей темы. Разница, о которой я желаю сегодня говорить, это разница между благодатью и справедливостью. Понимать эту тему очень важно. Я желаю сказать, как говорил раньше, это учение содержит в себе интеллектуальный аспект, который требует от нас приложения нашего ума. И когда мы проникнем в интеллектуальную истину, то вынесем из нее величайшее духовное благословение. Божья природа в некотором смысле подобна монете. Есть две стороны у этой монеты, и об этих двух сторонах говорит пророк Исаия в 45 главе 21 стихе. Бог говорит через пророка следующее: «Нет другого Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего, нет кроме меня». Существуют две стороны, которые образуют общую природу Бога. На одной стороне монеты – справедливость, на другой стороне монеты Бог предлагает себя как Спасителя. Дальше. Справедливость имеет отношение к закону и требует дел. Другая же сторона Божья – Спаситель, имеет связь с благодатью и требует веры. Дальше. Мы должны понимать природу справедливости. Современное общество переживает замешательство в области правосудия. Существует довольно расхлябанное представление о праведности, по которому прощают всякого, разрешают свободу преступникам и таким образом усложняют жизнь жертвы вместо преступника. Правосудие в современном обществе является ложным правосудием. Правосудие осуществляет две вещи. Оно вознаграждает и защищает праведных, а также наказывает грешников и нарушителей закона. И подобно к двум сторонам самого Бога, справедливость имеет эти две стороны. Справедливость вознаграждает праведных и карает закононарушителей. Дальше. Божье правосудие является абсолютным стандартом. В книге пророка Исаии, 28 главе, в 17 стихе Бог говорит следующее: «И поставлю суд мерилом и правду весами». Эта метафора взята из области строительства. Каждый строитель знаком с двумя вещами – измерительная линия или линейка и отвес.
Измерительная линия измеряет расстояние. Отвес употребляют, чтобы определить, является ли линия вертикальной или нет. И Бог говорит: «Мое правосудие подобно этим двум приборам. Оно неизменно и справедливо. Оно измеряет каждого одинаково, как еврея, так и язычника, протестанта и католика, вне зависимости от происхождения». У Бога нет различных стандартов правосудия. Он измеряет каждого той же линейкой. Каждую человеческую жизнь Он мерит одним и тем же отвесом. Предположим, что ширина стены 6 сантиметров. Вы измеряете ее линейкой и находите, что ширина ее 5,5 сантиметра. Вы говорите, что это почти 6 сантиметров. Но инспектор не пропускает. При измерении может оказаться, что эта стена равна 5 сантиметрам и 7/8 сантиметра, или 5 сантиметрам и 15/16 сантиметра. Но это все еще не 6 сантиметров, и инспектор не пропускает. Этого требует справедливость. Дальше. Несколько слов об отвесе. Вот, например, мы хотим знать, вертикально ли данная стена или нет. Мы подвешиваем к ней отвес и смотрим в основание. Оказывается, там есть отклонение, и поэтому эта стена не вертикальна. Есть у Бога только один неизменный стандарт для проверки каждого человека и каждой ситуации. Это Божья справедливость. Так она оперирует. Она совершенно объективна. В ней не может быть никаких элементов милости или поблажки. Не может быть ни чувств, ни просьб, ни сожаления. В некотором смысле точность и суровость правосудия представлена в книге Левит, 24 главе, в стихах от 17 до 20. Это часть законного кодекса Моисея. Вот что здесь сказано. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее. Скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Это правосудие. Она объективный, неизменный командир. Миллионы людей сегодня требуют правосудия. Крик о правосудии – это наиболее частый крик в обществе 20 века. «Я желаю правосудия», и многие люди имеют основание, требуя правосудия. Но если дело доходит до наших взаимоотношений с Богом, «Друг, я желаю предупредить тебя, не требуй правосудия». Ты не должен требовать правосудия, так как природа правосудия такова, что ты получишь ее вне зависимости от того, требуешь ли ты ее или не требуешь. В связи с этим я припоминаю одну историю. Одна женщина пришла к фотографу, чтобы сделать несколько фотографических портретов. Когда пробные фотографии были сделаны, фотограф вручил ей некоторые из них. Женщина смотрела на них, склонив голову на одну сторону. Ей действительно не нравилось то, что она видела перед собой. Тогда она обратилась к фотографу и говорит: «Эти фотографии не дают мне правосудия». Фотограф посмотрел на нее в течение минуты и сказал: «Женщина, ты не нуждаешься в правосудии, ты нуждаешься в милости». Дорогие друзья, это истина, касающаяся тебя и меня. Мы не нуждаемся в правосудии, мы нуждаемся в милости. Если мы требуем правосудия, мы можем его получить, но будем о нем жалеть. Итак, мы рассмотрели природу правосудия. Оно неизменно, объективно и непредвзято. И главное, его не может сопровождать никакая милость. И еще один важный факт. Источник благодати и источник правосудия один и тот же. Мы не можем получить благодать из какого-либо другого источника, но только из того же источника, который предлагает также правосудие. Вот некоторые примеры.
Вот вы ведете свой автомобиль. Возле вас сидит ваша жена, а сзади ваш приятель. Вы едете с запрещенной скоростью, и вас останавливает милиционер. Вы съезжаете на сторону дороги и ожидаете. Милиционер вручает вам штрафной билет. Тогда вы ему говорите: «Офицер, я действительно жалею то, что я сделал». «Ах, пожалуйста, я не хочу штрафного билета». Тогда вы обращаетесь к своей жене, говоря: «Я не желаю штрафного билета». Жена говорит: «Я это знаю, но не от меня это зависит». Тогда вы обращаетесь к своему приятелю и говорите: «Я действительно нуждаюсь в милости». Ваш приятель отвечает: «Я знаю, что ты нуждаешься в милости, но я не та личность, которая может ее тебе дать». Единственным человеком, который может дать тебе милость, есть тот человек, который дал тебе штрафной билет. Благодать и правосудие происходят из того же самого источника. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Любовь долготерпит, милосердствует. 1 Коринфянам 13:4. Любовь не продумывает заранее, она спонтанна, то есть выплескивается необычными путями. В определении любви, данном Павлом, нет математических расчетов. Мы не можем сказать: «Теперь я не буду думать о плохом, буду всему верить». Спонтанность характеризует любовь. Мы не считаем стандартом заявления Иисуса. Но когда Его Дух действует в нас, мы живем в соответствии с Его стандартом, даже не зная об этом. Таким образом, оборачиваясь назад, мы удивляемся бескорыстности определенной эмоции, которая является подтверждением проявления спонтанности любви. Во всем, что касается жизни Бога в нас, мы видим природу происшедшего лишь тогда, когда все уже прошло. Источник жизни в Боге, а не в нас. Абсурдно искать в своих сердцах любви Божией, появившейся естественным путем. Она может появиться лишь тогда, когда излита туда Святым Духом. Если мы пытаемся доказать Богу, насколько Его любим, это является признаком того, что мы не любим Его. Подтверждение нашей к Нему любви является абсолютная спонтанность нашей любви, и приходит это само собой. Озираясь назад, мы не можем объяснить, почему поступили именно так. Мы делали это из-за спонтанной природы Его любви в нас. Жизнь Бога явлена в спонтанности, потому что источники любви в Святом Духе.

А чудо есть. Со мной произошло такое чудо. Меня Господь по имени назвал, сошедшую с небес святую мудрость взамен земной, душевной даровал. И золотой строкой, рукой пронзенной, Он в книгу жизни записал меня и дал мне право быть освобожденной от судного над всей планетой дня. Я избрана Его благоволением не потому, что лучше многих я, а потому, что встала на колени, услышав весть благую для себя. Дана мне превосходная дорога не потому, что заслужила я, а потому, что пред страдальцем Богом склонилась воля гордая моя. Обещано мне вечное блаженство не за мои хорошие дела, за то, что дар великого священства в смирении сердечном приняла. Мой путь тернистый, но такой прекрасный, ведь неразлучно Иисус со мной. Любая скорбь, болезни и опасность сникают под пронзенной рукой. Я каждый день испытываю радость в омытом сердце вечный, Божий мир. Мне на земле уже дана награда познание того, кто сердцу мил. Со мной произошло такое чудо, меня великий Бог удочерил. Примите весть благую сердцем, люди, чтоб каждый так из вас заговорил. Из царства тьмы пройдете в царство света, но недовольно ли жить в стране теней? Господь любви, Бог Нового Завета, вас ожидает, как отец детей. Порою слышу: нет чудес на свете, и хочется воскликнуть: не правы, прислушайтесь, всмотритесь и поверьте, и все, не разменетесь с чудом вы.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2, 3.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.
1: Несколько лет я прожил в доме моих родителей, а потом Господь чудесным образом дал мне арабский дом в Яффе, не очень далеко от моря и от звонницы с часами, и в 4 минутах ходьбы до того места, где Петру было великое видение о том, что он послужит примирению между евреями и язычниками. Я не мог и мечтать, что Господь даст мне такой дом. Однако Бог знает точно, что и когда необходимо Его детям, и способен щедро и сполна обеспечить их всем, чтобы они повиновались Его воле и выполняли то, к чему Он их призвал. Этот дом, конечно, не кибуц, о котором я мечтал, но он хорошо иллюстрирует один принцип из Писания, гласящий: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Притчи 19:21. Однажды утром в доме зазвонил телефон. Звонил Иоганн, мой добрый друг из Голландии. «Яков!» – прокричал он в трубку свойственным ему энтузиазмом. «Я в аэропорту Бен-Гуриона, и со мной группа из 20 друзей иностранцев. Можно мы тебя навестим?» Иоганн – один из тех людей, перед обаянием которых невозможно устоять. Ему просто нельзя сказать «нет». Кроме того, как можно отказать человеку, который так любит Господа и еврейский народ? Так что вскоре я оказался среди моих новых и милых друзей. Быстро перезнакомившись, мы начали петь гимны хвалы Господу, и наши сердца исполнились великой радостью. Мы молились, читали вслух воодушевляющие отрывки из Писания. Я объяснял гостям особенности образа мыслей израильтян, рассказывал, как лучше проповедовать Евангелие евреям, опираясь на Ветхий Завет и особенно на Тору. Потом мы приготовили для всех сумки, наполнив их евангельскими брошюрами для раздачи прохожим. Мы стояли на углу улицы Алленби и бульвара Ротшильда, когда внезапно я услышал на другой стороне улицы чей-то крик. Пожилой ортодоксальный еврей с белой бородой, развевавшийся по ветру, трясся от возбуждения, размахивал руками и кричал, что было сил: «Ой, вей, еден! Ой, горе нам, евреи! На помощь! Миссионеры оскорбляют!» Через несколько минут вокруг одной молодой женщины из нашей группы собралась возбужденная и сердитая толпа. Женщина была из Скандинавии. Она ни слова не знала на иврите, кроме «шалом», и никак не могла понять, почему оказалась в центре внимания. Враждебная толпа размахивала кулаками, глаза горели ненавистью. «Эй, ты, миссионерка! Убирайся к себе домой, нацистка! Вы хуже нацистов! Они сжигали наши тела, а вы сжигаете наши души! Только миссионеров нам тут не хватало!» Издали увидев, что над ней собирается учинить самосуд, я перебежал через дорогу, пытаясь отвлечь огонь на себя. «Евреи!» — закричал я, перекрикивая шум. «Евреи! Что вы делаете? Ради Бога! У вас что, нет сердца? Разве вы не видите, что она не понимает ни слова? Оставьте ее в покое, и пусть себе идет, куда шла!» Тут вся толпа обратилась на меня. «Она христианка! Она миссионерка! Она навязывает нам Иешу!» — возмущались они. «Ну и что?» — попытался я разыграть наивность. «Разве это запрещено законом? Разве ее поступок дает вам право проявлять насилие? Неприлично евреям так себя вести!» «Но она проповедует Иешу и призывает нас уверовать в него!» Старик дрожал от возмущения. «Успокойтесь, господин. Не понимаю, о чем вы говорите. Она никому ничего не говорила об Иешу. Его имя Иешуа, и он спаситель Израиля». Шум усилился, и возбужденная толпа начала ругать меня. Для них все было ясно. Иешуа принадлежит гоям, а не евреям. Этому учили их раввины, и они были с этим полностью согласны. Крики стали еще громче, но и я продолжал громко выкрикивать. «Вы поступаете точно так же, как ваши предки в древности поступали с пророками. Они побивали пророков камнями, а сегодня вы, их потомки, не хотите услышать слово Господа. Сегодня, как тогда, вы продолжаете творить себе Бога по своему образу и подобию. Ваш Бог позволяет вам лгать, совершать прелюбодеяния, красть, убивать, но это не Господь Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака и Иакова хочет жить внутри вас своим Святым Духом, и Он послал Иешуа, чтобы простить вам ваши грехи, если только вы поверите в Него и раскаетесь». Весь этот крик привлек всеобщее внимание. К нам стали подходить другие люди, заинтересовавшиеся происходящим, стали просить у нас брошюры. Это еще больше возмущало толпу. «Убирайтесь вы вместе с вашими пророками! Этот ваш Иисус Христос, проклятие ему вместе с вами и вашими пророками!» Сотрясаясь от злобы, выкрикивал какой-то тип. «Мы верим только в Бога, слышите? Только в Бога!» «Да, да, только в Бога!» — подхватила возбужденная толпа. Ярость продолжала кипеть, каждый добавлял в костер свое полежко. «Вон отсюда, вонючие миссионеры! Убирайтесь к себе домой! Рассказывайте о вашем Иисусе гоям!» Горячий спор между мной и разъяренной толпой, примерно из полусотни человек, кричавших на меня хором, разгорался все сильнее. Когда я понял, что с помощью логики и здравого смысла практически невозможно убедить такое количество разгоряченных и вышедших из себя людей, я попытался вырваться из кольца и пойти своей дорогой. Но некоторые из нападавших преследовали меня несколько кварталов, выкрикивая ругательства, отзывавшиеся эхом по всей округе. «Предатель! Возмутитель Израиля! Ты продал свою душу гоям! Разорители и опустошители твои выйдут из твоих собственных рядов!» Несколько религиозных молодых мужчин, подстрекаемых стариком, который и затеял весь этот скандал, начали избивать меня, пытаясь вырвать из рук сумку с брошюрами. Я сопротивлялся, удерживая сумку всеми силами. Трое парней свалили меня на землю, а старик стоял над ними и давал указания. «Смелее! Отнимите у него сумку! Ее содержимое надо сжечь!» Я свернулся в клубок на земле, пытаясь защитить от удара в голову, прикрывая ее сумкой, за которую крепко держался. Молодым парням удалось вырвать у меня сумку. Они выбросили на тротуар всю литературу. Кто-то чиркнул спичкой, и через несколько секунд все брошюры горели. Потом они нашли на мостовой Новый Завет. Один из них схватил книгу, триумфально помахал ею над головой и прокричал: «Эй, смотрите, что я нашел! Вот что они хотели нам подсунуть!» И он швырнул книгу в огонь. Я даже не пытался их остановить. Я знал, что если бы даже они сожгли все книги в мире, в которых говорится об Иешуа, они не смогли бы уничтожить Божью истину. Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Исайя 53:10. Лишь после того, как им удалось отобрать у меня брошюры и излить свою ярость на пачку бумаги, они, наконец, меня отпустили. Избитый и израненный, я поднялся на ноги. Кто-то, видимо, вызвал полицию, но когда она наконец приехала, толпа уже рассеялась. На месте остался лишь один человек в кипе, смаковавший результаты побоища. После краткого выяснения обстоятельств полицейские усадили нас обоих в патрульную машину и отвезли в участок. Там нас допросили, и когда полицейский удостоверился, что этот молодой человек активно участвовал в драке и сожжении брошюр, он принял от меня заявление с жалобой и открыл уголовное дело против этого парня, обвинив его в нарушении общественного порядка и в физическом насилии. «Но этот человек – миссионер! Он проповедовал народу Иешу!» – настаивал задержанный. «В государстве Израиль нет закона, запрещающего это делать. Раздача пропагандистской и рекламной литературы не противоречит закону, если только при этом не нарушается безопасность государства, и если в этой литературе нет порнографии и непристойностей. А насколько я вижу, в этих листовках ничего подобного нет». Но эти брошюрки призывают к смене религии. Они оскорбляют наши религиозные чувства. «Если вы увидели, что совершается такое нарушение, — терпеливо объяснил полицейский, — вы должны были найти телефон и известить полицию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны брать закон в свои руки и действовать путем насилия». «Но я же был не один», — пытался оправдаться молодой человек. «Там было не меньше полусотни человек, все кричали вместе. Я даже не понимал толком, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся». «Это не снимает с вас ответственности. Вы хотите, чтобы я поверил, что вы напали на человека, даже не зная, в чем он провинился и почему вы на него нападаете? Ну нет, вы не похожи на такого неразумного человека». Мне стало по-настоящему жаль парня. После того, как сняли показания, я, понимая тяжесть наказания, которое грозит этому молодому человеку, повернулся к офицеру полиции и сказал: «Послушайте, я готов пойти на компромисс. Если этот молодой человек согласится извиниться, признать свою вину и попросить прощения, я соглашусь забыть весь инцидент и заберу свое заявление назад». Две пары глаз с удивлением уставились на меня. Полицейский уж точно не ожидал от меня такой реакции. А обвиняемый не мог поверить своим ушам. Полисмен направил на меня вопрошающий взор, а молодой человек покраснел и кивнул головой. Я посмотрел ему в глаза и протянул руку. Он поколебался и пожал протянутую руку. Мы вместе покинули участок. Он повернулся ко мне и сказал: «Очень благодарен вам за то, что вы сделали. У меня могли бы быть крупные неприятности. Извините меня». «Не будем об этом. Я просил вас еще до того, как вы попросили об этом. На самом деле я на вас и не обиделся. Думаю, если бы я был на вашем месте, то моя реакция была бы такой же. Но я просто хотел дать вам понять, насколько серьезен ваш поступок. Бог не смотрит на наши грехи сквозь пальцы. Он всегда замечает их. Он знает, что за наши грехи мы все заслуживаем смерти. И все же Он так сильно любит вас и меня, что пожелал Сам расплатиться за наши грехи, Сам понести наказание. Потому-то Он и послал нам Иешуа. Наверное, вы счастливы сейчас, что вас отпустили, но все же еще не знаете, что такое настоящее счастье. Вот, получите полное прощение всех грехов от Мессии, тогда узнаете». Молодой человек улыбнулся, помахал рукой и скрылся в толпе. Распространяя Евангелие, я многократно подвергался нападениям, Но с годами такие инциденты стали редкостью. До недавних пор многие евреи были убеждены, что где-то существует таинственная чудовищная организация, называемая «Миссия», которая распространяет свои щупальца по всему миру, а особенно по нашей святой земле, и питается человеческими душами. Единственной целью миссии, по их представлениям, было хватать невинных, ничего не подозревающих евреев и заставлять их переходить в христианство. Эта странная идея, все еще преобладающая сегодня среди многих религиозных евреев, видимо, возникла в результате неправильного отношения к еврейскому народу римско-католической церкви, которая в течение двух последних тысячелетий пыталась обратить евреев под страхом смерти. Такие насильственные методы совершенно противоречат основным принципам Евангелия. К счастью, многие израильтяне начинают понимать, что мы, мессианские евреи, настоящие евреи и никому не навязываем христианство. В стране много людей, которые, подобно мне и членам организации «Благовестник спасения Израилю», искренне считают, что распространение истины о Иешуа Мессии крайне важно для того, чтобы люди узнали факты и смогли сделать осознанный выбор. Мессианская вера – дело личного выбора каждого человека. Ее нельзя приобрести по праву рождения или навязать кому-то силой. Слово «миссионер» на самом деле означает того, кто был послан для выполнения определенной задачи. Но трагическая история еврейского народа придала этому слову отрицательный оттенок. К моему сожалению, правящий равинат продолжает использовать все возможные средства, включая средства массовой информации, которые он вообще-то презирает, чтобы сбить с толку народ и внушить ему страх и отвращение ко всему, что имеет отношение к Иешуа, сыну Давидову. Однако Бог сказал им следующее: «Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Исаия 8:10. Верный своему народу Господь открывает ему глаза на различия между раввинским иудаизмом и еврейской мессианской верой. Об этом ему свидетельствует растущее число израильтян, приходящих к Иешуа с верой, и быстрое распространение мессианских общин по всей стране. На самом деле, на каждого еврея, который проклинает и атакует нас, надеясь покончить с нами и нашим служением, найдется тысяча израильтян, желающих прислушаться к глаголам вечной жизни. Во Второзаконии 13:5-9 Господь заповедал Израилю убивать каждого, кто принесет других богов в его среду. Но нам надо понимать истинный источник ненависти тех, кто на нас нападает, и уметь пожалеть их за слепую веру в то, что Иешуа — ложный бог, и за их искренние попытки повиноваться искаженно понимаемым наставлениям Господа». Похоже, что круг наконец-то замыкается. Евангелие возникло среди еврейского народа на земле Израиля и распространилось отсюда до самых дальних уголков земли. Теперь, когда мы вернулись на родину, вернулось и Евангелие. Из города Яффа или Иопия благая весть пришла к первому из язычников, римскому центуриону Корнилию, который жил в Кесарии. Сейчас, почти 2000 лет спустя, Евангелие снова проповедуют в Яффе. В другой раз на главной улице в Иерусалиме меня взяли в оборот четверо студентов сверхортодоксальной ешивы. Они не тратили время на разговоры, они вообще ничего не сказали. Не говоря худого слова, они просто врезали мне кулаком по затылку, отчего сумка упала с плеча, а потом стали бить меня по лицу. Из разбитого носа потекла кровь, испачкала мне одежду. Я стал звать полицию, и тогда все четверо исчезли, как сквозь землю провалились. С трудом я поднялся с земли, перешел на другую сторону улицы. Я был сердит на самого себя за то, что не мог использовать редкую возможность исполнить заповедь Иешуа. У меня была замечательная возможность стать и побитому, и израненному свидетельствовать перед собравшейся толпой об Иешуа, а я этого не сделал. Все произошло так быстро, что люди на улице даже не поняли, что случилось». Если бы я только использовал этот шанс проповедовать весть о спасении, несмотря на то, что мое лицо было в крови. Ведь много веков назад распространение Евангелия на улицах Иерусалима именно так и начиналось. Пророки, апостолы, первые ученики платили своей кровью за честь быть вестниками Слова Божьего. И, возможно, круг должен именно так замкнуться в эти последние дни». Я часто думаю, кому достанется эта честь стать мучениками, буквально пожертвовать собой на алтаре за духовное возрождение Израиля. Когда я вспоминаю такие случаи, мое сердце вновь наполняется благоговейным страхом и восторгом перед великолепием истины нашего Господа. Не могу описать словами то благословение, которое снизошло на меня в тот день. Посреди бури я был исполнен необычайным счастьем и блаженством. Избитый, кровоточащий, я был охвачен чудесным ощущением покоя и мог бы спокойно стоять под ударами, даже не пытаясь защищаться от нападавших. Я чувствовал, что меня обнимают руки любящего всемогущего Отца. Этот сошедший на меня покой совершенно не зависел ни от каких внешних обстоятельств. Это был мир, которого неверующие люди не знают и никогда не испытывали. Необычайный внутренний мир, счастье и божественное спокойствие были таковы, что далеко выходили за пределы моего собственного понимания». За годы моего служения мне довелось узнать, что Бог дает гонимым за Него бесподобный дух покоя и славы. Подобных ощущений я не испытывал ни в каморке, где молился, ни при изучении Писания, ни во время хвалы и поклонения Господу в собрании верующих, только в разгаре сражения». Я медленно добрел до ближайшей больницы, где мне оказали первую помощь. Это было совершенно особое переживание. Я выглядел побитым, несчастным, затоптанным, но чувствовал себя как триумфатор, празднующий победу, о которой знала только моя душа. Победу, состоящую в том, что я не смог не мстить, но победить зло добром. Воистину, в душе тех, кого искупил Бог, действует сила Мессии. Многие мысли беспокоили меня той ночью. Я молился за нападавших на меня словами Иешуа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Во мне не было ни злости, ни ненависти к ним. Я мог видеть их лица, искаженные злобой, и представлял себе, как они с гордостью вернулись в свою ешиву, как хвастались друзьям и раввину, что им удалось поймать миссионера и обезобразить его до неузнаваемости. Я мог представить и то, как раввин восхваляет их храбрость и призывает других учеников тоже выйти на улицы и вести священную войну против этих миссионеров. Господь знал, как утешить меня в моей боли. Он вызвал в моей памяти впечатление от мессианской конференции, в которой я недавно участвовал вместе с еврейскими и арабскими верующими. Я думал, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того». Арабы и евреи, так много лет жившие в неприходящей враждебности и недоверии друг к другу, теперь родились заново, научились любить и прощать друг друга, и вместе проводят конференции, спонсором которых мечтало бы стать любое правительство западного мира. С благоговейным восторгом я наблюдал, как евреи каются в том, что во время службы в армии плохо обращались с арабами, и просят арабских верующих о прощении. И арабы, в свою очередь, признавались, что раньше испытывали к евреям бездонную ненависть, каялись в своем враждебном стремлении отомстить и отплатить злом за зло, и просили еврейских верующих простить их. Арабы молились и просили Господа положить конец актам терроризма и насилия, просили мира для Иерусалима и спасения для Израиля. Мы, евреи, молились за арабов, понимая, что они живут между молотом и наковальней, и просили Бога, чтобы Он изменил сердца своего народа и научил его обращаться с чужаками-арабами с должным милосердием и состраданием. Излив сердца в молитвах и просьбах, мы вместе пели гимны хвалы и поклонения нашему Господу, Богу Израиля. Арабы прекрасно понимали, что поклоняются Богу, избравшему Израиль из всех других народов. Я лежал в постели с лицом распухшим, как подушка, вокруг глаз темно-лиловые круги. Я обращался к Богу. «Долго ли еще, Господи? Мы вернулись в нашу страну, словно спасаясь от пожара. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Исаия 1:9. «Мы заставили пустыню расцвести, как роза. Мы восстановили и перестроили заброшенные города. Но в каком состоянии наши сердца? Наши души все так же сухи и страждут, как бесплодные пустыни. И мы страстно желаем Твоего присутствия, о Господи! Прошу, Господи, прости нам наши грехи и исцели эту слепоту, сними эту завесу, заставляющую нас постоянно спотыкаться и падать. Где тот свет, что должен был ярко освещать наши жизни? Не свет Юпитеров славы, которая скоротечна, не свет ханукальных свечей, которые всего лишь красивая традиция. Нам нужен свет Твоего присутствия, Господи. Мы хотим быть Твоими свидетелями, нести свидетельство о Тебе, не только своими словами и самим своим существованием, но и своим образом жизни. Пусть Твой лик сияет над нами, да и над теми, кто нападает на нас. Пусть они падут к Твоим ногам в истинном и полном раскаянии. Пусть уверуют в Иешуа, Мессию, чтобы их храм поистине стал домом молитвы для всех народов. С этой молитвой на устах я и заснул, зная, что долгожданный день искупления придет, и понимая, что благословение этого дня будет моей вечной наградой.

любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. В некоторых вопросах для верующего существует абсолютная определенность. Он знает, к примеру, что когда судно его опасно раскачивается на волнах, на этом судне находится и Бог. Он верит, что невидимая рука Иеговы крепко сжимает штурвал и уверенно ведет корабль по курсу, который обозначен провидением. Подобная убежденность делает его готовым ко всему. Он смотрит на бушующие волны, видит Дух Иисуса, ступающего по ним, и слышит голос говорящий: «Это Я, не бойтесь» — Матфея 14:27. Он знает и то, что Бог неизменно мудр. Он уверен также и в том, что ничего не может случиться без высочайшего изволения. Он говорит себе: «Если суждено потерять все, что имею, то лучше потерять, чем иметь, если такова на то воля Божья. Но и наихудший для меня исход будет актом мудрости и благости, если он предопределен Господом». Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Для христианина это не голословное утверждение, а факт. Каждое происшедшее событие в его жизни приводило к благословенному исходу. Таким образом, вера в то, что Бог царствует над всем, что Он делает это с мудростью, извлекая из этого доброе, убеждает верующего в том, что он способен встретить любое испытание, когда бы ни настал его час. В духе истинного смирения он вправе помолиться: «Пошли мне, Боже, все, что считаешь необходимым, лишь бы оно исходило от Тебя». Не спрашивай, как Бог в беде приходит в нужный час. Немало верных слуг везде у любящего нас. Он знает точно, сколько ждать, вовек не подведет, не медлит, чтобы опоздать, и рано не придет.

Великий Бог внимает верным слугам и слышит он молитвы всех людей и воздает не по земным заслугам, а по небесной милости своей. Я расскажу вам, как любовь Господня, ее евангельская благодать, была и прежде та же, что сегодня. Случилось это много лет назад. Была сурова воля Авраама, не радовала рабыню щедрый дар освобождения. За пределы стана в пустыню шла печальная Агарь. Шла отрока за плечи обнимая, кружил, как вихрь воспоминаний рой, все прошлое от детских дней листая, и вот она подросток за игрой. Ей вспомнились веселые забавы и белый лотос в шумных тростниках, Нил голубой, широкий, величавый. Вдруг сердце сжал полузабытый страх. Набег, как ветер, сеча жаркой схватки, шатер, пробитый брошенным копьем, чужие всадники и вопли, и палатки в густой пыли, объятые огнем, и чьи-то руки с грубым нетерпением, поднявшие ее вдруг на скаку, и рабство. Сколько выпало лишений ей на коротком девичьем веку. И вот Агарь в Хевроне, в чуждом стане, но не рабой здесь быть ей суждено. По воле госпожи служанка станет для господина своего женой. От моря до великого Ефрата Бог Аврааму земли завещал за праведность и верность, и в награду великое потомство обещал. Но не был слышен у Дубравы Мамри веселый лепет детских голосов. Господь не дал детей бесплодной Саре, печален был покой ее шатров. Шли годы, и надежда угасала, в душе слабела вера с каждым днем. Не раз она в молитве преклоняла колени перед жертвенным огнем, просила Сара дать ей утешенье, но медлил Бог и перестала ждать. Остались в сердце горечь и сомнение, что явит ей свою он благодать. И господина взять уговорила служанку в жены, чтоб она, Агарь, ей первенца-наследника родила. Когда ж родился, приняла как дар младенца и его усыновила. И возмутилось сердце у рабыни, в душе служанки возроптала мать. И госпожу свою она отныне, возненавидев, стала презирать. Не выдержав однажды притеснений, ушла из стана, чтоб бежать в Кадес. Но, встретив ее чудным наставлением, сказал ей ангел: «С миром возвратись!» Вернулась. Стыд и боль превозмогая, смирилась, стихла, сына отдала. И только весть от Господа благая ей в скорби утешением была. Как мы медлительны, неторопливы, когда зовут нас жертвовать, давать. И требовательны, и нетерпеливы, когда стучать приходится и ждать. Как часто мы с судьбой напрасно спорим, не понимая промыслов святых, потом у Господа прощения просим и каемся в сомнениях своих. Как часто мы томимся ожиданием, когда ответить медлит нам Господь. Он слышит нас, Он верен обещаниям, и во стократ по вере Он дает. Блажен, кто гонит из души сомнения, любовью зло способен побеждать, кто научился долгому терпению и может твердо веровать и ждать. Немного лет прошло и совершилось, созрел и в бабье лето щедрый злак.
сошла на женщину Господня милость. У Сары сын родился, Исаак. Исполнил Бог свое обетование и воскурился к небу Фимиам в шатрах Пиры. В великом ликовании встречал

последнее напутственное слово, и сын от плоти плоть, от крови кровь ушел, чтоб никогда отца не встретить снова и не вернуться вновь под отчий кров. Ушел. И мать вела за руку сына от отчего шатра, от алтаря, и приняла безмолвно их пустыня, бесплодная Версавская земля. Жесток был зной, путь камнями усеян, голодный вой гиен издалека, шурша студеные струились змеи в барханах раскаленного песка. Да, осыпаясь зыбко чьи-то склепы под окровавленной босой стопой, вдруг обнажали белые скелеты истлевший прах под желтой пеленой. А солнце так пустыню накалило, что путникам казалось не одно, а много ярких солнц на них светило, охватывая пламенем чело. Идут они, песок, сжимают зубы, а горло, будто в огненной петле, потрескались, спеклись от зноя губы. И видят вдруг в кроваво-красной мгле от уходящей вдаль пустой дороги немного

стремительно сверкающей реке. Там в каждой капле было столько блеска, и так недолго было к ней идти. Им слышались уже живительные всплески, они спешили, но на полпути остановились. Вдруг поднялся ветер, и пыльный смерч пронесся над землей, дохнул и превратил все в синий пепел. И снова даль укрылась желтой мглой. Мираж пустыни, чудо голубое, прекрасный, но жестокий, злой обман. С пути сбивает он, зовет с собою и в западню заводит караван. В далекое уводит бездорожье и там хоронит навсегда в песках, где никому никто помочь не сможет, куда приходит только смерть и страх. Потухла вдруг блеснувшая надежда, и все дороги стали тупиком. Жгла тело раскаленная одежда, на коже жарко пот горел огнем. Так путники совсем с дороги сбились, песчаный смерч засыпал их следы. Все нестерпимей жажда становилась, и отрок тихо прошептал: «Воды!» Они брели бесцельно и устало, а гарь томила жажда. Как могла, она глоток для сына берегла. Теперь и этого глотка не стало. Воды! Из ключевых глубин холодных одна она им жизнь могла вернуть, но нет ее среди песков безводных. И смерть спешила преградить им путь. Ждала их неизбежная кончина. В закате догорал зловещий день, а гарь, рыдая, положила сына под одинокий куст в скупую тень. Последнее прощальное лобзание, последнее шепнула: «Спи, сынок», и отошла. И там, на расстоянии стрелы полета, села на песок. Она свою кончину ожидала, но сын вдруг застонал. Очнулась мать и завопила громко, зарыдала, и Господа на помощь стала звать. Не выдержало сердце, не смирилось отдать бесценно дорогую дань в костлявую протянутую длань. Она безропотно не согласилась.

и смерть перед любовью отошла. Когда ж молитва к Богу прозвучала, добычу бросив, прочь она ушла. И посреди безмолвия пустыни к Агаре голос дивный зазвучал. «Стон сына твоего дошел в небес глубины, Господь спасение вам свое послал». И вот Агарь увидела сквозь слезы, как небожитель перед ней предстал, и, ободряя сквозь сухие лозы, перстом ей на колодец указал. Из глаз упала пелена тумана, она увидела вдалеке источник и зеленую поляну, ковром она стелилась на песке. Там посреди безжизненной равнины, склонившись у ручья, стояли в ряд и звали в тень цветущие маслины, свой разливая нежный аромат. Агарь, Агарь, небесная десница не покидала и вела тебя. Как ты могла теперь в ней усомниться, и как о ней могла забыть в скорбях?

Пущая тебе помочь, а ты надеялась в своих скитаниях лишь на себя, на немощь своих сил. Когда тебя в своих обетованиях сам всемогущий щедро осветил, а ныне руки к небу простираешь, и сын твой рядом молится с тобой. Агарь, Агарь, о, как напоминаешь ты наши судьбы нам своей судьбой!

наполненные радостью сердца. Так Измаила, сына Авраама, и мать его в пустыне спас Господь, благословил и

рассвете в библейское прошлое и на закате столетие 20-е. Но сколько помнит себя вся Вселенная от первых дней и до дней настоящего, Бог был для всех Богом без исключения. Видел Он всякого правду творящего. Бог Авраама, Исаака, Иакова и для рабыни Агари был любящим. Он показал, как любить одинаково все человечество будет он в будущем. Как все народы, любя по-отечески, сына пошлет совершить искупление. И как умрет этот сын человеческий, чтоб подарить всем живущим спасение. Бог есть любовь, и любовь беспредельная, радость прощения людям дающая, льются потоками благословенными милости каждому сердцу идущие.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Слава нашему Господу! Знаете что, прежде чем проповедовать начать, я хочу сказать то, что лежит на сердце. Вот стал и думаю, вспомнилась первая заповедь проповедника. «Блаженны говорящие коротко, ибо их пригласят еще». И еще один писатель сказал так: «Краткость – это сестра таланта». Я все еще этому учусь, но я постараюсь. Вот, пусть Господь благословит. Читаю Слово Божие, книга Притчей, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Я думаю, что то, что вы будете слушать от меня, будет продолжением того, что вы уже слышали. Вы слышали о том, что надо думать сначала, что говорить и чем это кончается и как это выглядит. Я буду говорить о словах. А слова чем являются? Слова – это озвученные мысли. Прежде чем что-то сказать, в разуме появляются мысли, потом мы им их говорим. Так вот, в этом стихе речь идет о языке. Это не о том анатомическом органе, который у каждого человека есть, а идет речь о речи человека. О речи человека, о словах, о том, что мы говорим. И для чего это надо? Вы представляете, что слова – это выражение духа человека, выражение нашего «я». Ни одно живое существо на земле не может сказать так, как говорим мы: «я человек». Ни одна корова, ни одна лошадь не сказала: «я корова» или «я лошадь». Это только человек. Так вот, вот это средство выражения своего «я», оно не только чтобы выразить себя, но еще речь человека дана для того, чтобы мы общались друг с другом. Если бы мы не умели говорить, не могли говорить, общение, я думаю, было бы затруднительным. Еще что, я хочу сказать, что речь человека – это средство влияния. Наша речь, наши слова способны материализоваться, то есть войти в практику человеческой жизни. Почему это так? Потому что слова человека представляют собой силу. Слова человека – это информация, это субстанция, которая несет информацию и силу действовать. Так вот, вот эта сила говорить, она может приносить человеку добро и может приносить человеку зло. То есть мы можем говорить в благословение, а можем и говорить для разрушения. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы это понимали и применяли в практической жизни. Так вот, способность говорить, она имеет после или в себе, или после себя результат. Способность говорить может приводить к жизни и может приводить к смерти. Это конкретные слова, но если их расшифровать поглубже, по-другому можно сказать, что слова могут приводить человека или к благословению, успешности, процветанию, либо неудачам, разрушению или к проклятию. Так вот, те слова, которые ведут к жизни, это хорошие слова. Это говорить человеку, вот, или для себя в свой адрес хорошее, желать добра, успеха, благополучия, здоровья. Это слова ободрения, слова утешения, подкрепления, вдохновления, ну и в этом направлении. Ну вот я расскажу такой пример, который я читал.
Это было в одном из спортивных клубов, где готовили борцов. Ну и тренер перед каким-то мероприятием говорит: сегодня к нам приедет тут один выскочка, вот, надо его проучить. А этот выскочка, по его пониманию, по его выражению, на самом деле был чемпион по борьбе в определенном весе. Надо его проучить. И вы знаете что? Вот эти слова его ученики, спортсмены, приняли так, что, ну, такой посредственный спортсмен положил этого чемпиона. И все удивлялись, как это может быть. Оказывается, слова, которые они услышали, совершили вот невозможное. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы тоже должны думать, вот что говорить и как говорить. Дальше. Я говорил о словах жизни, а теперь о словах смерти. Что же это такое? Это говорит неприятное, плохое, такое греховное, оскорбительное, в раздражении, вот что-то такое неприятное, ругательство, брань. Или если человек говорит, ну, в нехорошем таком душевном состоянии. Что это такое? По-другому это слова проклятия. Вот все то, что я перечислил, можно заменить одним словом проклятие. А что ж такое проклятие? А проклятие – это механизм разрушения и повреждения, который запускается словами, а выполняют его демонические силы. И потому постигает людей конкретное разрушение в жизни, беда. Получается, человек не знает, почему это его постигло, потому что он сам так сказал или кто-то сказал в его адрес что-то такое негативное и постигает разрушение или смерть. Вы представляете, что вот способность говорить, она может иметь двоякую направленность? Я думаю, что вы уловили уже из моего предыдущего высказывания или изложения. То есть мы можем говорить в свой адрес, и мы можем говорить в адрес других людей. Так вот, слова жизни или слова смерти, слова благословения или проклятия, они работают и так, и так. Давайте рассмотрим пример, который ведет к разрушению или к проклятию. Я слышал этот пример, рассказ в одной из церквей. Сущность этого рассказа заключается в следующем, что один отец верующих детей наблюдал, как дети, тоже с других, не только с его семьи, а верующих родителей, садились в машину куда-то ехать на отдых. Вот. И они очень себя нехорошо вели, смеялись там, ну, неаккуратно, нехорошо. И вот папа подошел к ним и говорит: ребята, ну вы бы хоть помолились, хоть бы Господа пригласили, взяли с собой. Ну вот так по-простому сказал. Один из них, кажется, это был его сын, отвечает: не переживай, мы его в багажник возьмем. И поехали. Поехали и не вернулись. Все они погибли. Но что удивительно было, вот из рассказа, который я услышал, багажник после аварии, он открывался без проблем. Это то место, о котором они шутя сказали, что мы Господа возьмем с собой в багажник. Поэтому вот эти слова, которые человек говорит вот о себе или о других, они имеют концовку. Концовкой может быть или жизнь, благословение, или смерть, или проклятие по-другому. Так вот, продолжая эту тему, хочется сказать, что нам надо учиться говорить благословение. Но учиться говорить благословение – это, ну, как выглядит практически. Давайте я прочитаю
из Священного Писания сначала, вот, а потом несколько слов комментария. Смотрите, написано в Псалме 33, с 13 и 14 стихи. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Конечно, нет ни одного человека, кто хотел бы прожить короткую жизнь и не иметь благословения. Все хотят наоборот. Мы хотим, чтобы жить долго, чтобы у нас было все успешно, радостно, благословенно. Ну так вот здесь совет такой: удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Вы представляете, удерживать их можно тогда, когда человек настроен на удержание вот этих слов. Они рождаются в сердце, в помыслах. А что такое сердце? Вы, наверное, думаете, что слова рождаются в разуме. Да, они рождаются, появляются в разуме, но одобрение, принятие решения, высказать или не высказать их, находится в сердце, в помыслах человека, мысли и помыслы. Вот об этом говорит Священное Писание. Поэтому очень важно контролировать свои мысли и важно учиться говорить хорошие слова. Дальше еще я хочу сказать второе. Не только воздерживаться в произношении плохих по содержанию слов нам надо, но нам надо учиться благословлять людей, говорить хорошее, приятное, содействующее успеху, ободрению и укреплению. Написано Римлянам 12 глава, 14 стих: «Благословляйте, а не проклинайте». Вы представляете, что иногда, вот как вы слышали уже передо мной проповеди, было сказано, некоторые ситуации вызывают такое желание, появление мыслей, чтобы поступить вот так и так и так. Но они же враждебно поступают, люди, в отношении к нам или в отношении справедливости или еще чего-то. Но нельзя это делать. Почему? Потому что это причинит вред не только тому, кто услышит эти слова, но причиняет вред тому, кто эти слова высказывает. Потому что, поскольку я сказал, духовные силы являются исполнителем всякого негатива, который мы произносим в словах, нашими речами, они будут контролировать и того, кто сказал, и того, кто слышал. Будут мучиться и те, и другие. И, наконец, третье, что я хочу сказать в отношении речи или посоветовать, что говорит Священное Писание – это написано в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вы представляете, что здесь Иисус советует, высказывает слова веры по отношению к нашим горам или проблемам. Сколько я не контролировал или осматривал, оглядываясь назад в свою жизнь, у меня не хватало духа это делать. И сколько я не слушал свидетельств верующих, хороших верующих, они тоже не осмеливаются это делать. Почему?
потому что якобы все происходит от Господа, и мы не имеем права что-то, ну, такое сказать, вот подобное к проблеме, чтобы она ушла. Но это же сказал Иисус. Поэтому мы имеем полное право это делать. Но делать это надо, имея веру. А что такое вера? Вера – это способ выражения нашего сознания. А наше сознание – это прибор с ограниченной мощностью. Я не знаю, как по-другому объяснить, но это прибор, у которого ограниченная мощность. Мы не можем предусмотреть, как будет, мы не понимаем иногда, почему и что, и зачем, чем кончится, но эту мощность, вот этого понимания, мысли, которые возникают в разуме, мы можем, или в сердце, мы можем усилить посредством нашей веры. Посредством нашей веры во что? Вот как получить эту мощность, чтобы наша вера стала сильной? Самое первое – надо полюбить Слово Божие, потому что это сказал Господь. Второе – надо вести благочестивую жизнь. Потому что Бог грешников не слушает, я скажу коротко. И еще что, третье, надо молиться. Не все верующие мы молимся, как положено. Вот вы представляете, что я сколько не наблюдаю за собой, и особенно когда что-то предстоит быстрое сделать, у нас не хватает иногда понимание, что надо помолиться прежде, а потом уже делать. Помолиться прежде. И я видел многих людей, которые поступали наоборот. Я запомнил в 89-м году, когда мы были с женой в Финляндии, садились с человеком, который вез нас на общение. Он обязательно пристегнет ремень, возложит руки на руль автомобиля и начинает молиться. Я хочу задать вопрос вам, братья, которые являетесь водителями. Вы сразу пристегиваетесь? Нет, не все. Вы молитесь или мы молимся, когда мы отправляемся в путь? Тоже нет, не все. Это создает многие проблемы. Мы привычны, потому что мы дети Божии, мы верующие, якобы Господь нас обязан или должен хранить. Я не понимаю, откуда бывают такие мысли. Но Господь нам ничего не должен. Мы зависимы целиком и полностью от Него. Вы представляете, я вспоминаю вот людей прежнего поколения, моих родителей, вот, дедушек и бабушек, которых я не видел, но рассказывали, как они вели себя. Это были люди сельские, они, выполняя сельскую работу, допустим, сажали картошку, они приезжали на поле и становились и молились. Скажите, пожалуйста, кто сегодня, сажая огород, становится на этих грядках и на этом картофельном поле и возносит Господу молитву? Скажите, пожалуйста. Молча, не надо мне говорить. И это уже достаточно будет. Это достаточно. Вот отсюда у нас проблемы. Еще. Много вещей из душепопечения я взял как подтверждение тому, что я говорю. А что конкретно? Многие люди, которым приходится где-то путешествовать, жить в определенных местах, снимать жилье для аренды или строить свой дом, в последнее время не все, извините за такое выражение, может, я ошибаюсь, то я покаюсь, но не все просят Господа благословить вот это помещение, очистить, в котором собираешься ночевать,
Не все в гостиницах молятся, не все, начиная арендовать какое-то помещение, какой-то дом, войдя туда, просят очистить Господа от всякой духовной тьмы, которая была там. Вы представляете? И по этой причине многие верующие терпят проблемы. Вот это вот то, что я сказал, не укладывается верующим, особенно исполненным Духа Святого. Как это может быть? Да, может быть, очень просто, потому что вот этот противник наш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. У меня нет времени больше приводить примеры. Вот. Я хочу посоветовать, чтобы мы во всякое время учились вот проявлять свою веру. Как-то был последний период, я снизил уровень применения того, о чем говорю. Но в последнее время произошло следующее. Очень часто я беседовал с одним братом. Мы беседовали с ним по часу, по полтора, по два. И он меня все время убеждал, что мои занятия, вот противостояние этому миру зла, это неправильно, у верующих не может быть. Я ему как мог говорил обратное, почему я это делаю, почему доказывал местами Писания. Дальше приводил людей, которые с мировым именем известности это делают, я у них позаимствовал. Вот. Ну, конечно, мне было не очень-то комфортно и слушать вот такие вещи от тех людей, которые у нас живут. И по этой причине я ослабил вот темп заниматься вот этим служением. Но в последнее время, вот где-то больше двух недель, он мне позвонил. И говорит: знаете что, Степанович, я теперь склоняюсь на вашу сторону. Это значит, что все, что происходит в нашем физическом, материальном мире, имеет корни в духовной сфере. Я выражаю это своими словами. Потому что, говорит, факты показывают то, что говорит Писание, чем вы занимались. Ну, конечно, это меня ободрило, и я в последнее время опять начал вот эту работу, поднял планку наступления напротив мира зла, и скажу вам, результат есть. Не все у меня получается, потому что я не Господь. Вот, мы человеки, движемся, вот насколько у нас хватает веры, а это... Я, как сказал, повторюсь, способ выражения выживания сознания. Вера – это способ выживания сознания. Если ты будешь с верой в Слово Божие двигаться, вести святую жизнь и будешь молиться, имея общение с Господом, у тебя обязательно получится. Обязательно. Но иногда вы представляете, что опыт показывает, что у верующих не хватает понимания, что противостояние вот этим горам, проблемам требует настойчивости, требует времени. А проблемы бывают серьезные. Вот одна проблема, когда Даниил молился и хотел получить ответ от Господа. Вы помните, сколько дней прошло, пока он получил ответ? 21 день. Ответ от Господа задерживался в духовной сфере. Я своими словами говорю. А иногда серьезные проблемы, происходящие в жизни верующих людей, они требуют больше молитв, больше настойчивости, больше энергии, больше посвящения Господу и общения с Ним. А с чем я сталкиваюсь? Раз помолились, два, вот даю наставление, что делать. Они помолились несколько раз, не работает. Обычно я даю такое наставление, образец молитва борьбы.
И там четыре пункта написано, как вести себя, начните это делать. И написано коротко, какие могут быть противодействия или переживания, когда ты начнешь это делать. Но почему-то верующим кажется, что Господь должен услышать нас и ответить сразу. То, что Он слышит, это однозначно, но то, что не отвечает сразу, это тоже вторая сторона дела. Иногда наши молитвы преодолевают духовное препятствие, как у Даниила, а иногда ответ может прийти не сразу, а спустя некоторое время. Иногда ответ не прийти так, как мы хотим, а так, как Господу угодно. И иногда мы вынуждаем от Господа, вот это должно быть, дай мне вот это. А если тебе это дать, то не знаю, что будет с тобой. Я вот из многих примеров жизненных понимаю, вот, как это, чем кончается. Поэтому, когда я советую, читаю, повелевать горам, то есть противостоять проблемам, хочу сказать еще несколько слов. Как я начинал? Вы знаете что? Начинал я с малого. И вам советую, начинайте с малого. Почему? Потому что если начнете с большой, объемной, тяжелой духовной проблемы, у вас может не получиться сразу увидеть успех, результат. Вы разочаруетесь и в Писании, и в Боге во всем. Начинайте с малого. Я рассказывал этот пример, как я начинал с этого малого. Что за малое было у меня? Я рассказывал, что вот здесь на лбу у меня появилось какое-то новое образование, небольшое, с горошину. Я решал вопрос, как его убрать. Я понимал, что врачи могут это сделать, но это может быть болезненно, это останутся последствия, рубцы. Но я прочитал это в книге. Вот то, что вам говорю. Я решил... Приказываю во имя Иисуса вот этому новообразованию умереть, засохнуть, рассосаться и исчезнуть. Я не делал это каждый день. Я не запомнил, сколько прошло времени. Ну, пускай месяц. И эта штука исчезла. Просто исчезла. Второй момент был. Тогда, когда я носил очки. У меня вот под переносием очков, переносим, как-то вот эта вот вещь, которая закрывает, покрывает переносие, образовалось черное такое, как угорь, который выдавливает. И один брат: да что это у вас там, дайте я вам его выдавлю. Я говорю: ну на. Он мучился, трудился, потом, наверное, пожалел меня, говорит: ну надо с этим как-то исправиться. Я говорю: ну ладно. У моей дочери хорошие ногти. Я утром говорю: слушай, потрудись, пожалуйста. Она давила. Нет, папа, это что-то глубоко. Я говорю: ладно. И я начал конкретно, многократно в день, во имя Иисуса повелеваю умереть, засохнуть, рассосаться. Вы знаете что? В течение недели все исчезло. Все исчезло. Я потом жене говорю: вот, смотри, где оно делось. Она смотрит: ну, правда, правда. Так вот, дорогие братья и сестры, вот этот момент, я хочу, чтобы вы поняли. Еще что, когда мы начинаем двигаться в этих вопросах, учимся не говорить плохого, учимся особенно говорить хорошее, или учимся повелевать горам, запомните, не важен результат, хотя это очень интересно, нам желательно, но важно при этом отношение с Господом, чтобы они остались правильные, чтобы нам быть действительно верующими и, несмотря ни на что, стоять в истине и славить Его имя. Благослови нас всех, Господь. Аминь.

Благодарю Тебя, предвечный Бог, за то, что Ты нашел нас в мире этом, своей любовью чистую привлек к Себе и осветил небесным светом. Ты дал нам все, и жизнь, и мир, и хлеб, способность постигать характер Твой, желание из тысячи судеб избрать одну, ту, чтобы жить с Тобой. В скорбях Ты очищаешь наши души, даешь нам силы тяжкий крест нести. Ты неизменно с нами на пути к Тебе, Господь, в небесный дом ведущим. Так помоги нам победить себя, земное «я» бесследно уничтожить, чтоб жить достойно, ближнего любя, Твой свет не угасить, а приумножить.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи. С любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет. В нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе. Добро сильнее зла, стройны его ряды, а перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне в пустыне впервые получили хлеб с неба, вкусную и полезную манну, но должны были собирать ее только на один день, в пятницу на два, чтобы не собирать в субботу, но служить в этот день Господу и отдыхать. Так медленно, полагаясь на заботу Бога, они двигались в обетованную страну через пустыню. Путь их символизирует наш путь в обетованную небесную страну. Мы тоже в нашем земном пути зависим во всем от заботы нашего Господа и должны питаться Его небесным хлебом, Словом Божиим, необходимым для нашей души. Покинув пустыню Син, израильтяне пошли дальше и пришли в место, которое называлось Рефидим. Жара была невыносимая, и не было воды для народа и скота. Снова народ начал жаловаться, роптать на Моисея и говорить, что нет воды у них, и им тяжело идти дальше, и стали просить у него воды. «Дай нам пить. Зачем вывел ты нас из Египта? Разве для того, чтобы уморить нас жаждой и детей наших, и стада наши?» Моисей уже начинал привыкать к этому нетерпеливому, недовольному народу своему, но снова пошел в тихое место и там вопил Господу: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом, и возьми с собой старейшин и жезл свой, которым ты ударял по воде, и я пойду перед тобою, и стану на скале Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода. Народ будет пить и успокоиться». И сделал так Моисей, и когда народ напился, назвал то место Масса и Мерива, что значит искушение и укорение. Такое название дал Моисей, потому что народ в этом месте роптал и укорял Господа, и Господь показал им, что Он среди них, и Он их водитель и знамя. Казалось бы, теперь они будут уверены в том, что Господь с ними и ведет их, но народ еще много раз роптал и жаловался. В той местности жил один воинствующий народ. Этот народ назывался Амаликитянским. Амаликитяне напали на израильтян в Рефидиме и хотели отнять у них имущество их и стада. Народ израильский не был приготовленным к войне в то время, и Моисей, полагаясь на помощь Бога, избрал одного мужественного человека из народа по имени Иисус и поручил ему отражать нападки амаликитян, а сам со старейшинами и Аароном отошел в сторону на холм и держал жезл свой в руке. Моисей молился Господу с поднятыми вверх руками, и пока руки его были подняты вверх к Богу, израильтяне побеждали, а когда опускались руки Моисея, народ терпел поражение. Когда Моисей устал и не мог больше сам держать руки свои вверх, Аарон и Ор посадили его на камень и с двух сторон поддерживали руки его, и держали их так до захода солнца, когда народ израильский, наконец, победил напавших на него амаликитян. После победы Господь сказал Моисею: «Запиши в книгу исторических записей твоих, что я совершенно изглажу память об этом народе из Поднебесной». Моисей поступил так, и мы знаем, что и следов этого народа не осталось на земле в наши дни. Когда священник Мадиамский Иофор узнал о том, что Моисей вывел народ израильский из Египта, и что Господь говорит через него с этим народом, он взял дочь свою, жену Моисея, и двоих сыновей его, и вышел навстречу Моисею. Они целовали друг друга при встрече и радостно вошли в шатер вместе, и, казалось, не могли наговориться. На другой день Иофор увидел, что народ приходит к Моисею толпой со своими распрями и неполадками, и Моисей едва справляется с разбирательством их дел. Иофор пожалел Моисея и посоветовал ему избрать мудрых людей в народе и поставить их начальниками и судьями над народом, а самому оставаться только посредником между Богом и народом и учить народ всему, что повелевает Бог. Моисей увидел, что совет Иофора мудр и облегчит ему положение, и потому согласился на это и выбрал людей, способных судить народ и управлять им, а сам проводил больше времени в молитве с Господом и наставлении начальника в том, как им учить и судить народ.
добрый и мудрый совет Иофора принес пользу Моисею, и пусть это будет примером для всех нас. Не нужно закрывать свой ум для совета, но быть готовым принять то, что мудро и полезно, и не воображать, что мы уже знаем все, и нам нечему больше учиться. В следующей программе мы будем говорить о 10 заповедях, и это будет очень интересная тема. А теперь наша библейская история окончена, но мы еще побеседуем с вами. Мы говорили, что Бог поручил Моисею записывать все, что происходило, все указания, которые давал Бог, и все важные события. Записываете ли вы все, что происходит с вами? Многие люди всю жизнь пишут дневники. Я в детстве и ранней молодости тоже вела дневник, но во время войны он пропал. И теперь я не могу прочитать имен людей, которых когда-то знала, и мест, которые когда-то посетила. К счастью, все, что там было записано, происходило до моей встречи с самым важным и главным в моей жизни существом – Иисусом Христом, Сыном Божиим. Сначала я узнала кое-что о Его Отце, на ощупь, неопределенно, не точно. Но меня влекло что-то вперед, хотелось знать больше. Много лет мне говорили, что Его нет вовсе. Но об этом так много говорили, что мне показалось странным, что так много нужно говорить о том, которого нет. И я еще больше хотела узнать о том, которого нет. Чем больше я хотела знать о нем, тем больше я убеждалась в том, что тот, которого нет, на самом деле есть. Его не видишь глазами, как хлеб на тарелке, потому что он есть хлеб невидимый, духовная пища для души и духа, и потому только душа наша и дух ощущают его и знают, что он есть. Электричество тоже не видно. Но когда мне было 12 лет, я схватилась рукой за голый провод после грозы. И с тех пор никто не убедит меня в том, что его нет, как не убедить и жителя Хиросимы в том, что в невидимом атоме нет силы. Мы убедились в том, что невидимое бывает сильнее и действеннее видимого. Если бы я писала дневник в то время, когда познакомилась с Иисусом Христом, я, наверное, написала бы в нем в тот памятный день нашей встречи. Сегодня произошла самая знаменательная встреча в моей жизни. Все наши другие знакомства и встречи – ничто по сравнению с этой единственно важной встречей. Все должны встретиться с Господом, и большинство людей встречается с Ним, но не все сознают важность этой встречи. Есть люди, которые при встрече с Ним говорят: «Ну и что ж, и поважнее людей встречали». Но они не знают, что, пренебрегая им, они пренебрегают спасением и могут не получить второй возможности встретиться с Иисусом. Моисей встретил своего тестя Иофора и получил от него пользу, мудрый совет. Когда мы встречаемся со Христом и узнаем Его, мы получаем больше, чем пользу. Мы получаем вечную жизнь, мир души и прощение грехов. Помните, что только Он есть путь, истина и жизнь. Мы ищем пути, Он путь. Мы ищем правды, истины, Он истина. Мы ищем жизни, Он есть жизнь. В единственном числе, раз и навсегда. Если кто-то говорит вам: вот это правда, а вот это путь, а вот это жизнь, и называют эти три понятия не именем Христа, а чем-то другим, знайте, что они заблуждаются, и сами не нашли еще ни пути, ни истины, ни жизни. Моисей знал Бога и говорил с Ним. Сила Бога была явна для него, и он старался сообщить ее народу. Но народу нужно было личное соприкосновение с Богом, для того, чтобы он мог поверить. Когда Бог стал человеком и в лице Иисуса Христа ходил по земле, люди видели Его, и Его слова записаны для нас. Его жизнь описана настолько ярко и ясно, что мы не смеем говорить, что не имели примера истинной жизни. Не будем же проходить мимо Господа, когда Он встречается нам на пути, то ли через Свое Слово, то ли через пример жизни Его истинных детей. Ищите Господа рано в жизни вашей, и Он укрепит вас на всю жизнь, и вера ваша не поколеблется до старости. Он ваш друг верный, неизменный, потому поступайте с Ним именно как с истинным другом. Принимайте Его советы, Его дары, Его спасения. Разве не был бы вам другом тот, кто вытащил бы вас из омута, когда вы тонули в нем? Он был бы для вас на самом первом месте, и вы готовы были бы отдать для Него все, не так ли?
Христос спас вас от вечной погибели. Помните это, дети.

0: По воскресеньям в доме мельника Каленберга, как и на его водяной мельнице, всегда тихо. В одно из таких воскресений перед дверью дома на белой деревянной скамье сидел старый батрак Петр Кранц и наблюдал за игрой маленького Конрада, что носился по круглым бревнам, подражая взрослым, за которыми он наблюдал все дни напролет. Мальчонке было 4 года, но он редко смотрел на мир улыбающимися радостными глазами. Чаще всего в его взгляде было что-то слишком серьезное для его возраста. Может быть, причина этого крылась в том, что он редко играл с другими маленькими детьми, а проводил большую часть своего времени с отцом, старым батраком Петром и пожилой служанкой Триной Штайн. Вот почему, наблюдая за играющим ребенком, батрак глубоко вздохнул. Он был привязан к мальчику всем сердцем. Уже больше 20 лет он работал на мельнице и видел всякое, и хорошее, и плохое. Он вместе с другими радовался счастью мельника, ставшего отцом, но был свидетелем и того, как молодая, прекрасная мельничиха ушла туда, откуда уже никто никогда не возвращается. Чуть ли не 4 года мельник скорбел по умершей, а потом друзья и родственники присоветовали ему жениться второй раз. Что касается работ по дому и двору, то с этим проблем пока не было. Старая Трина была по-прежнему бодра и расторопна. Но вот ребенку в любом случае нужна была мать. Да и общему капиталу прибавка в несколько тысяч монет никак бы не повредила. Строения нуждались в ремонте. Участок, относящийся непосредственно к мельнице, уже давно должен был бы использоваться более рационально. Короче, все его знакомые в один голос сватали ему новую хозяйку. Мельник был крепким мужчиной, 40 с небольшим лет, и нашлось бы немало женщин, желающих стать хозяйкой каменной мельницы. А особенно одна – Берта, дочь крестьянина из деревни Ротбург, что в 2 часах ходьбы. Это была старательная, хваткая, богатая женщина, которая сумела бы взяться за дело. Петр уже в который раз советовал мельнику. «Только не Берта. Да, она с деньгами, но она не мать для ребенка». «Почему же?» – удивленно спросил мельник. И Петр ответил. «Господин, для того, чтобы стать матерью для чужого ребенка, нужно иметь любовь в сердце. А этого-то ей как раз и не хватает». Мельник задетый промолчал. Ведь он уже давно положил глаз на эту девушку. Конечно, это Петр заблуждается. Видел бы он, как ласкова была Берта с маленьким Конрадом, когда он однажды остановился с мальчиком на постоялом дворе в Ротбурге. Ближе к Пасхе мельник попросил ее руки, и ему с радостью ответили согласием. Была ранняя весна, и мельник поехал за невестой в ближайшее же воскресенье, так как хотел, чтобы молодая жена перебралась к нему в дом еще до сбора урожая. Ребенок оставался у старых верных людей, а невеста была этому только рада. В день своего венчания ей вовсе не хотелось лишний раз вспоминать о том, что она выходит за вдовца. Петр только покачал головой на это, а Трина вздохнула. Сегодня, когда они остались на дворе одни и повсюду царила воскресная тишина, можно было позволить себе поразмышлять и поворчать, как обычно и поступал старый батрак. «Петр!» Он подскочил и, оглядевшись, проговорил. «А, это ты, Трина. Иди сюда, садись рядом. Может быть, сегодня наше последнее хорошее воскресенье. Я имею в виду то, что скоро у нас на мельнице сменятся порядки, и об этом стоит потолковать». Она молча кивнула, а он продолжал. «Мы-то с новыми порядками как-нибудь справимся. Вот мальчик. Мальчик и его мать... Она ведь в свой последний час, когда мельник не находил слов от отчаяния, сказала мне: «Позаботься о мальчике, Петр. Без любви он вырастет злым. А если придет другая, то ты должен сразу же как-то приспособиться к ней». «Да, фрау», — ответил я, — «я присмотрю за ним, а он во мне найдет истинного друга». И тут ее бледное лицо так просияло, будто она была уже на небесах, а немного позднее она навеки закрыла свои глаза. И пока ее муж, окаменевший от горя и отчаяния, стоял у кровати, я взял маленького Конрада из деревянной люльки и положил его ему, отцу, на руки. А он глядел на меня так, ну я и описать этого не могу. И на его глаза навернулись слезы. Правда, немного. В нем ведь есть что-то черствое, но это-то его и спасло. Ах, Трина, наша госпожа! Такие рождаются раз в 100 лет, а то и реже. Конрад не похож на нее, в том смысле, что он не такой радостный и простосердечный. На редкость крепкий, это да. И я уже замечаю, что мельник преображается весь, когда мальчик смотрит на него своими большими темными глазами. Наверняка он вспоминает тогда о глазах госпожи Марианны. «Но он скоро позабудет о них», — язвительно возразила Трина. Петр покачал головой. «Нет, это невозможно. Но вот на мельнице все станет по-другому». В этот момент к нему подбежал мальчуган и взобрался батраку на руки. «Петр, знаешь, что говорит Марикин?»
1: «Нет, но, скорее всего, это что-то очень глупое. Она всегда скажет что-нибудь такое».
2: «Она говорит, что у меня скоро будет мачеха, а это плохо».
0: В душе у батрака поднялось недовольство, и он непроизвольно покачал головой.
1: «Да, вот такие дети у Дирна», — вздохнула Трина. «Они не понимают, что могут такими словами навлечь беду».
0: А потом сказала успокаивающе Конраду.
1: «Ну и что, мой мальчик, бывают и хорошие мачехи, и ты еще увидишь, как будет чудесно, когда твой папа вернется с новой мамой».
0: Петр Кранц посмотрел на нее серьезно, как будто хотел предостеречь от слишком легкомысленных обещаний. И она умолкла, но продолжала крепко сжимать ручку ребенка в своих руках. Наверное, этого требовала от нее ее верная любовь. Некоторое время они молчали, а потом батрак сказал:
1: «Сегодня их обвенчают, а завтра они должны вернуться. Может, нам стоит немного приукрасить дом? Повесить гирлянду или пару венков? Как это заведено? Как ты думаешь?»
2: «Да, я тоже хотела предложить это. Вместо того, чтобы причитать да стонать, лучше будем делать свое дело, чтобы начало было хорошим. Ведь и для этой Берты будет нелегко взять на себя управление таким большим хозяйством».
0: Конрад переводил свой внимательный взгляд с одного на другого. Он не понимал смысла того, что они говорили, а так хотел бы. Трина заметила это и поднялась на ноги.
3: «Пойдемте в дом. Кофе давно готов. Есть и кусок торта. Ведь мельник, уезжая, пожелал, чтобы мы провели этот день весело».
0: Все трое пошли в жилую комнату, но хорошее настроение так и не приходило. В молчании каждый приступил к еде. Вечером, когда мальчуган уже заснул, Петр и Трина сидели при свете ярких звезд перед дверью дома и беседовали о прошлом. Снова и снова они говорили о первой жене мельника. Над дверью каменной мельницы большими буквами было выбито: «Все с Богом». Поднимаясь, чтобы идти спать, батрак задумчиво поглядел на эти слова. Потом он сказал, поколебавшись:
1: «Будет ли дальше все с Богом? Думаю, вряд ли».
2: «Но для этого здесь мельник. Он ведь сказал, что в доме все должно остаться, как раньше».
1: «Так-то оно так, но случаются прямо противоположные вещи», – пробормотал он.
2: «Петр, да не смотри ты на будущее так мрачно. Это ненормально», – сказала Трина. «Может быть, все наши тревоги окажутся напрасными».
1: «Хотелось бы надеяться на это», – коротко ответил он и пошел к дому.
0: На следующее утро мельник и его стройная молодая жена въехали во двор. Трина с Конрадом стояли в дверях, а Петр побежал, чтобы отвезти гнедых в конюшню.
1: «Бог в помощь, господин мельник», – сказал он, когда тот протянул ему руку.
0: Мельник ответил:
1: «Спасибо, да, скоро двор будет выглядеть совершенно иначе. Эти развалюхи сараи надо отстраивать заново».
4: «Чудесно! Это следовало сделать уже давно», – подхватил Петр.
0: Мельник весело улыбнулся, думая о том, что отныне не надо будет вести свое хозяйство сверхэкономно, и что двор приобретет совершенно иной вид. Он быстро спросил что-то относительно текущей работы, при этом то и дело поглядывая на дверь дома, где мельничиха разговаривала с Конрадом и Триной. Она поцеловала настороженного мальчика в лоб и взяла его за руку, желая показать: «Теперь мы одна семья». Но ребенок не мог забыть того, что ему сказала Марикин. Трина почувствовала, что да, мачеха дружелюбна с ним, но это своего рода зимнее солнце. Итак, для всех началась прежняя напряженная жизнь в новых условиях, и каждый при этом проявлял на работе особую предусмотрительность к другому. Фрау Берта поняла, что с обоими старыми слугами следует обращаться с обходительностью. Они ведь всю жизнь провели на мельнице. То же самое сказал ей и сам мельник. И она, будучи достаточно умной, сумела правильно повести себя с ними. Конрад, наоборот, отнесся к ней с полным недоверием. И сумей она понять душу ребенка, взять на себя труд привить его пугливому, осторожному характеру доверительную открытость с помощью терпеливой любви, все было бы хорошо. Однако же она была недостаточно настойчива в своих стараниях. Ребенок не шел ей навстречу. Что ж, она отложит это на будущее. Мельник, Петр и Трина скоро заметили отчуждение, возникшее между их новой госпожой и ребенком. И необходимый в семье гармоничный настрой, радостная и сердечная атмосфера, какие обычно царят в доме, если каждый ведет себя должным образом, отсутствовали. Мельник и сам это почувствовал, но гнал от себя всякую неприятную мысль об этом. Он только-только приступил к сбору урожая, а потом нужно было быть готовым к постройке нового сарая. Все же за Конрадом был неплохой присмотр. Он ни в чем срочно не нуждался и одет был намного лучше, чем когда-либо прежде. Но Конраду недоставало материнской любви и искреннего сердечного обращения. Кое-что изменилось и на мельнице. Когда здесь была фрау Марианна, то каждый раз перед едой Трина молитвенно складывала руки и произносила затрапезную молитву. И благодаря любви мужа к ней у них не возникало никаких разногласий. Как только Конрад начал говорить, Трина научила его короткой молитве. И когда он произнес ее впервые за столом, по щекам мельника потекли слезы. И каждый в этот миг вспомнил тихую, любезную женщину, которая так рано покинула их навсегда. С того дня малыш каждый раз, садясь за стол, клал на него ручки, и никто не приступал к еде, прежде чем он не произносил последнее «Аминь». И вот теперь, когда в дом пришла молодая жена, она с удивлением посмотрела на этот обычай и попросила мужа отказаться от застольной молитвы. Конрад молится по вечерам в своей постельке, и этого, мол, было вполне достаточно для его набожной души. Мельник уступил ее просьбе. Остальные соседи по столу хранили трагическое молчание. Также все изменилось и с посещением семьи священником. Село, к которому относилась мельница, лежало в получасе ходьбы от него. И порой из-за непогоды было трудно туда добраться, да к тому же это отнимало много времени. Фрау Берта рассчитывала обойтись без Бога, ведь до этого она жила счастливо и без него. Пришла осень и принесла с собой довольно-таки сносный урожай. Новый сарай был уже под крышей, и мельник гордо оглядывал его, стоя посреди двора. К нему подошла мельничиха и, улыбаясь, взяла его руку. «Фриц, не мог бы ты выполнить одну мою просьбу? Ведь я тоже участвовала в постройке этого сарая».
4: «Ты?» Он произнес это с удивлением и немного раздраженно.
0: «Ну да, ведь дело двинулось благодаря моему приданному».
4: «Естественно, поскольку у меня был готовый дом».
0: «Ну ладно, пусть будет так. Не будем тратить время на пустые подсчеты. Я должна была сразу сказать тебе, чего бы мне очень хотелось. Стеклянную веранду перед домом».
4: Мельник рассмеялся.
0: «Ты хочешь выглядеть знатной? Наверное, увидела такую у Айхенова, не так ли?» «Да, а ведь наше хозяйство нисколько не хуже, чем хозяйство Айхенова».
4: Каленбергу польстило это замечание, и он ответил дружелюбнее, чем она ожидала.
1: Ну что ж, посмотрим. Если весной у нас будут работники, то мы предложим им заняться этим».
0: Оба пошли к дому и, остановившись на крыльце, стали изучающе осматривать дом. И тут взгляд мельника упал на изречение над дверью. «Все с Богом». Его захлестнула горячая волна. Когда-то он выдолбил эти слова для Марианны. Он увидел перед собой ее широко открытые глаза, какие у нее были в тот момент, когда они стояли с ней на этом самом месте. Она вложила свою руку в его и сказала: «До тех пор, пока останутся эти слова, мы будем счастливы и благословенны». А потом, когда ее отнесли на кладбище, а он, мельник, оглянулся еще раз на опустевший дом, ему бросилось в глаза: «Все с Богом». И он громко застонал, но попытался нести это горе вместе с Богом.
1: «Фриц, ты, наверное, уже прикидываешь смету?» — прозвучал рядом с ним веселый голос жены.
4: Он вздрогнул от неожиданности и недовольно посмотрел на нее.
1: Но она продолжала: «Эти слова над дверью в любом случае будут не видны, но...»
4: «Слова останутся», — резко перебил он ее.
2: «Ну, Фриц, я тебе должна откровенно заявить, я думаю, что эти надписи в доме и снаружи ничем не помогают.
1: Ничем». «В таком случае я думаю по-другому. И давай на этом закончим. Слова останутся здесь незакрытыми».
0: Раздосадованная мельничиха ушла в дом. Было предобеденное время, и Петр Кранц пошел прямо к дощатой перегородке, за которой висел дворовый колокол. Этот колокол созывал к обеду уже не одно поколение обитателей мельницы. Мастеров и подмастерьев, слуг и служанок, а также их детей. И почти всегда, заслышав его, Конрад подбегал к нему и вставал рядом со сложенными для молитвы руками. Во время короткого звона, когда Петр снимал шляпу, мельничиха сказала слуге:
1: «Ты мог бы обойтись только звоном к обеду, а этот звон к молитве, мне это не нравится».
4: «Но если этого хочет мельник, то мы должны сделать именно так», — ответил он. Его слова прозвучали отказом, и женщина резко сказала:
1: «Так, может, я уже не имею права голоса?»
0: Петр повернулся к ней.
4: «Послушайте, госпожа, это наш долг, и мы должны выполнять его».
0: Она не сказала ни да, ни нет, пробормотала что-то невнятное себе под нос и пошла на кухню. А Петр спросил себя: «В чем же дело?» По правде говоря, он и раньше замечал, что все, напоминавшее о покойной мельничихе, было ей неприятно. Она тотчас же прерывала любые разговоры на эту тему. Берта знала, что та другая была очень набожной женщиной, поэтому эта набожность ее раздражала. Год близился к концу. На одиноко стоящей мельнице стало еще тише. Оглядываясь на прошедшие месяцы, мельник мог сказать, что время не пропало даром. Он часто вздыхал про себя, мысленно сравнивая настоящее и прошлое, но заставлял себя и в сегодняшнем дне находить светлые стороны, а прошлое потихоньку забывать. Когда наступила зима и в амбар был заколочен последний гвоздь, мельничиха настояла на выполнении ее плана, и перед домом была сооружена веранда. Теперь слова над входом были закрыты. Петр вздыхал, глядя на это, а Трина лишь качала головой. Мельник же вел себя так, будто ничего не замечал. Он понял, что ему не избежать еще больших неприятностей, если он опять затеет спор с женой по этому поводу, и он предпочел домашний мир. Ах, если бы сейчас все было по-прежнему, как тогда, когда рядом была его спокойная жена с полными любви глазами. Когда вновь во двор пришло лето, оно принесло с собой большую радость. Родился сын. Мельник всюду ходил с высоко поднятой головой. Два сына – это надежнее, чем один. В том, что касается наследства, ради которого он работал и терпел лишения. Навстречу ему выбежал Конрад, и отец сказал сыну: «Пойдем со мной, ты увидишь своего маленького брата». Но Конрад вдруг замедлил шаг, и в его глазах появилось печальное выражение, когда он увидел отца.
2: «Да что с тобой, сынок?» – спросил удивленный мельник.
4: Конрад помедлил какое-то время с ответом, а потом неуверенно сказал: «Папа, Марикин говорит, в общем, будто я совсем не нужен здесь, будто теперь здесь место только для маленького».
2: «Так это она, значит, болтает?» – закричал разозленный мельник. «Это Марикин несет вздор, и я когда-нибудь до нее доберусь. Поверь мне, Конрад, ты был и остаешься моим любимым сыном, и маленький со временем тоже полюбит тебя, когда немножко подрастет, а ты станешь для него надежным старшим братом, не так ли?»
4: «Да, мне этого очень хотелось бы», – кивнул Конрад, задумавшись. «Но не захочет ли мама оставить его только себе?»
2: Мельник засмеялся. «Нет, она будет очень довольна, что рядом есть такой человек, которому можно поручить покачать люльку или оставить с ребеночком в саду, когда она будет занята каким-нибудь делом».
0: Конрад повеселел и пошел с отцом в затемненную спальную комнату, где, сжимая слева и справа от себя малюсенькие кулачки, посапывал во сне маленький ребеночек, только что появившийся на свет.
4: Он глядел, пораженный, на это маленькое созданьице, и его сердце наполнилось ощущением счастья. Он чувствовал, здесь было то, что он должен любить. Братик имел такое же отношение к нему, как и ко всем другим. Только один вопрос оставался без ответа. Полюбит ли и он его?
0: Кто-то позвал его с больших палатей, и он подошел к матери. Она провела рукой по его светлым волосам и сказала: «Ну вот, теперь вас двое. Я надеюсь, что вы поладите, и ты будешь хорошо относиться к малышу, не правда ли?»
4: Конрад кивнул, а она продолжала: «У него должно быть чудесное имя и благородное. Мы назовем его Рудольфом. Тебе нравится?»
5: «Да», — ответил он. «А Трина говорит, он и мой тоже».
0: Мельничиха засмеялась и сказала: «Да, конечно. А теперь ты можешь снова идти играть».
5: «А можно я еще погляжу на моего маленького брата?»
0: «Да, фрау Линденман покажет его тебе».
4: Старая повитуха поднялась из кресла-качалки у окна и направилась с ним к люльке. Конрад глядел и не мог наглядеться на маленького ребеночка, который был и его тоже. И ему уже представлялось что-то очень приятное, когда фрау сказала:
2: «Он будет тебе хорошим товарищем в твоих играх».
5: «Да, но я на ближайшую Пасху уже пойду в школу».
2: «Ничего страшного, у тебя и тогда будет оставаться достаточно свободного времени, особенно летом, и ты сможешь не только вдоволь наиграться с маленьким, но и помочь матери».
5: «Да, я хотел бы этого».
2: «Ты хороший мальчик. Когда ты появился на свет, я тоже приходила сюда. Ты ведь лежал в этой самой маленькой симпатичной люльке, а твоя мама...»
0: «Фрау Линденман!» Раздался торопливый окрик, и женщина поспешила к мельничихе.
4: А Конрад осторожно погладил маленькую ручку Рудольфа и вышел на цыпочках из дому. С этого дня для мальчика началась новая жизнь. Всю любовь, которую он раньше дарил кому угодно, теперь он перенес на братика. И мельничиха очень скоро смогла убедиться, какую надежную няньку для своего ребенка она приобрела в его лице. Это было очень кстати, потому что ей часто приходилось отсутствовать по хозяйственным делам или по делам в саду. Рудольф развивался чудесно и уже спустя год мог довольно резво бегать. Жители каменной мельницы гордились симпатичным крепким малышом, а тот, в свою очередь, был как солнечный лучик для каждого из них, а больше всего для Конрада, к которому он привязался всей душой. Это не совсем нравилось хозяйке, ведь сама она теперь была уже не на первом месте в сердце своего ребенка, но поделать было нечего. Зато она могла на какое-то время отдохнуть от забот о сыне. По воскресеньям оба мальчика часто устраивались играть на большой лужайке неподалеку от ручья, на котором стояла мельница. Либо они сидели под кустом бузины, и Конрад строгал для Рудольфа свистульки. Жизнь Конрада круто изменилась. Радость, присущая каждому и так долго обходившая его стороной, наконец-то нашла дорогу в его сердце. Если поначалу мельничихе от всего этого было только удобно, то впоследствии, когда сын подрос, это уже стало злить ее.
0: Незаметно в ней зарождалась ревность. Вдобавок к этому чувству ее все больше преследовала мысль о

0: Время шло, мельница богатела, хозяйство велось примерным образом, и мельник уже начинал радоваться и хвалить себя в душе за такой расчетливый брак. Фрау Берта снова и снова высказывала старому слуге свое желание, чтобы обеденный звон был таким же, как на других мельницах, и не приобретал такого религиозного характера. Но все оставалось по-прежнему. Петр оказался человеком упрямым. Если же он бывал занят вне дома, то звонить приходилось Трине, и она делала это точно так же, как батрак. «Назло мне», — с раздражением говорила хозяйка. Итак, со дня рождения Рудольфа прошло ровно 4 года. Как для него, так и для Конрада это были счастливые годы. Последнему теперь не хватало только одного – теплой материнской любви. А тому, как дети были привязаны друг к другу, можно было только радоваться. Был теплый июньский день, и маленький именинник не знал, с кем ему еще поделиться своей радостью. Рудольф получил от родителей в качестве подарка маленький кораблик, о каком он давно мечтал. И вот он стоял у ворот дома и с нетерпением ожидал Конрада, ведь одному ему не разрешали ходить по тропинке к ручью, чтобы спускать на воду свой кораблик. Наконец брат пришел из школы, и Рудольф бросился ему навстречу.
1: «Это ты? Пойдем сразу на ручей, мне хочется запустить кораблик!»
0: Конрад погладил его по горячим щекам.
2: «Да уж, пойдем, пойдем. Только сначала мне надо отнести домой свой ранец, а потом я вернусь.
0: Вот здорово будет! Вчера прошел дождь, поэтому в канавках сейчас очень много воды». От возбуждения Рудольф переступал с ноги на ногу, и вот они уже оба бежали по лужайке, где хозяйка вывешивала свое белье по направлению к широкой тропинке, где она только что его пронесла. Какое же это было удовольствие! Ручей тек здесь по заметному наклону, и немного поодаль его чистая вода вращала большое мельничное колесо, серые лопасти которого поблескивали на солнце. Корабль величественно покачивался на волнах. Конрад держал его на длинной веревочке. Мельничиха слышала смех детей, но даже и сейчас не могла побороть плохих мыслей, которые одолевали ее. Ей было приятно слышать смех только одного из них – ее сына. Последний раз бросив на играющих детей недовольный взгляд, она пошла в дом. По пути она еще раз обернулась и крикнула обоим, чтобы они кончали возиться у воды. Они послушались ее, хотя и с большой неохотой, и, покрепче привязав кораблик к одному из колышков, отправились в свою беседку, уютно отделанную для них за лето Петром, где Рудольф стал с интересом расспрашивать о школе и запереживал, услышат ли они сегодня очередную историю. Конрад сообщил ему, что примечательного произошло в школе за последние дни. Неожиданно их беседа была прервана. Хозяйка позвала Конрада. Он должен был что-то срочно принести ей из сада. Конрад вскочил на ноги.
2: «Жди меня здесь, слышишь? Один к воде не ходи!» – бросил он младшему братику.
1: «Но и ты долго не задерживайся!» – крикнул ему вдогонку Рудольф.
0: Ну вот, он остался один в холодной беседке, через решетку которой пробивались солнечные лучи. Под скамьей полз жук, а у входа на кусте дикой розы сидела распевая какая-то птичка. Снаружи доносился шум ручья, и Рудольф стал думать о том, как весело покачивается теперь на волнах его кораблик. «А может, пойти и посмотреть на него?» «Но нет, ведь Конрад запретил это делать». «Но ему вовсе не нужно выходить на тропинку, он прекрасно может увидеть его с лужайки». Он поколебался еще какое-то мгновение. Так радостно пела птичка и так заманчиво плескалась вода. Ну, только одним глазком, ведь ничего не случится. И вот он уже бежит по лужайке. Птичка вспорхнула, а ручей зажурчал еще заманчивее. На какой-то момент он задержался перед тропинкой, любуясь своим корабликом, радуясь его бодрому покачиванию. И тут на поверхности воды вдруг появился плывущий по течению сучок. О, горе! Он плыл прямо на кораблик! И здесь, забыв все наставления, он прыгнул на мостик и бросился к кораблику. Но сучок уже успел оторвать его, и кораблик понесло прочь. Рудольф потянулся за ним. Он еще мог его достать, но безрезультатно.
2: Вскрикнув, Рудольф

кувыркнулся в воду. Выполнив поручение, Конрад возвращался в беседку. С ужасом он обнаружил, что она была пуста. Он выскочил из нее, предчувствуя самое плохое, и увидел Рудольфа, пытавшегося спасти кораблик. И прежде чем он успел что-либо крикнуть, случилось несчастье. Малыш исчез под водой. Этот крик услышала и мельничиха, как раз вернувшаяся на лужайку. Она схватилась за грудь. Так мог кричать только до смерти напуганный человек. И вот она уже бежит к ручью и видит, что произошло. Конрад попытался помочь своему маленькому брату и прыгнул за ним в воду. И хотя течение в этом месте было сильным, ему удалось поймать мальчика. Но с таким грузом он никак не мог выбраться на берег. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы противостоять потоку воды, доходившей ему до горла. «Продержитесь еще хоть минутку!» — крикнула ему мельничиха. И в тот же миг увидела, что Конрад больше не справляется с течением, и его вместе с Рудольфом относят к середине ручья. И вот уже поток бросил обоих мальчиков к огромному колесу мельницы. Мельничиха упала на колени. «О, Господи, жалься надо мной! Заставь мельницу остановиться!» Тут раздались звуки обеденного колокола, и колесо встало.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».

Сегодня мы поговорим на тему «Молитва, которая потрясает ад». Книга Даниила была написана во время Вавилонского плена Израиля. И в 6 главе Даниил после многолетнего служения предстает перед нами уже 80-летним старцем. К тому времени этот благочестивый пророк и проповедник пережил двух вавилонских царей – Навуходоносора и его сына Валтасара, и теперь Даниил служил царю Дарию. На протяжении многих лет своего служения Даниил всегда был мужем молитвы, и теперь в старости он не собирался ослаблять свою молитвенную жизнь, и Писание никогда не упоминает о том, чтобы Даниил изнемогал и терял мужество. Оно также ничего не говорит о том, чтобы, оставив свое служение, он поселился где-нибудь за городом, где он мог бы проводить свои золотые годы, не неся никакой ответственности. Напротив, Даниил как раз только начал свое служение. Писание показывает, что даже после 80 лет его молитвы потрясали ад, приводя дьявола в ярость. К этому времени царь Дарий поставил Даниила на самую высокую должность в стране. Даниил теперь являлся одним из трех соправителей, управляющих князьями и сатрапами 120 провинций. Библия даже говорит, что Дарий доверял Даниилу больше, чем двум другим главным правителям. Он поручил ему формирование правительственной политики и обучение всех придворных должностных лиц и советников. Как написано, Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Явно, что Даниил был очень занятым пророком. Никто не мог бы совмещать столь ответственные роли, не будучи ужасно загруженным. Я могу только представить себе, какие нагрузки испытывал этот служитель при его плотном дневном расписании и поглощающих время совещаниях. Но ничто не могло отвлечь Даниила от молитвы, которой он посвящал определенное время. Молитва оставалась его основным занятием, которому он давал предпочтение перед всеми другими делами. Проще говоря, Даниил никогда не был занят слишком, чтобы не молиться. Трижды в день он удалялся от всех своих обязательств, нагрузок и обязанностей лидера, чтобы проводить время с Господом. Даниилу не нужно было консультироваться с другими успешными лидерами по поводу того, как исполнить свое призвание. Ему не нужно было посещать семинары, чтобы узнать, как осуществлять служение этому великому множеству людей, бывших под его началом. Он просто удалялся от всякой деятельности и молился. И Бог отвечал ему. Всю свою мудрость, направляющее руководство, проповеди и пророчество Даниил получал, стоя на коленях. Я верю, что Даниил является для нас примером того, как важно молитвенное служение во времена кризисов. Мы видим это в его молодые годы, во время правления Навуходоносора. Однажды царю приснился загадочный сон, который встревожил его и привел в недоумение и замешательство. Он попросил всех своих прорицателей объяснить ему этот сон, но никто не мог этого сделать. Навуходоносор пришел в ярость, и он сказал своим придворным: «Вы предлагаете мне только глупые пустые слова. Вы увиливаете, пытаясь выиграть время, но мне нужна правда. Я хочу ответа на мою глубочайшую нужду». И в конце концов он отдал приказ умертвить всех провидцев, астрологов, чародеев, магов и даже мудрецов, включая молодого Даниила и его трех благочестивых товарищей. Когда Даниил узнал о повелении привести в исполнение смертный приговор, он собрался вместе со своими друзьями-товарищами. Наверняка это не было собрание с целью координации взаимодействия или изучения альтернатив или ожиданий, пока придут другие иудеи с каким-нибудь планом спасения. Нет. Даниил и эти трое еврейских юношей знали, что они должны были услышать слово непосредственно от самого Господа, поэтому они склонили колени и вопияли к нему о милости и откровении. Как необычайна была молитва Даниила: «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним». В это время Ветхозаветная Церковь находилась в крайне низком состоянии. Божий народ потерял свою песню
Их хвала умолкла, и они духовно бездействовали. Неслыханное процветание Вавилона захватило сердца многих израильтян, и сатана, несомненно, радовался такому их состоянию. Затем, чтобы еще более усугубить обстановку, он внушил Навуходоносору вынести смертный приговор для Даниила. Теперь все находящиеся в плену израильтяне смотрели на него, на Даниила. Их будущее зависело от него и от его отношений с Господом. Они спрашивали себя, неужели Бог кому-то еще говорит? Неужели есть еще кто-то, способный распознавать знамения времен и понимать происходящее? Кто может познать тайну Господню? Даниил хорошо разбирался в происходящем, и он мог действовать различными путями. Он мог бы организовывать в столице многочисленную демонстрацию с требованием справедливости для иудеев. Но, видите ли, мир и ад не впечатляют толпы, количество и демонстрации. На них и мега-церкви с громадными зданиями и большим количеством членов производят мало впечатления. Не могут их расшевелить и эти способные, образованные молодые служители, которые для достижения результатов используют опрос общественного мнения, спрашивая, каких вопросов вы желали бы, чтобы мы не затрагивали в своих проповедях, или как мы можем помочь вам, чтобы вы приходили в церковь. Нет. Единственное, что может когда-нибудь оказать воздействие на этот мир, это обличающее грех слово, которое открывает тайны сердца. Мир нуждается в слышании чистой истины Духа Святого, которая задевает за живое и отвечает на вопль метущегося сердца. Я верю, что царь Навуходоносор – это образ современного человечества взывающего. Я имею силу и влияние, и обладаю всякими материальными благами, в которых когда-либо мог бы нуждаться. Но у меня нет мира и покоя. У меня есть вопросы, но нет ответов на них. Все вы, заявляющие, что вы говорите именем Бога, интеллектуалы, культисты, даже духовенство, если вы не в состоянии ответить на вопль моего сердца, вы не имеете права на существование, от вас нет никакого проку. Вы бесполезны для этого общества. Будучи недавно в Далласе, я посетил одну общину, которая рекламируется как общественная церковь. Служение было весьма небрежным, явно неблагоговейным. Люди пили напитки, чавкали, жевали пончики, в то время как их дети бегали как одержимые. Служение началось с комической пародии о том, как покупать автомобиль. Затем группа прославления спела несколько подготовленных песен, любовных песен, которые поют своим возлюбленным. Наконец вышел пастор, доктор философии, с крошечным клочком бумаги в руке, где была написана вся его проповедь. И в течение 10 минут он говорил о том, как наслаждаться своей работой. Существование этой общины началось с опроса жителей округи о том, что бы они хотели видеть в церкви. И в результате служения стали планироваться таким образом, чтобы там не было никакого противостояния. Однако, оглядывая церковь, я видел мужчин и женщин, у которых явно были глубокие проблемы, которые требовали разрешения. Молодежь скучала, и мое сердце сокрушало за этих людей. Все они нуждались в слове с небес. Однако, все, что они получали, было соломой. Почему? Люди за кафедрой обманывали их, потому что утратили связь с Богом. Когда эта нация увидит на стене написанный рукой приговор суда, люди будут взывать о молящихся лидерах. Когда перст Божьего суда станет очевидным в Америке, люди больше не будут обращаться к проповедникам преуспевания, которые заявляют «все хорошо». Скорее они будут реагировать подобно израильтянам, искать общество Даниила, благочестивых людей, которые могут различать знамения времен. В 5 главе Даниила на престоле находился Валтасар, сын Навуходоносора. Этот языческий царь устроил великий пир для тысячи своих вельмож. В самом разгаре пьяного пирования царь приказал своим рабам вынести золотые и серебряные сосуды, которые были взяты из иудейского храма в Иерусалиме. Вскоре вельможи Валтасара, его жены и наложницы в неистовом безумии пили вино из этих священных сосудов. Внезапно, в какой-то момент во время пира, явились персты человеческой руки и начали писать на стене какие-то слова. Это было предупреждением о том, что суд у двери. Писание говорит, тогда царь изменился в лице своем.
Мысли его смутили его, связи чресла его ослабли, и колена его стали биться одно от другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятели и гадатели. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет у него на шее, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. И царь Валтасар чрезвычайно встревожился, как написано, и вельможи его смутились». Какая устрашающая сцена! Однако я заявляю вам, однажды, может быть, в один день, очень скоро, Америка испытает такого же рода шок. Рукописание уже на стене, и суд, вне всякого сомнения, при дверях. Подобно Валтасару, наши национальные лидеры будут встревожены, лица их изменятся, колени задрожат. Но, несмотря на это, священнослужители в Америке проповедуют ложный мир. Повсюду в стране компромиссные пасторы заявляют, что Бог никогда не будет ниспровергать Америку, потому что мы посылаем так много миссионеров в разные страны мира. Однако эти пасторы не упоминают о неминуемом суде за то, что мы убили 40 миллионов младенцев посредством абортов. Когда явится рукописание на стене, такие проповедники лишатся дара речи. Они уже потеряли связь с Богом, потому что Он открывает свою мудрость только людям молитвы. Я обращаюсь ко всем пасторам. Горе вам, если вы не являетесь человеком молитвы. В эти времена нечестия и удовольствия вы должны уединяться с Господом. Что вы будете делать, когда явится рукописание Божье, и ваша паства попросит вас прочитать это знамение времени? Много ли вы тогда будете отпускать с кафедры шуток? Как вы будете отвечать им, когда они прервут вашу проповедь и будут умолять: «Пожалуйста, пастор, объясни нам, что происходит. Это суд. Что будет дальше? Почему ты хоть как-то не предупредил нас об этом? Ты говорил нам, что все хорошо, но мы все потеряли». Я не перестаю удивляться тому, как опрашивающие общественное мнение говорят нам о том, что люди хотят видеть в церкви, чтобы это побуждало их посещать ее. Современные, в кавычках, служения могут казаться эффективными только сейчас, во времена благоденствия. Но посмотрите, что происходит, когда является Божий перст, и банковские счета людей начинают таять, их дети становятся наркоманами, и семьи их разрушаются. Эти овцы не захотят тогда слышать надутые, слащавые проповеди. Они будут хотеть правды, чистой и без прикрас. Двор Валтасара вздрогнул от такого неожиданного поворота событий. Никто не знал, что происходит. Внезапно пьянка прекратилась, и пока царь дрожал, кто-то сказал: «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога, потому что в нем, в Данииле, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснить сны, толковать загадочные и разрушать узы». Итак, Валтасар призвал Даниила. Он сказал пророку: «Все эти мудрецы ничего не могут мне сказать. Они не могут объяснить рукописание на стене, но я слышал, что ты можешь различать времена. Пожалуйста, скажи мне правду и развей мои сомнения и тревогу». Когда Даниил говорил, он не подслащивал правду. Он побывал на коленях и точно знал, что нужно сказать этим людям, и он сказал так, как было. «Ты, Валтасар, не смирил сердце твоего и вознесся против Господа небес, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Это была та самая чистая правда, которую хотели услышать Валтасар и его сановники. Это была истина, которая могла развеять их сомнения, потому что точно указывало им их состояние и положение, в котором они находились. Валтасар был так благодарен Даниилу, что назначил его верховным правителем царства. Так что не говорите мне, пожалуйста, что необращенные не хотят слышать обличительную, честную проповедь. Отнюдь. Существуют опасности, которые подстерегают каждого молящегося человека. Всякий молитвенник является сущим наказанием для ада, и сатана будет делать все возможное, чтобы остановить молитву этого человека. Даниил уже доказал эффективность своей молитвы в царствовании Навуходоносора и Валтасара.
Теперь в правление Дария сатана предпринял великий заговор с целью прекращения молитв Даниила. Они так потрясали ад, что взбешенный дьявол организовал против него целое правительство Вавилона. Вспомните, что Даниил был назначен высшим правителем, которому подчинялись все остальные лидеры страны. Эти политики видели в Данииле мудрость, и он был уважаем. Царь благоволил к нему, и это вызывало у них жгучую зависть. Теперь они составили против него заговор. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила в управлении царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Даниил был беспорочен, так что вавилонские лидеры не могли уличить его хоть в каком-либо грехе. И в конце концов они заключили, что единственным способом, чтобы достать пророка, было его смиренное хождение перед Богом. Они говорили: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Дал бы Бог, чтобы так можно было бы сказать сегодня о нас». Эти лидеры знали, что Даниил трижды в день молился, открывая окна своей горницы в направлении Иерусалима, и приписывали благосклонность, которую оказывал ему царь, его молитвам. Итак, они пустили в ход план, чтобы остановить его молитвы. Как? Я верю, что они пытались занять все время Даниила делами. Его соправители старались вовлечь его в важные дела, связанные с его должностью, настолько, чтобы у него не оставалось времени для молитвы. Возлюбленные, это одна из главнейших коварных уловок, которые использует сатана против всех верующих, и особенно этот заговор направлен против служителей. Если вы спросите какого-нибудь пастора, почему он не молится, скорее всего, он скажет вам, что у него нет времени. Исполнение им своих пасторских обязанностей поглощает столь много времени, что он вынужден использовать для этого все время, отводимое для подготовки своих проповедей. Большинство христиан впадает в то же самое искушение. Они говорят: «Мне не хватает времени, чтобы молиться. Работа поглощает все мое время». Даже домохозяйки заявляют: «У меня нет ни минуты, чтобы помолиться в течение дня. К тому времени, пока я одену детей, уберу в доме, приготовлю пищу, у меня совсем не остается времени на молитву». Философ Сорен Киркегаард отзывался о загруженности христиан делами как о наркотике. Он замечал, что это ведет к раздвоенности и фальши. Он говорил, что по мере того, как люди все более погружаются в дела, их любовь к истине постепенно угасает. Потом, под массивным воздействием причин, побуждающих их к деятельности и всевозрастающих требований своего времени, они теряют способность понимать угрожающую им опасность. Они имеют зеркало Божьего Слова, но не могут спокойно постоять перед ним достаточно долго, чтобы увидеть, что оно отражает. Я считаю, что занятой, редко молящийся христианин находится в худшем состоянии, чем тот, кто смертельно болен. Почему? Он все более довольствуется своим состоянием и при этом становится все менее расположенным к молитве и углублению своих отношений с Богом. Со временем его убеждения ослабевают до тех пор, пока от них ничего не останется. Даниил знал, что без молитвы он не выживет и дня, поэтому он продолжал молиться, несмотря на то, что коллеги все более и более заваливали его работой. Вы знаете эту историю? В конце концов, они издали постановление, требующее 30-дневного моратория на молитву. Это был закон, направленный исключительно против Даниила. Но даже тогда Даниил не прекратил свои потрясающие ад молитвы, и в результате он оказался во львином рву. Вы можете недоумевать, что побуждало Даниила так интенсивно молиться, что заставляло его продолжать молиться, даже невзирая на нависающий над его головой смертный приговор. Почему этот 80-летний старик продолжал столь горячо изливать свое сердце перед Господом, когда остальная церковь больше не искала Бога? Подумайте только,
каких громадных усилий стоило Даниилу посвятить себя молитве. В конце концов, он жил в Нью-Йорке своего времени, в великом, пышном, богатом Вавилоне. И он жил во времена духовной апатии, пьянства, поисков наслаждений и алчности среди Божьего народа. И более того, он был занятым лидером, которого постоянно окружали дела, отвлекая его внимание. Я говорю вам, молитва никому не приходит естественным образом, даже к Даниилу. Легко выделять определенное время для молитвы поначалу, но трудно быть постоянным в этом, и наша плоть и дьявол находятся в сговоре против этого. Итак, как же нам стать людьми молитвы? Во времена духовного упадка и надвигающего суда Бог ищет молитвенника особого рода. В 5 главе Иеремии Бог призывает: «Походите по улицам Иерусалима и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим». По существу Бог говорит: «Я помилую их, если найду хотя бы одного человека, который бы меня искал». Бог обильно благословлял и оберегал этот народ, однако они постоянно переступали все границы морали, прелюбодействуя и общаясь с блудниками. Более того, они больше не печалились о грехе и отвергали исправление, и поэтому Бог искал хотя бы одного, единственного молитвенника с сокрушенным сердцем, который ходатайствовал бы за этот народ, но он не мог найти даже одного. 23 глава Иезекииля описывает подобную же трагедию. Израильские пророки и священники стали хищными волками. Они наживались за счет простодушных, обирая бедных и вдов. Они осквернили Божью святость, перестав отличать чистое от нечистого, закрывая глаза на грех, проповедуя ложь и при этом бесстыдно заявляя: «Так говорит Господь». Бог тщетно умолял о единственном человеке, который противостал бы всему этому. «Искал я у них человека, который поставил бы на стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Во время Вавилонского плена Бог нашел такого человека в лице Даниила. И сегодня, более чем когда-либо в истории, Господь ищет такого же рода благочестивых мужей и жен. Он ищет верных слуг, которые желают поставить стену и стать в проломе, чтобы совершать дела, которые возможно совершить только посредством молитвы. Подобно Даниилу, этот человек будет найден со Словом Божьим в руках и жаждой к молитве. Когда Дух Святой пришел к Даниилу, пророк читал книгу Иеремии. Именно тогда и открыл Дух Святой Даниилу, что для Израиля пришло время Божьего избавления. И когда пришло это откровение, Даниил был побуждаем молиться, и, как написано: «Обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молил я Господа, Бога моего». Дух Божий исследует народы, церкви и пасторские кабинеты, ища тех, кто прилежно изучает Слово Божье. Такие слуги не просто ищут библейских знаний, они ищут духовную силу, умерщвление греха, истину, которая делает свободными. Они ясно видят, что происходит в стране, потому что узнают это из Божьего Слова. Когда Господь находит таких людей, Он благословляет их, даруя им дух молитвы. Молящийся слуга видит состояние церкви и принимает на себя ее вину. Должно быть, Даниил был взволнован, осознав, что приблизилось Божье время для пробуждения своего народа. Однако он скорбел в виде духовного состояния Израиля. Люди были пропитаны грехами Вавилона, поисками удовольствия и процветания, удаляясь от некогда почитаемых моральных стандартов. Даниил знал, что Божий народ не готов принять свое восстановление. Однако, винил ли пророк своих соотечественников за их грехи? Нет. Даниил отождествлял себя с окружающим его повсюду моральным упадком. Он заявлял: «Мы согрешили. У нас на лицах стыд, потому что мы согрешили пред тобою, поступали беззаконно, действовали нечестиво». Я верю, что это справедливо в отношении Церкви Иисуса Христа сегодня. Мы не в состоянии откликнуться на Божье желание совершать в нас великое дело пробуждения. Подобно Израилю, мы осквернились грехами нашего нечестивого общества.
Проще говоря, мы живем в современном Вавилоне, и к прискорбию христиане приспособились к грешным путям общества. Наше служение регулярно получает письма от жен христиан, которые пишут: «Я чувствовала, как мой муж удаляется от меня, но не могла понять причину. Затем однажды, открыв дверь его кабинета, застала его украдкой, смотрящего порнографию по интернету». Молодые люди в особенности становятся легкой добычей сатанинских ухищрений. Многие подростки из христианских семей, пользуясь сайтом фирмы Napster, буквально накачивают себя нечестивой музыкой. Я знаю одну мать-христианку, которая прошла курс обучения работы с компьютером, чтобы узнать, чем увлекается, сидя за компьютером, ее сын-подросток. И когда она открыла его компьютерные файлы, она ужаснулась тому, что увидела. Песни убийцы Чарльза Мэнсона, песни об убийстве полицейского, песни о смерти, самоубийстве и всякого рода беспорядочном сексе. Бог сильно желает благословлять сегодня свой народ. Но если наши умы загрязнены духом этого мира, мы не находимся в том состоянии, чтобы принимать его благословение. Даниил сделал следующее заявление. «Все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и разуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас». Даниил говорил: «Мы видели все это моральное разложение в нашей стране. И то, как наши пастыри ищут свои личные выгоды. Все наше общество стремительно мчалось к погибели, однако мы не обратились к молитве. Если бы мы только молились, Бог отвратил бы нас от грехов наших. Он даже медлил, ожидая нас и даруя нам славное обетование восстановления, но мы не уделяли ему хоть сколько-нибудь времени, а вместо этого продолжали удаляться от него, пропитываясь грехами этого нечестивого общества. Вот почему пришли на нас его суды». Вы можете спросить: что же это за молитва, которая потрясает ад? Она исходит от верного, усердного слуги, который видит, как его страна и церковь все глубже впадают в грех. Этот человек падает на колени, взывая: «Господи, я не хочу участвовать в том, что происходит. Дай мне быть примером Твоей сохраняющей и поддерживающей силы посреди этого развращенного рода. Не имеет значения, если больше никто не молится, я буду молиться». Даниил заканчивает словами: «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил вразумлял меня, говорил со мною и сказал: „Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению, ибо ты муж желаний“». Где же сегодня в Доме Божьем эти молитвенники? Где эти верные пастыри, которые день и ночь ищут Господа? Им дано будет разумение, потому что они мужи желаний. Подобно Даниилу, эти слуги отождествляют себя со страной и церковью и исповедуют их грехи как свои собственные, в смирении взывая: «О Господи, покажи мне, где я уклонился, в чем моя великая нужда. Помоги мне противостоять этому и справиться с ним. Держи меня на коленях, Боже, чего бы то это ни стоило, я жажду видеть, как ты восстанавливаешь твою церковь. Аминь».

На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу Международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон, 98-155.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Обидели умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порой на первый взгляд. Но нет, прощать легко и тяжелее, хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя гость нежеланный, не можешь ты смотреть ему в глаза, и помнишь нанесенные им раны, обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы, пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. И Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался Он. И если ты любви Христа причастен, обидчик должен быть всегда прощен. Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую б он боль не причинил? Когда любовью Божией ты наполнен, в душе твоей глубокая вода, над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно, страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая б рядом ни была душа. Не бросит пусть рука в кого-то камень, ни брата, ни врага, не обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех любил, Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда Его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран. Христос в тебе, а это что-то значит. Он — Бог любви великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать.

0: Момент творения.
1: Не случайность. Существует ли на самом деле то, что мы подразумеваем под счастливым случаем или везением? Происходит ли что-нибудь случайно? Многие даже не подозревают, что ответы на эти вопросы содержатся в Библии. В конце августа 1992 через городок в штате Висконсин пронесся торнадо, причинивший огромные разрушения. Об этом повсеместно говорили. По общенациональному телеканалу показали передачу о церкви, уничтоженной ураганом. Однако алтарь этой церкви уцелел, хотя его едва можно было различить с обломками. Но еще удивительнее было то, что уцелела и Библия. Она, как ни в чем не бывало, лежала на возвышении алтаря, открытая на 76-м псалме. «Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась». Это можно назвать случайностью? В 10 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит, что даже малая птица не упадет на землю, если не будет на то Божьей воли. В Псалме 148 сказано, что все творение славит Бога. Он сам повелевает ветру, с какой скоростью и в каком направлении двигаться. Случайно ли алтарь остался цел, и Библия была открыта на 76-м псалме? Все на этом свете происходит по воле Бога. Давайте же прославим Его за то, что в этой жизни нет такой вещи, как везение.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Флоренс получила и лифт, и лучший уголь, и дешевое лекарство, и продукты хорошего качества. Через полгода у нее было все, что она требовала, и комитет не только уважал ее за это, но и во всем был послушен, а пациенты просто обожали ее. Баталии за улучшение бытовых условий прошли. У Флоренс появилось больше времени на то, чтобы задуматься над событиями, происходящими в окружающем мире, и на посещение своих друзей. Вскоре она начала жаловаться, что в пансионате уже нечего делать. Ей хотелось сделать нечто большее. Она была уверена, что Бог призвал ее не только для того, чтобы управлять сиделками у престарелых леди. Лиз и Синди часто приглашали ее в гости. С театра военных действий новостей было мало. Солдаты, которые маршировали по Лондону, к лету в Крым так и не прибыли. Однажды Флоренс пришла к ним в сильном волнении. Глаза ее лихорадочно блестели, и она не могла найти себе места. «Лиз», — начала она, — «я хочу уйти из пансиона». «Почему? Когда?» «Не сейчас, но мне предложили стать управляющей сиделками в госпитале Кингс Колледж». «Как прекрасно, моя дорогая!» — воскликнула Лиз. «У тебя появится возможность реализовать свои планы относительно правильной подготовки сиделок». «Да, это прекрасно, но мне хочется сначала самой поработать с сиделкой». «Ты знаешь, что в трущобах Ковенгардена вспыхнула холера?» Лиз посмотрела на нее с ужасом. «Ты собираешься там работать? И не вздумай, ты же можешь заразиться сама». «Я обещала помочь и не возьму своих слов обратно. Мы не сможем с тобой видеться до окончания эпидемии, но при случае я буду передавать тебе новости». С Флоренс было бесполезно спорить по этому поводу, и Лиз не отговаривала ее больше. В сильном волнении Флоренс ушла. Лиз гадала, какая же судьба ждет Флоренс. Ни Флоренс, ни Лиз не знали, что нечто большее и опаснее, чем холера, ждет ее впереди. Армии союзников высадились в Крыму в сентябре 1854 года. Спустя месяц Флоренс прочла в газете ужасную сводку с поля боя, которая заставила ее глубоко задуматься. Автор писал, что в Крым прибыло 30 тысяч солдат. Все они были храбры, как львы. Но прежде чем закончилась зима, многие из них погибли. Но не от полученных ран, а от болезней и плохого лечения. И они продолжают страдать и умирать от холеры. Флоренс опустила газету и подумала о людях, которые умирали в лондонских трущобах от холеры. Как же было тяжело им там, на поле битвы. Она снова взяла газету и продолжила чтение. Под госпиталь они приспособили бараки. Не хватало докторов, и, конечно же, не было сиделок. Их заменяли солдаты, которые совершенно не были этому обучены. Она вскочила и заходила по комнате. Использовать солдат вместо сиделок? Как глупо, думала она. Там нужны женщины, обученные женщины. Она стояла возле окна и смотрела на улицу. «Кто-то же должен этим заняться», — сказала она вслух. «Ты должна это делать». Флоренс резко повернулась. Комната была пуста. Но она была уверена, что слышала чей-то голос. Она была немного напугана. Ее бил озноб. Затем страх прошел. Повторилось то, что случилось много лет назад. А потом, перед ее приходом на Харли-стрит, снова сам Господь заговорил с ней. Вдруг она поняла, почему Он позвал ее сюда работать. И здесь была подготовка к той работе, которую Он готовил для нее.
Флоренс подошла к столу и села писать письмо Лиз Герберт. Письмо Флоренс к Лиз и письмо Герберта к Флоренс оказались на почте одновременно. Она писала в своем письме: «Я хочу поехать с сиделками в Крым, и мы должны выехать немедленно». Она хорошо понимала, что женщины-сиделки — это новая идея, и армейские чины могут ее не одобрить. Для них это лишняя обуза, и ей лучше заручиться необходимыми бумагами от правительства. «Не могли бы вы, мистер Герберт, дать нам рекомендательные письма и написать британское посольство в Турции, что я не избалованная леди, а настоящая больничная сиделка, причем высокой квалификации? Так прямо и пишите». Она улыбнулась, запечатывая письмо. «Что бы ни сказали Синди или правительство, — думала она, — я все равно поеду». Ответ пришел неожиданно быстро. Герберт написал ей раньше, чем получил от нее письмо. «Я знаю в Англии только одного человека, — писал он, — который может продумать и организовать работу по уходу за ранеными солдатами в Крыму. Не согласитесь ли вы заняться этим?» Прочитав это письмо, она поняла, что не ошиблась. Бог призвал ее именно к этой работе еще тогда, когда она была подростком и жила в Эмбли. 14 ноября она писала Герберту, что рассчитывает отплыть из Англии через 3 дня. Но даже Флоренс с ее способностью решать и делать все очень быстро вряд ли смогла устроить все в такой срок. «Ты не сможешь за такое время собрать сиделок», — сказала Лиз. «Где ты их найдешь? Ты собираешься шить для них униформу. Еще надо заказать билеты до Франции и затем из Марселя до Турции». «Ну хорошо», — улыбнулась Флоренс. «Возможно, ты и права. Я подожду до субботы». Лиз рассмеялась. «Флоренс, дорогая, ты просто невыносима. Прошла всего неделя, как ты написала Синди в военное министерство». «На 4 дня больше, чем я планировала». Она достала из сумки маленький блокнот, в который записывала все, что нужно сделать. «Я заказала портным шитье униформы». «Как? Раньше, чем ты нашла самих сиделок?» Лиз посмотрела в недоумении. «Как же на них будет сидеть униформа?» Флоренс рассмеялась. Ее приятное с тонкими чертами лицо оживилось. «Пришлось пойти на риск. Надеюсь, что никто из них не будет слишком толстой или слишком высокой. Во всяком случае, Мэри Стэнли, ты ее знаешь, не так ли? Она уже разговаривала с девушками, которые хотят поехать со мной. Поэтому в скором времени мы сможем померить форму и посмотреть, как она будет на них сидеть». «А какая она из себя, эта форма?» Флоренс полистала блокнот и открыла страницу, на которой был нарисован эскиз. «Вот, посмотри, она будет серого цвета. Немного бесформенная, но у нас нет времени делать что-либо лучше. На ней не так будет видна грязь, а в Крыму ее будет предостаточно. И еще шарф, на котором будет вышито «Скутари». Это название района Стамбула, в котором находится госпиталь». У Лиз скривилось лицо, когда она посмотрела на рисунок. «Немного мрачновато получилось. Ты думаешь, они будут это носить?» «Во всяком случае, в них никто не влюбится, если они будут в такой одежде. Женщины, которых я подберу, будут носить платья, удобные для работы. Мне не нужны красотки, на которых солдаты сразу захотят жениться. У меня и без этого будет достаточно проблем». «Я думаю, ты права», — кивнула Лиз и протянула ей блокнот. «Чем я могу тебе помочь?» «Постарайся всем объяснить, что мы занимаемся стоящим делом». Флоренс встала и заходила по комнате. Она посмотрела на Лиз. «Ты знаешь, почему я занялась этим, не так ли? И не только потому, что хочу помочь раненым солдатам. Я хочу всем доказать, что обучение сиделок —
и организация этой работы – очень важное дело, и оно должно распространяться во всем мире, независимо от того, армейский это госпиталь или обычная больница. А сейчас я должна пойти повидаться с женщинами, которых отобрала Мэри Стэнли. Следующие несколько дней прошли в суете. Отец Флоренс, Фанни и Пати приехали в Лондон в необычайном волнении. Ведь Флоренс накануне вечером стала национальной героиней. Во всех газетах появились статьи о ее отважном решении. Но у самой Флоренс не было времени, чтобы читать газеты или беседовать с родными. Казалось, что она была во многих местах одновременно. И не мудрено, что ей некогда было даже поспать. Она что-то писала допоздна, а рано утром, когда все еще спали, была на ногах. Ей надо было успеть в военное министерство, чтобы утрясти с Гербертом дела, связанные с поездкой во Францию, поехать на встречу с портными, заказать униформу, затем опять в военное министерство уладить денежные выплаты для сиделок. Помимо этого, она все время встречалась с женщинами, которых подбирала Мэри Стэнли, и решала, кто из них поедет. В конечном результате она отобрала 38 женщин. 14 из них были профессиональные сиделки. Женщины средних лет с добрыми характерами. Остальные были католические монахини, которые до этого работали в больницах при монастырях или в домах презрения. Наконец настала суббота. Флоренс со своей командой под одобряющие крики толпы погрузились на судно, которое отплывало во Францию. Они выглядели немного странно. Монахини в своих длинных платьях и остальные в одежде, похожей на балахоны. Каждая из женщин несла зонтик, которым их снабдила Флоренс, и саквояж с униформой, а также теплой одеждой и ночными колпаками. Судно медленно отчалило от берега. Крики и возгласы толпы затихли вдали. Флоренс стояла на палубе, смотрела на белые скалы Англии, от которых они удалялись все дальше и дальше. Так началось это рискованное путешествие. В конце плавания, когда они подходили к Босфорту, она также стояла на палубе у перил и смотрела вдаль. Это было ужасное путешествие. Во Франции их тепло приняли. Но пока они добрались до Марселя, некоторые женщины успели переругаться. В Марселе она снова день и ночь проводила в хлопотах, делая всевозможные закупки и загружая ими корабль, на котором они отплывали в Турцию. Это был один из самых плохих кораблей, на котором ей когда-либо приходилось плыть. Он был очень грязный и полон тараканов. В Средиземном море она страдала от жестокой качки. И вот, наконец, их путешествие подходило к концу. Одна из сиделок подошла и тронула ее за руку. «Прекрасный вид, не правда ли, миссис Флоренс?» Она кивнула. Константинополь сиял куполами в солнечных лучах. Вокруг их судна сновали дюжины маленьких лодок, похожих на гондолы, в ожидании желающих попасть на берег. Флоренс смотрела не на великолепие города. Ее взор привлекали большие строения в пригороде, которые она уже видела прежде на фотографиях. Это были бараки госпиталя в Скутари. Сиделки обступили ее и загомонили на все голоса. Одна из них сказала: «Миссис Флоренс, как только мы прибудем на место, позвольте нам сразу приступить к работе и начать ухаживать за бедными ранеными». Флоренс повернулась и посмотрела на нее. Ее лицо было строгим и серьезным. «Самым выносливым из вас придется заняться стиркой», — ответила она, и пошла прочь, прежде чем они что-либо ответили. Тропинка, ведущая к госпиталю,
была бугристая и липкая от грязи. Монахини скользили по ней, чуть ли не падая. Флоренс молча шла впереди всех. Несколько худых, оборванных солдат наблюдали за ними. Один из них что-то сказал, а остальные засмеялись. Женщины стали объектом шуток среди солдат. Тропинка привела к большому зданию, и Флоренс остановилась, поджидая остальных, надеясь, что кто-то выйдет к ним навстречу. Но к ним никто не вышел, и она сама вошла в здание. Внутри было сыро, грязно, воздух спертый. Ноги скользили по грязному полу коридора. Навстречу ей попался солдат в рваном красном мундире, и Флоренс попросила его проводить ее к старшему офицеру-медику. Солдат посмотрел на нее и ухмыльнулся. «Мы слышали о вас», — сказал он. «Вы здесь долго не задержитесь. Докторам вы не нужны». «Ну ладно, пойдете и поговорите с ними сами». Он повел Флоренс вдоль коридора. Офицеры говорили, что не позволят каким-то женщинам вмешиваться в их дела. «Они даже не пустят вас в палаты. Да вы и сами не захотите туда входить, когда увидите их», — добавил он. «Вздор», — ответила Флоренс резко. «Нас послало британское правительство, чтобы помочь докторам». «Ну ладно, мисс», — солдат пожал плечами. «Вы сейчас все узнаете сами. Посмотрите, что вам скажут офицеры. Я не удивлюсь, если они отправят вас домой следующим же судном». Слова солдата были недалеки от истины. Армейские врачи никогда раньше не использовали женщин как сиделок, и они не хотели иметь с ними дело и сейчас. Они сразу сказали об этом Флоренс, как только она вошла в комнату. Флоренс стояла, вытянувшись как солдат, разглядывая сидевших за столом офицеров, и старалась говорить спокойно. «Ну хорошо», — сказала она. «Если вы не пустите нас в палаты, мы будем находиться на улице, пока вам не понадобимся». «А мне кажется, что мы вам все же понадобимся. Во всяком случае, вы должны предоставить нам ночлег». «Где мы разместим вас, если госпиталь полон больных и раненых?» Один из офицеров вышел вперед. «Майор Смит отбыл в Балаклаву. Может, поселить их у него?» «Правда, будет немного тесновато в 4 комнатах для 38 человек, но я думаю, что вполне возможно». Остальные офицеры согласно закивали головами, и первый продолжал. «Я проведу их и покажу жилище. Правда, в одной из комнат лежит мертвый русский генерал, но мы его куда-нибудь вынесем». Флоренс вздрогнула, но ничего не сказала. Она знала, что достигнет большего, если не будет спорить, а будет ждать своего часа. Они пошли за молодым офицером, который отвел их в запущенную и тесную квартиру. В квартире они прожили 4 дня. Флоренс основательно познакомилась с госпиталем, хотя доктора и не разрешали ей приступить к работе. Ее ужаснуло то, что она увидела. Больница была шокирующе грязной. Не хватало кроватей, и раненые лежали прямо на полу, стеная от ран. Не было элементарной кухни. Солдаты варили мясо в больших котлах и затем резали его на порции тут же на одной из кроватей. Затем в этих же котлах, даже не помыв их как следует, дежурные готовили чай. «Я знаю, что вы об этом всем думаете, миссис Флоренс, но мы ничего не можем поделать», — сказал один из докторов. «Поверьте, если бы у нас была возможность, мы бы сделали все, что в наших силах. У нас нет денег, и поэтому не можем организовать правильное питание, а также и все остальное». «Но мои сиделки», — начала Флоренс сердито, «они будут только мешать. Они будут перечить докторам и пытаться исправить то, что просто нельзя исправить. Не представляю, зачем мистер Герберт и правительство послали вас сюда. Им бы следовало лучше узнать обстановку».
Спустя 4 дня после их приезда к ним на квартиру пришел вестовой и сказал, что главный врач хочет видеть Флоренс. За 4 дня более 1000 человек поступило в переполненный госпиталь. Многие были ранены, но большинство больны холерой. Вестовой привел Флоренс снова в ту комнату, в которой она была в день приезда. Как только они вошли, офицер встал из-за стола и дружелюбно посмотрел на нее. Предложил присесть. «Я был очень груб с вами в прошлый раз. И еще я говорил, что нам не нужны вы и ваши сиделки». «Да», — сказала Флоренс, — «теперь вы изменили свое мнение». Офицер кашлянул, не зная, что сказать дальше. «Да, я вынужден был изменить свое мнение. Слишком много работы, и нам с ней просто не справиться. Боюсь, мне придется забрать свои слова обратно. Нам нужны вы и ваши сиделки».

Будь светом и солью, будь солью и светом. Сказал Иисус, чтоб ты помнил об этом. Не нужен маяк, если свет в нем угас. И соль несоленая пользы не даст. Свеча и звезда свет дают непохожий, но ту и другую заметит прохожий. Увидит свечу он в окне на виду и в небе далеком отыщет звезду. Над миром сгущаются темные тучи. Будь светом, и пусть твой сверкающий лучик пробьет эту липкую, страшную тьму, и кто-то потянется сердцем к нему. Как воздух пропитан греховным растленьем, ты должен людей приводить ко спасенью. Будь солью для жителей грешной земли и жизнью святою их жизнь осоли. Будь истинным светом, будь солью соленой. Пусть видят и знают, ты Богом спасенный. Пусть чувствуют люди твоей жизни вкус. Да будет прославлен в тебе Иисус. Такие простые Иисус дал примеры: луч света и соли крупинка, жизнь веры. И не было лучше сравнения, и нет. Для нас это слово: вы соль и вы свет. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Псалом 44, начальнику хора на музыкальном орудии шашан, учение сынов Кореевых, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею, и в этом украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости боли соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алоэ, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя, дочери царей между почетными у тебя. Стала царица одеснуя тебя в афирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых. На музыкальном орудии аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брань до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора, сынов Кореевых, псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу голосом радости,
Ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог — царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божьи, Он превознесен над ними. Псалом 47, песнь, псалом сынов Кореевых. Велик Господь, и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари, и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора, сынов Кореевых, псалом. Слушайте это все народы, внимайте этому все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают равно, как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог
избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним и слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49, псалом Асафа. «Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и земли судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 50. Начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат,
и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь твой тельцов».

дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне.

0: войди поскорей.
1: Болит душа и слезы на очах, но, друг, благословение ты помнишь, как часто он нам в горе помогал, как многократно он являл нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать. А без скорбей где взять нам этот опыт? В душе не научившийся страдать, намек на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся. Наш отец, не отчим, настаивать не нужно на своем. Пусть будет так, как Бог премудрый хочет. И горечь бед познав, и боль разлук, мы движемся средь кочек и колдобин, а легкий путь, где жертвенности нет, не слишком ли для странников удобен? Подчас сквозь тень уныния и тьму проходим мы, но и в глухую полночь Бог слышит прибегающих к Нему и дивную не спосылает помощь. С надеждой подымем взор, придет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет небесная десница.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Книга Судей – одна из самых интересных книг Библии. Она идет сразу после книги Иисуса Навина и описывает жизнь израильтян в Ханаане после смерти Иисуса Навина и перед тем, как Господь дал им царей. Книга Судей рассказывает о народе Божьем и его вождях, о блестящих победах и тяжелых поражениях сынов Израилевых. После того, как Иисус Навин завоевал обетованную землю, израильские племена пытались укрепить полученные ими в удел земли. Тогда у еврейского народа не было сильного централизованного управления, и они постоянно впадали в идолопоклонство. Грех, наказание, покаяние, избавление и опять грех. Такая цикличность весьма характерна для книги Судей. Теперь давайте посмотрим, какой пример и урок дает нам книга Судей. В последнем стихе последней главы, то есть 21 глава, 25 стих, находится ключ этой книги. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Эта мысль повторяется 4 раза. Если вы упустите этот стих, упустите важный урок этой книги. Интересно, здесь не говорится, что каждый делал то, что казалось несправедливым, но то, что казалось справедливым. Первый урок состоит в том, что там, где человек может делать все, что считает справедливым и правильным, воцаряется хаос. Эти люди не старались делать худое, но почему-то становилось все хуже. Как говорят, хотел как лучше, а получилось как всегда. В чем была проблема? Проблема была в том, что каждый делал так, как он считал справедливым и нужным, а не так, как Бог им говорил. Короче говоря, они не принимали всерьез Божьи заповеди, то, что Господь повелел им делать, когда они войдут в Ханаан. А что Господь им повелел? Об этом мы читаем во Второзаконии 7:2-3. «И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». А что сделал Израиль? В книге Судей 1:27-34 читаем. «И Манассия не выгнал жителей Бесфана и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем также не изгнал хананеев, живущих в Газе. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди их и платили им дань. А Асир не изгнал жителей Ако, и Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бифанафа, и жил среди хананеев. Мы видим, что израильтяне выгнали не всех жителей Ханаана. Что Господь сказал им потом? Книга Судей 2:1-3. «И пришел ангел Господень и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю: я не изгоню их от вас, и будут они вам петлёю, и боги их будут для вас сетью». Теперь давайте подумаем, почему израильтяне не выгнали их оттуда. Что они не смогли? Нет, они не пытались этого сделать. Они не принимали всерьез ту опасность, которую хананеи могли из себя представить. Они изгнали всех могучих царей, но мелких, незначительных хананеев они не изгнали. Они думали: зачем выгонять этих людей? Что они могут нам сделать? Пусть себе живут здесь, платят нам налоги. Зачем нам уничтожать маленькую деревню? И это казалось им справедливым.
Так они и поступили. Теперь давайте посмотрим, как начинается и как заканчивается эта книга. Книга Судей 1.1. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». После того израильтяне начали войну против хананских народов и начали их изгонять. Но в конце книги Судей, в 19 и 20 главах, описывается не война израильтян с другими народами, а война между сынами Израилевыми и коленом Вениаминовым. Эта война произошла из-за позорной истории Левита и его наложницы. Книга Судей, глава 19. И это было, когда сыны Вениамина отказались раскаяться. Тогда вышли все сыны Израилевы и собрались все общество, как один человек, от Дана до Версавии, напали на сынов Вениамина, но потерпели поражение. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день, но опять потерпели поражение. В результате в обоих сражениях погибло около 40 тысяч израильтян. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали перед Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там. «Выходить ли нам еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал, «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поразил Господь Вениамина сначала 25 100, а потом еще 25 000, обнажавших меч. Вот как закончилась эта братоубийственная война между сынами Израилевыми и сынами Вениамина. Дорогие друзья, как мы уже напоминали в 1 Коринфянам 10 главе, говорится, что все, что происходило с израильским народом, служит примером для нас. Поэтому давайте вспомним два места из книги Судей и сопоставим их. Книга Судей 1.1. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю в руки его». Книга Судей, 20 глава. «И встали и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь, «Иуда пойдет впереди». Итак, начинается война между сынами Израилевыми и народами Ханаана, а заканчивается войной между израильтянами. Если кто-нибудь скажет, а почему получилось так? Да потому что каждый делал то, что ему казалось правильным и справедливым. Второй урок заключается в том, что большинство христиан думает, что если кто-то говорит правду, то это есть воля Бога. Но это далеко не всегда так. Каждый человек имеет свою собственную правду. Наши человеческие правды нас разделяют. Истина только нас объединяет. Мы видели, как человеческая правда, человеческая справедливость привели к братоубийству. Это, как сказано в 1 Коринфянам 10 главе, для нас есть пример. Дорогие мои, мы должны знать, что правда и истина — это разные вещи. Правда произошла от древа познания добра и зла, а истина есть Христос Иисус. Каждый человек имеет свою правду, а истина есть Христос. Для христиан вопрос не в том, правы мы или нет. Чем больше мы пытаемся доказать, что мы правы и справедливы, тем больше мы оказываемся вне святая святых. Чем больше мы спорим и доказываем, что мы правы, тем больше мы страдаем. Почему между христианами возникает спор? Потому что каждый думает и делает то, что ему кажется правильным и справедливым.
Всякий раз, когда между христианами возникает спор, христианская жизнь исчезает. Наше правильное «я» должно быть переломлено, потому что это завеса, ограждающая нас от присутствия Господа. Наши решения должны исходить не из нашего «я», то есть не из того, как нам кажется правильным и справедливым, потому что это исходит от древа познания добра и зла. А наши решения должны исходить из древа жизни, то есть от истины и от присутствия Господа. Дорогие, как Господь дал израильтянам заповеди и нам дает новую заповедь, «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Давайте возьмем пример с того, что происходило тогда с израильтянами, и будем бдительны, чтобы и у нас не было войны между братьями, и чтобы не было разделения.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2, 3.

0: Дорогие радиосотрудники, мы всех вас приветствуем и всех приветствуем радиослушателей. Да благословит каждого Господь, мы приветствуем всех, кто сегодня присоединился к нам. Почему я говорю радиосотрудники? Потому что я знаю, в этой программе молитва очень-очень есть многие-многие братья и сестры, которые уже стали за эти годы, они сотрудниками стали, потому что они всегда верно молятся, всегда верно с нами, всегда верно остаются. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, наполнит силой, наполнит милостью. И мы об этом всегда молимся друг за друга, да благословит каждого Господь. Друзья, я хотел бы объявить наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас и даст нам сегодня той благодати Божией, которая сегодня так нам необходима. Пусть Бог благословит вас. И также, кто сегодня нас смотрит онлайн, в YouTube, Facebook, вы можете воспользоваться и также писать свои нужды, переживания, мы будем с вами молиться. И будем с вами молиться, да благословит каждого Господь и наполнит своей силой, и наполнит благодатью своей. Друзья, я хотел бы зачитать место Писания, которое уже на этой неделе было озвучено. Я еще раз зачитаю. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправленное солью. Слово ваше да будет всегда с благодатью». На самом деле это так необходимо, друзья, чтобы, знаете, мы были всегда готовы, и чтобы Господь использовал нас, и также в то же самое время, чтобы Божья благодать всегда была присуща в жизни каждого из нас. Да, благословит каждого Господь, наполнит любовью, наполнит благодатью и миром. Пусть Божий мир наполняет нас, производит в нас действия, работу и благодать, силу свою в жизни нашей. Возлюбленные, мы давайте об этом порассуждаем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Знаете, так это необходимо сегодня в жизни нашей, чтобы слово, которое Господь дает в жизнь нашу, чтобы оно всегда было приправлено. И всякий раз, где бы мы ни встречались, где бы мы ни находились, чтобы она производила работу и действия. Об этом мы всегда молимся. Перед нами прекрасный праздник. Перед нами день Пятидесятницы. Друзья, перед нами тогда, когда сошел Дух Святой на церковь свою. Дух Святой сошел на народ Божий. Дух Святой сошел тогда, когда собрался народ. Когда, знаете, народ был единодушно вместе, и написано, и Дух Святой пришел как шум, как сильный ветер, знаете, шумом, да, вошел в это здание, где находились люди, которые в ожидании Божьего пришествия, Духа Святого. Друзья, вот это сегодня хотелось бы сказать, чтобы каждый из нас, мы этого искали, чтобы каждый из нас, мы прилагали усилия, прилагали старания, и чтобы слава Божья окружала нас, и сила Божья наполняла нас, производила работу, производила действие, производила помазание, производила благодать и производила силу в жизни нашей. Знаете, мы нуждаемся сегодня в силе Духа Святого. Мы нуждаемся сегодня, чтобы Дух Святой действовал в нашей жизни. Возлюбленные, сегодня нам необходимо, чтобы сила Духа Святого, она сегодня, знаете, сотворяла то, что желает Господь сотворить. Знаете, когда Иисус Христос находился на этой земле, да, Он, мы читаем Писание, говорит, Он, Господь, Он говорит, я творю то, что Отец мне повелел. То, что мне Отец сказал, я сотворяю. И, знаете, и Он говорит, Отец, я исполнил все, что Ты мне повелел. Друзья, вот это когда мы открываем свое сердце, когда мы позволяем Духу Святому действовать в нашей жизни, тогда мы это переживаем, мы это видим, мы, знаете, это слышим. И тогда Дух Святой берет нас в удел и использует то, что Он желает сделать, Он делает. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы сегодня молились о том, чтобы, знаете, этот день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого, Знаете, Он сегодня, Дух Святой, оживотворил и пришел этим новым ветром, знаете, новой силою, новой благодатью, знаете, новым огнем зажег нас, знаете, запалил нас. Что я подразумеваю новое, возлюбленное? То, что, знаете, новое — это старое забытое. Знаете, так то, что мы когда-то, может, имели, когда-то, может, мы горели, и это у нас утихло, это, может, мы, знаете, засуетились и как-то оставили то, ту благодать, может, оставили то стремление, ту ревность, то переживание силы благодати Божьей в молитве. Хочется, чтобы это вновь нас возродило, чтобы вновь нас зажгло, чтобы вновь мы возгорелись и исполнились силой Духа Святого и стали прославлять Господа, стали величать Господа, стали радоваться в Иисусе Христе. Это так сегодня необходимо. Да благословит каждого Господь, наполнит сегодня силой, наполнит благодатью, наполнит помазанием, и об этом хочется молиться, чтобы Дух Святой сегодня, Он использовал нас. И как мы здесь зачитали, слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Знаете, как хочется вот этой благодати. Всегда, когда мы открываем свои уста, когда мы молимся, когда мы, знаете, находимся, где были, не были мы, чтобы эта всегда благодать и шла впереди. Чтобы мы сегодня слышали: Господь, а что Ты желаешь сделать? Господь, а что Ты хочешь сказать? Господь, какова сегодня воля Твоя для этой или иной ситуации? Вот это то, что сегодня, знаете, хочется, чтобы происходило в жизни нашей и производило работу, действие. Пусть Бог благословит и наполнит и оживотворит наши сердца. Да будет Ему честь, хвала и слава. Друзья, еще раз объявляю наши координаты, куда вы можете позвонить: 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете написать и сказать свои нужды, переживания, и мы будем молиться. Мы будем молиться и о том просить Господа, чтобы Дух Святой сегодня производил работу и действие. Знаете, и пред нами, знаете, как я сказал, вот эти праздник, который сошествие силы Духа Святого. И хочется, чтобы каждый из нас мы ревновали. Мы ревновали, искали этого и переживали. Я верю в то, что, друзья, когда мы ревнуем, когда мы ищем, когда мы пребываем в Слове, пребываем в молитве, то Господь пошлет, Господь даст, Дух Святой, Он сойдет на жаждущие сердца, на те сердца, которые сегодня ищут, которые молятся, которые ревнуют, которые переживают, которые сегодня беспокоятся и желают, чтобы сила Божьей благодати, оно производило работу и действие. Пусть в этом прославится Господь. Пусть имя Божье будет прославлено и будет возвеличено. И слава Божья, она сегодня производит в жизни нашей все больше и больше, знаете, действия, работы для того, чтобы сегодня Дух Святой делал ту работу в церкви нашей, знаете, в народе Божьем, в семьях народа Божьего и в молодежи или в подростках, чтобы эти молодые души, они сегодня переживали Господа, переживали силу. Знаете, всякий раз, когда мы исполняемся силой Духа Святого, когда мы переживаем силу Духа Святого в молитве, переживаем Его в чтении Слова, тогда, знаете, друзья, когда Слово проговаривает нам, это нельзя заменить. Это нельзя заменить. У тебя на это есть жажда, стремление, ты этого ищешь, и ты радуешься, ты переживаешь. И этот покой, этот мир, вот это, знаете, умиротворение, его нельзя объяснить и нельзя дать. Сказать: вот возьми, имей этого. Нет. Но когда мы пребываем в Слове, когда мы пребываем в молитве, когда мы позволяем силы Духа Святого, знаете, действовать в нашей жизни, тогда мы это переживаем. Чтобы вот это молодое поколение вкусило. Знаете, чтобы сегодня молодежь, чтобы подростки вкусили, как благ Господь. Чтобы они пережили это. Чтобы сегодня те братья и сестры, которые никогда не переживали, тоже пережили. Никогда не вкусили, чтобы они тоже вкусили и познали, насколько благ Господь. И переживали радость и благословение. Пусть Бог благословит каждого из нас, наполнит миром и любовью. Возлюбленные, я вас приглашаю к молитве. Давайте мы вместе с вами сегодня помолимся и скажем эти слова, которые здесь я зачитал. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Господь, наполни наши сердца, наполни наши уста, наполни их благодатью, приправь их солью, чтобы мы были исполнены силой Духа Святого. Сегодня горели для славы Твоей, ревновали и сегодня искали Твою благодать, искали Твою силу, переживали Твою милость, переживали Твою славу, переживали Твою любовь и благодать. Давайте мы об этом помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за любовь, за милость, за благодать силы крови Твоей. Господь, мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя над нами. Отец, мы благодарны Тебе за это время, которое сегодня Ты подарил для нас. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем сегодня вместе с радиосотрудниками, с братьями, с сестрами, с слушателями, те, кто сегодня только, может, впервые присоединился, вместе молиться, Господь, вместе сегодня рассуждать о благодати Твоей, рассуждать о силе Духа Святого, говорить, Дух Святой, о Тебе и размышлять о Тебе. Дух Святой, сегодня Ты так нам необходим. Дух Святой, сегодня Ты нам так нужен. Я прошу Тебя, благослови нас, наполни силой Твоей, наполни Твоим помазанием, и мы нуждаемся в этом. Господь наш и Бог наш. Господь, я прошу, благослови. Являй Твою славу, являй Твою благодать и милость, которая сегодня так необходима. Боже, я прошу Тебя, веди Твоей рукою могущую, крепкую и сильную. Благословляй и устрояй, созерцай и давай нам сегодня эту жажду. Помоги нам переживать сегодня эту радость. Дух Святой, чтобы мы сегодня переживали это умиротворение, это благословение, которое сегодня так необходимо. Отец Небесный, я прошу Тебя, зажигай сегодня сердца посредством Духом Святым, Господь. Зажигай сегодня семьи, зажигай молодые сердца. Зажигай сегодня, Господь, церквя, народ Твой, для славы Твоей во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Боже, пойди впереди, сотворяй Твою работу, сотворяй Твое действие. Отец Небесный, перед нами эти дни, которые мы вспоминаем, сошествие Духа Святого. Дух Святой, сойди Твоей великой силой. Пусть сегодня Твоя слава, она наполнит нас. Пусть сила Духа Святого оживит нас. Пусть помазание Твое, Господь, она укрепит нас. Во имя Иисуса Христа, Господь, благодатью Твоей наполняй и оживляй. Наполняй сегодня силой Твоей и веди нас, Господь, рукою могущей Твоей. Слава и честь да будет Тебе, великий Бог. Господь, мы нуждаемся в этом. Отец Небесный, я прошу Тебя, благословляй, веди и управляй, зажигай те сердца, которые сегодня так нуждаются, Господь, в Тебе. Те сердца, которые сегодня ищут Тебя, Боже, наполни, благослови. Пусть сегодня огонь Духа Святого загорится, Господь, в многих сердцах, которые сегодня в искании Тебя, Господь наш и Бог наш. Я прошу Тебя, благослови эту молитву. Благослови это общение, которое перед нами сегодня, где братья и сестры пишут, говорят свои нужды, свои переживания, говорят свои проблемы, говорят свои сегодня скорби, которые они имеют. Боже, помоги, благослови, да будет имя Твое благословенным. Боже, зажги огонь Твой, зажги благодать Твою, зажги силу огня Твоего, Господь, в тех домах, где сегодня трудно, тяжело, где сегодня слезы, где сегодня проблемы, где сегодня переживания. Боже, я прошу Тебя, помоги и яви Твою славу. Господь, там, где сегодня нуждаются в утешении, там, где сегодня нуждаются, Господь, чтобы Ты утешил, там, где сегодня потеря сына или дочери, или мужа, или жены, или близких, родных, друзей, которые отошли в вечность, Боже, мы молимся о таковых. Боже, утешь, яви милость Твою. Яви Твою благодать, яви Твою силу. Кто находится в критическом состоянии, тоже войди в эти палаты и яви Твою милость, и яви Твою славу. Бог мой, я молюсь также за миссионеров. Те, которые сегодня проповедуют и несут Евангелие, которые распространяют Слово Божье, которые сегодня достигают, Господь, сегодня те сердца, которые не знают Тебя. Боже, благослови во имя Иисуса Христа, наполни Твоей силой, наполни Твоей благодатью, наполни Твоим помазанием, и в этом да будет имя Твое прославлено и возвеличено, Господь наш и Бог наш. Я прошу Тебя, зажигай, благословляй, устрояй, веди, направляй и наполняй. И в этом пусть имя Твое прославится. Господь, я прошу, благослови пастыров, благослови сегодня, Господь, благовестников, всех тружеников, которые на ниве Твоей несут Евангелие, проповедуют, которые служат душепопечителей, зажги огнем Твоим, Боже. Зажги Твоим огнем, зажги Твоей любовью, зажги Твоей благодатью, укрепи их руки и ноги для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа да будет имя Твое прославленным и возвеличенным. Отец Небесный, за все да будет Тебе хвала, за все да будет Тебе честь и поклонение. Ты наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем всех вас, Божьих вам благословений. Это передача «Молитва», где мы с вами вместе сегодня молимся и также нуждаемся в Божьей благодати, в Божьей силе, чтобы Дух Святой производил работу и действие так, как Он желает, так, как Он хочет, и пусть в этом имя Божье будет прославлено. Возлюбленные, хотел бы сегодня пригласить каждого из вас к тому, чтобы мы могли поддерживать, молиться, у кого сегодня нужды, у кого переживания, кто нуждается в этом, чтобы имя Божье было благословено, чтобы имя Божье было прославлено и возвеличено. Да будет в этом имя Бога сегодня, знаете, в каждом сердце восхвалено. Пусть Бог благословит каждого из вас. Также хотелось сегодня объявить наши координаты, куда вы можете позвонить. На номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И если у вас есть Facebook или Telegram, вы можете тоже воспользоваться и позвонить на этот номер, или также написать, или дать о себе знать так, смс-сообщением, и мы будем зачитывать ваши те нужды, которые получили от вас. Сестра Лариса сейчас зачитает те нужды, которые мы имеем. Пусть Бог благословит, и будем молиться.
1: Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня за семью моей дочери Катю, а также ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исполнит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божье в эту семью. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил моих мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Помолитесь, чтобы Бог послал свою защиту и устроил мои дела на работе, чтобы исцелил меня от моих болезней. Вітаю вас, брати та сестри. Прошу молитися за спасіння нашого дому, наших дітей, за їх судьби, за здоров'я. Щиро дякую. Прошу помолитись за брата и его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Сердечно благодарю. Помолись за мій молитовний список, будь ласка. Молись за мого племінника, він в Україні. Забрали в армію, щоб Бог зберіг його життя і спас його душу. За моє здоров'я, дуже болить спина і руки. Дякую. Молюся з вами. Помоліться за нашу церкву, щоб Бог послав свій мир, любов і єдинство. Іскренні прошу вас, браті і сестри, помолітесь за мене і мою нужду, щоб Господь вступився, розрушив все те, що враг воздвиг проти мене, і Господня побіда восторжествувала. За мужа Сережу помолітесь, щоб Бог вразумів його, і він родився свыше і служив Господу, дав йому спасіння. За Михаила, племянника моего, помолитесь, чтобы Бог просветил его разум и освободил от зависимости. За здоровье мужа и освобождение сына от зависимости и покаяния. За устройство судьбы дочери, внуков и молодежи от Божьей руки. Благодарность Господу за все милости, что Он посылает. Слава Ему вовеки. Есть нужда, финансовые трудности, чтобы Господь помог. Сердечно благодарю. Сердечно благодарю Господа за Его милости, что Он хранит и благословляет. Слава Ему вовеки! Прошу поддержать в молитве за сына Виктора. Господь знает его состояние. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю. Дорогі брати і сестри, прошу молитись за чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь і прийняв Господа в своє серце. Поддержите в молитві за дочь Ангеліну, щоб Бог ісцелив її глаз, і за мужа, за його духовне состояние, і за мене. Нуждаємося в молитві. Помолитесь за сина Мішу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба молиться за сына подростка. Нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. За моих детей помолитесь, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. За сына Мишу помолитесь, чтобы Господь помиловал его, восстановил. Он в тяжелом духовном состоянии, чтобы исцелил его. Сегодня я в посте за семью. Прошу, поддержите, чтобы Господь провел, когда будет трудно, сохрани от зла и болезни, а также устроил судьбы сыновей и дочерей. Спасибо огромное за ваши молитвы. Просьба за одну семью, чтобы наладились у них документы. Также освобождение сестры Лии и освобождение от зависимости и азартных игр двоюродного брата Саши. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние его сыновей, чтобы они служили Господу. За сына Богдана, за его покаяние помолитесь. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, детей, внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь дал покаяние. Нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. За сыновей Романа и Максима молитесь, они в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление, пробуждение. Помолитесь за сестер Люсю, Лиду и Олю Грещения, чтобы Бог помог в их болезнях, переживаниях и укрепил духовно и физически. Помолитесь за меня и мою сестру Тамару Вергунову, мы в болезнях, чтобы Господь явил милость. Поддержите в молитве за освобождение от алкогольной зависимости Гену и Рому, чтобы вступился Господь и дал полное освобождение. За Наталью Самко помолитесь, у нее онкология. За покаяние, освобождение и спасение за меня, за духовное состояние семьи также, чтобы все имели страх Божий, приближались к Нему. За продажу дома, сына, пусть Господь даст нужных покупателей, за финансовые трудности сына, да поможет ему Бог. За наше здоровье сердечно благодарю. Прошу за спасение сына Сергея и его семью. Мир вам, дорогие молитвенники. Благодарю за услышанные молитвы, за мир над нашей головой, за заботу Господа и охрану, за милости к семье. Прошу за наших детей и за их духовное состояние, за сына Тимофея и его нужду, за Славика, за его духовное состояние, за детей, чтобы Господь устроял судьбы, за мужа, за его здоровье, за мое духовное и телесное здоровье, за финансовую нужду, за родных, которые не знают Господа. Прошу за мою потребу, маю серйозне захворювання. Хай Бог поможе моїй потребі, Павел. Пожалуйста, пусть Господь дасть сили пройти трудные обстоятельства, помолитесь. И явить свою милость за покаяние сыновей Виктора и Николая, за ограду над внуками. Прошу за мою жену Марину, за покаяние, и также помолитесь за меня, за духовное укрепление. Очень сильно нуждаюсь, чтобы Господь дал сил для молитвы, чтобы молиться. Помолиться, будь ласка, за сестричку Аню, за ее выздоровление. Прошу за Украину, за закінчення війни. Помолись, будь ласка, за сына, чтобы ему... Щоб Бог дав искреннє покаяння також за чоловіка, щоб Бог його оздоровив. Прошу молитись за Давида, Руслану, Вікторію, Віктора, Миколу, Олександру, Бориса, Андрія, Валерія, Анатолія, Тетяну. Мій молитовний список, мою духовну боротьбу, здоров'я, Божу допомогу, за покаяння рідних та близьких, за можливість свідчити про Христа, за закінчення війни в Україні та Ізраїлі, брат Андрій. Прошу поддержать в молитве за племянницу, чтобы Господь сохранил от нецеломудренных отношений. Да сохранит Господь ее, да разорвет все греховные сети лжи, страстей, из которых Аня запуталась, да даст ей Бог покаяние, да восторжествует победа Господа над грехом. За Софию, племянницу, она оставила Господа, возлюбила этот мир, чтобы Господь дал Ане и Софии страх Божий, покаяние. Брат Олег, помолитесь, пусть Господь даст силы пройти трудные обстоятельства жизни и явит свою милость за покаяние сыновей Виктора и Николая, за ограду над внуками. Помолитесь за мого сына, ему 20 років, щоб Бог дарував йому мудрості, благословив і взяв у свій уділ. Помолитесь за Андрея с Украины, его забрали ТЦК, сейчас пройдя подготовку, ожидает распределения. Пусть Бог поможет, защитит и благословит его, его жену и двоих маленьких деточек, чтобы он мог вернуться к семье. Слава Богу, браты и сестры, помолитесь за мой духовный стан, духовная боротьба, хай Бог дасть силы, помилує. Дякую всех. Мир вам, приветствую вас из Казахстана, город Караганда. Дорогие молитвенники, сердечно благодарю за ваш труд, молюсь с вами. Помоліться, щоб Бог звільнив мене з моєю дружиною і дитиною від поганого впливу людей і благословив. Молитвенная нужда, чтобы Господь дал мудрость моей дочери Ванессе закончить учебный год и благословил ее. Приветствую вас. Поддержите в молитве за семью и родных, чтобы все служили Господу. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля Господа совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Помолитесь за Виктора, который нуждается в Божьем прикосновении, проблемы с сердцем. Только любящий Господь может исцелить его. Поддержите в молитве за устройство судеб дочерей и готовность тети к переходу. Прошу молиться о создании семьи, чтобы Бог по милости даровал любящую его жену. Прошу помолиться, щоб Бог дав покаяння дітям, укріпив мене в молитвах. Дякую. Слава Богу, підтримайте мене в молитві за покаяння дітей і чоловіка, помоліться за мене, щоб Господь укріпив. Дорогие братья и сестры, поддержите в молитве за здоровье, чтобы Бог явил мне милость, чтобы Дух Святой производил работу в моем сердце и в моем доме. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, помолитесь за покаяние и спасение брата Антона. Пусть Господь сохранит его там, где он находится, и продолжает являть свою милость. Верим, что однажды Антон посвятит свою жизнь служению Господу. Помолитесь за покаяние сестры Светы и всей ее семьи, чтобы Господь коснулся ее и привел к себе. Есть нужда продолжать молиться за Виктора о полном освобождении от зависимости, духовном восстановлении и истинном покаянии. Просим за брата после операции на сердце, чтобы Господь даровал благословенное восстановление, укрепление и полное заживление. Просим молить за маму о духовном, физическом исцелении, укреплении Божьей поддержки в каждом дне. Поддержите в молитве за сына, который приближается к Богу, впервые пошел в церковь с семьей. Пусть Бог поможет им искренне полюбить Бога и служить Ему. И последняя нужда, которую сейчас зачитаю. Помолиться, чтобы Бог разглянул мои нужды, бажания, мои молитвы, и чтобы дав відповідь на те, які будуть йому приємними, так що моє єство пізнало його всемогутність, вірність, любов, турботу, охорону і милість.
0: Дорогие друзья, мы выслушали эти нужды, которые сегодня получили от вас. И мы сейчас будем молиться. Будем молиться, чтобы Дух Святой производил свою работу действия. Знаете, вот мы говорим о том, что в это воскресенье мы будем говорить о сошествии Духа Святого, день Пятидесятницы. Я бы хотел зачитать местописание к этому и будем молиться. Деяния апостолов, 1 глава, 2 глава, с 1 по 4 стих. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». То есть апостолы и братья и сестры, которые собрались там, они были единодушны вместе. И написано: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Это мы прочитали синодальный перевод, и новый перевод говорит такие слова в этом втором стихе. «Вдруг с неба послышался звуки, напоминающие шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели». Друзья, знаете, хотелось бы сказать, апостолы, народ собрался, и они сидели в ожидании пришествия Духа Святого. Они в ожидании того, чтобы сила Духа Святого сошла. И написано, сошел этот шум сильный, наполнил эту комнату, да, там, где они сидели. И третий стих говорит: «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждый из них. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Как Дух Святой повелевал им говорить. Как Дух Святой использовал их уста. И хочется в этой молитве молиться, братья и сестры, о том, чтобы сегодня вновь-вновь сошел Дух Святой, чтобы вновь-вновь пришел этот шум сильного ветра, новый перевод говорит, ураганного ветра, звука, да, который наполнил этот дом, наполнит, пусть сегодня наши сердца, наполнит наши дома, возлюбленные, наполнит наши церкви, это Дух Святой сегодня, и производит то, что Он желает производить, как здесь написано, и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, как Дух Святый желал говорить, как желал делать, как желал исполнять. Возлюбленные, пусть Бог благословит нас, чтобы каждый из нас, чтобы мы возревновали об этом, взыскали этого, начали больше прилагать усилия, старания к тому, чтобы находиться в Божьей благодати и в Божьей силе. Будем молиться. Отец Небесный, мы преклонились перед Тобою. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость, за благословение. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты производишь работу действия так, как Ты желаешь. Слава Тебе. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня видишь наши сердца. Ты видишь наши обстоятельства, Ты видишь наши положения, Ты видишь то, что происходит в жизни каждого из нас. Господь, помоги, благослови и яви милость Твою, яви Твою славу, яви Твою силу и зажигай Твоим огнем. Зажигай Твоим огнем, наполняй сегодня Твои сердца. Господь, производи работу и действия. Отец Небесный, тех, кто сегодня так нуждается, те, которые сегодня проходят трудности и переживания. Боже, Ты знаешь эти сердца, Ты видишь эти обстоятельства. Господь, мы сегодня слышали, сестра Лариса зачитывала, Господь, сегодня много разных нужд, много разных проблем, переживаний, которые сегодня имеет народ, который народ проходит трудности, переживания, проблемы в своей жизни, абсолютно разные, Отец Небесный, категории, которые сегодня имеет народ Твой, Боже, но мы доверяемся в руки Твои, мы идем к Тебе, кому нам идти, у Тебя глагол вечной жизни. Ибо Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало, конец. Отец Небесный, мы так в этом нуждаемся. Боже, благослови, зажигай Твоим огнем, наполняй Твое сердце, наши сердца Твоей силой, Твоей славой и производи любовь и жизнь в каждом. Отец Небесный, я в молитве сегодня приношу отцов, матерей, которые сегодня стоят в проломе за дома свои, Господь, за обстоятельства в доме, за, можно даже сказать, за погоду в доме, чтобы в доме была прекрасная обстановка, где в доме была прекрасная сегодня обстоятельства, как между мужем, как между женой, Господь, наполни и яви милость, и яви Твою славу. Отец Небесный, мы молимся сегодня о том, чтобы Ты отвечал на молитвы, Господь, отцов, матерей, которые ревнуют сегодня, молятся за свои дома. Они видят обстоятельства со своими сыновьями, дочерями, которые они находятся, в которых они которые попали. Обстоятельства, которые сегодня они имеют. Боже, я прошу, помоги, благослови. Зажигай Твоим огнем, зажигай силой Твоей, зажигай благодатью и милостью Твоей во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленным и возвеличенным. Пусть сегодня ревность, Господь, отцов, матерей все больше и больше возгорается о том, чтобы их дома, их дети были исполнены Твоей славой, исполнены были силой Твоей, как мы сегодня вспоминаем и говорим о дни Пятидесятницы. Господь, мы говорим о силе Духа Святого. Дай эту ревность, дай эту жажду, Господь, чтобы сегодня каждый сегодня об этом ревновал, искал и пребывал в этом. Боже, мы также в молитве сегодня молимся с родителями за детей, которые дети отошли от Тебя. Дети, которые ослабели, дети, которые увлеклись этим миром или возлюбили этот мир. Отец Небесный, наверни. Дай им покаяние, дай им осознание, дай им остановку. Дай им сегодня, чтобы они возлюбили и взыскали Тебя и последовали за Тобой во имя Иисуса Христа. Ибо Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец. Отец Небесный, произведи работу и действие. Господи, я также в молитве сегодня молю и прошу Тебя, благослови, Отец Небесный, сегодня каждого, тот, кто сегодня приходит с покаянием. С покаянием говорит: «Отец, прости меня, я ослабел или ослабела, я сегодня засуетился или засуетилась и сегодня отошла от Тебя, отошла от Твоего призыва, отошла от того, чтобы искать лице Твое. Боже, помоги, я прошу Тебя, услышь эти сердца сегодня, дай, чтобы они сегодня вернулись и взыскали Тебя, и стали ревностно служить Тебе во имя Иисуса. Да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленным и возвеличенным. Ты Бог любящий, Бог благословляющий, Бог дающий жизнь и жизнь с избытком. Хвала и честь и поклонение Тебе, Отец Небесный». Мы в молитве также, Господь, приносим сегодня те нужды, где сегодня мы слышим, болеют дети, болеют, Господь, близкие, родные, друзья, муж, жена. И где сегодня врачи, может, не говорят утешительные результаты, а где сегодня, наоборот, тяжело, где трудно. Боже, помоги, благослови, зажги Твой огонь, зажги Твою благодать, зажги Твою силу, дай Твою любовь, и пусть имя Твое будет прославленным, пусть имя Твое будет возвеличенным, ибо Ты тот, который производишь работу и действие. Слава, хвала и честь да будет Тебе и поклонение, Отец Небесный. Мы в молитве об этом молимся и просим. Господь, я также молю и прошу Тебя, Боже, зажигай сегодня каждое сердце, тот, кто сегодня ищет Тебя, ищет Твоей славы среди обстоятельств, которые сложились, как, может, это обстановки финансово, обстановки сегодня какие-то по работе, где трудные моменты, где-то по здоровью, Господь, где-то ситуация, которая они понимают, что только Ты можешь помочь. Боже, я прошу Тебя, прославься в каждой этой ситуации. Яви Твою милость, яви Твою благодать и яви силу Твою. Отец, да будет в этом имя Твое благословенное. Господи, я также молюсь за те сегодня души, которые находятся в критичном состоянии, находятся в больницах, под капельницей, кто-то, может, в коме находится, Господь, который сегодня состояние очень трудное и тяжелое. Боже, я прошу Тебя, яви такую милость. Вы, Господь, дай Твою благодать, исцели, подай Твое помазание и Твою милость над этой каждой душой. Боже, Ты знаешь обстоятельства, где у нас сегодня в Астане лежит сестра, которая в критичном состоянии. Боже, дай сегодня ей выздоровление. Дай, Господь, сегодня ей полное восстановление. Господь, я прошу Тебя, благослови и яви милость Твою, Бог мой. Ты знаешь, мы об этом молимся и просим Тебя. Боже, пусть Твоя благодать, она войдет в палату и сотворит Твою работу. Бог мой, Ты знаешь, сегодня также лежит парень, которого я вчера посещал, Господь. Он из народов курды, Господь, где приехал с Ирака, и они также попали в аварию, и он лежит в коме, Господь. Ты знаешь его родителей и родственников, которые вокруг него находятся, они не знают тебя, Иисус. Они не знают, но они попросили, чтобы за него помолиться. Они попросили, Господь, чтобы ты явил милость. Боже, я прошу тебя, яви твою милость. Пусть через эту ситуацию имя Иисуса прославится. Имя Ишуа прославится, Господь. Чтобы они увидели, Господь, тебя и прославили тебя, и возлюбили тебя. Боже, пошли пробуждение в эту семью курдов. Боже, ты знаешь, ты видишь, Господь, что врачи говорят, что этот парень будет долгое-долгое-долгое время лежать в коме. Боже, а я знаю, врачи говорят одно, а у тебя заключение абсолютно другое. Бог мой, яви милость твою. Господь, дай, чтобы он открыл сегодня глаза, Господь. Дай, чтобы он сегодня заговорил с родителями, и родители увидели тебя, Господь, то, что ты отвечаешь на молитвы во имя Иисуса Христа. Боже, наша молитва том, Господи, чтобы каялись люди. Боже, даже в таких трудных обстоятельствах, даже в таких трудных моментах, Господь, ты желаешь открыт свое имя. Ты желаешь, Господь, прославиться. Отец Небесный, мы читаем в Слове Твоем, где слепые кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй!» И Ты останавливался и отвечал на их проблемы. Боже, Ты не пройди мимо, Господь. Я прошу Тебя, войди в эту палату. Ты знаешь, после этой молитвы я обратно туда еду. Господь, яви Твою славу, яви Твою силу, яви Твою благодать. Бог мой, мы молим и просим Тебя, Отец, утешь. Утешь там, где сегодня слезы. Утешь там, где сегодня потери, Господь. Там, где сегодня, Господь, родители плачут о детях своих, которые отошли в вечность. Боже, Ты знаешь, попали в аварию, Господь, кого-то сбили, кого-то где-то попали, и они погибли там. Боже, помоги, утешь, благослови. Мы о таковых молимся. Отец, наша молитва также за пастыров, за диаконов, за евангелистов, за душепопечителей. Помоги, благослови, наполни Духом Твоим Святым. Дух Святой, наполни сегодня, кто постится, молится, кто ищет этого. Наполни благодатью Твоей. Пусть этот шум ветра придет на это место. Боже, пусть шум ветра благодати Твоей сойдет там, где собрался народ прославить имя Твое во имя Иисуса Христа. Боже, в сегодняшний вечер, Господь, в воскресенье, Боже, я прошу Тебя в субботу, наполни, Господь, когда соберется народ Твой, ища лица Твоего, Господь, начиная с первой псалма, первой песни, Боже, пусть шум ветра сойдет с великой силой, и каждый переживет от малого до старого, Господь переживет силу благодати Твоей во имя Иисуса. Боже, мы молимся сегодня за миссионеров, евангелистов, которые сегодня проповедуют и говорят о любви Твоей, надели их силою Твоей. Господи, надели их благодатью Твоей, надели их помазанием Твоим, Боже, чтобы они наступали на всякую вражью силу. Во имя Иисуса Христа укрепляй, благословляй, Отец, наполняй, и пусть имя Твое прославится и возвеличится. Отец, я молю и прошу Тебя, Господи, также молитва, Господь, сегодня мы молимся, чтобы Твоя сила, Твоя благодать, Господь, она наполняла те сердца, которые сегодня охладели, которые сегодня, может, стали уже почти твердые сердца, которые холодные сердца. Боже, прикоснись, прикоснись Духом Твоим Святым. Яви Твою милость, яви Твою благодать и силу Твою. Отец, мы молимся за реабилитационные центра. Мы слышали сегодня, Господи, где есть зависимость и попавшая зависимость. Боже, дай свободу от алкоголя, от наркотика, Господь, от сегодня азартных игр, порнографии, от всяких вещей, которые сегодня люди стали одержимы, Господь, где стали сегодня зависимы. Дай свободу, помоги, благослови. Дай, Господь, чтобы там, где братья трудятся, там, где сегодня душепопечители трудятся в революционных центрах, приходила свобода, приходила благодать, приходила сила, восстановление, укрепление во имя Твое, и в этом будет прославлено имя Твое. Господь, благослови надали эту молитву, благослови каждое сердце, оживляй Духом Твоим Святым, оживляй благодатью Твоей, пусть мир Твой Божественный, пусть Твоя благодать наполняет и производит работу и действие. Во всем будь прославлен наш великий Бог. Аминь. Друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Молитва». Пусть Господь сегодня благословляет, милует и дает свой ответ для каждой души. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И наше время очень быстро торопится, друзья, и мы сейчас будем выслушать те нужды, которые получили от вас, и будем молиться, пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы Господь вступился и были разрушены все планы врага. Верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и дал хорошую жену. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал им деток. За мужа, чтобы сам Господь вступился за него в этой ситуации и были разрешили все его проблемы, за духовный рост моей семьи. Вітаю вас, прошу молитись, будь ласка, за мене. Господь знає мої обставини. Нехай Бог благословить 100 крат. Щиро всім дякую. Помолитесь за семью, у кого скоропостижно скончались дети. У меня сыночек Игорь умер, осталось 3 деток. Прошу милости и утешения для всех сирот и мам, да даст Господь утешение всем, кто страдает, как мы. Благодарю Господа и вас. Прошу молиться о покаянии жены, чтобы Бог вступился, просветил разум ее и чтобы было повиновение мужу. За сына Давида, чтобы по-настоящему покаялся, избавил от всякой зависимости. Поддержите в молитве за наш дом, чтобы Бог благословил, очистил, осветил, излил силу Святого Духа на каждого из нас. Пожалуйста, продолжайте молиться за маленькую девочку. Ей 10 лет, она не разговаривает, плохо развивается. За спасение моей сестры и ее семьи помолитесь, чтобы Господь поставил свою охрану над ними. За наших детей помолитесь и внуков, чтобы Дух Святой коснулся их сердец, и они заключили завет с Господом. Помолитесь, пожалуйста, за мою нужду. Я верю, что Господь выйдет с великой милостью ко мне навстречу. Вся слава Господу! Прошу молиться за нашу семью, за спасение наших детей, божественный мир, любовь в наших семьях, за христианские судьбы для наших детей, за других, чтобы имели детей, за нашу маму, она уже пожилая и нуждается в помощи от Господа. Молитесь за здоровье, готовность тети к переходу. Поддержите за духовное и физическое исцеление детей и внуков, за их судьбы. За сына Богдана, чтобы дал силы оставить грех, вернуться к Господу и служить Ему, чтобы устроил его судьбу. За нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза, дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и служили Господу. За сестру Свету, за ее здоровье, за покаяние сына Андрея. Прошу за моих детей покаяние и духовное прозрение, за родителей, за здоровье и за спасение их душ. Благодарю всех, кто молился за маленького мальчика, у которого была опухоль. Ему сделали операцию, и, слава Богу, все вырезали. Пожалуйста, продолжайте молиться за полное восстановление. За племянницу Надю помолите, чтобы она вернулась к Господу. За сына Стивена, за его физическое исцеление. Верю, Господь слышит молитвы. За здоровье мое, за устройство судьбы. Господь знает все нужды. Помолитесь за мою сестру Люду, чтобы Господь помиловал ее, она в тяжелом духовном и телесном состоянии. А также за сестру Наташу, у нее онкология, чтобы Господь явил к ней милость. Помолитесь за моих батьків, за их духовное и физическое здоровье. Прошу за наш перелет туда и обратно, охрану, ограду. Мы будем находиться... где мы будем находиться, за духовное и физическое укрепление, устройство на работе. За мою нужду помолитесь по поводу откровения о выходе из местности, которое было в 2020 году, чтобы ясный ответ получить от Бога. Помолитесь за меня, чтобы Бог помог бодрствовать в молитве и при чтении Слова Божьего, чтобы мои мысли и помышления сердца были угодны Господу. Я очень нуждаюсь в Божьей помощи. Щиро дякую Господу за цю передачу. Майже постійно молюся з вами. Нехай Бог благословить вас та ваші сім'ї за ваш труд. Завтра день народження у нашого сина Богдана. Прохання підтримати нас в молитві, щоб Господь благословив його надалі, щоб любляча Божа рука милості ніколи не відходила від нього, щоб благословив його духовно, фінансово та фізично, щоб Господь послав йому добру, люблячу Господа дружину. У нас большая благодарность Господу за рождение нашего внучка и за наш дом. Просим, поддержите в молитве за наших детей, чтобы Господь благословил дорогу туда и обратно и хранил их в пути. Также просим молиться за наших внуков, за мужа. У него болит рука, за меня болят ноги. За Касю, Алиночку и ее новорожденного ребенка. Также за всех больных, чтобы Господь восстановил и исцелил. Просим Божьей защиты, благословения для нашего дома, детей, родителей, всех родных. Пусть Господь поставит свою ограду, охрану вокруг нас. Сердечно благодарим за молитвы. Помолитесь, пожалуйста, за деток, ослабевших в пути. Поддержите меня в молитве, чтобы была радость спасения и устройство от Господа в жизни. И последняя нужда, которая...

тебя то, что ты даешь сегодня эту радость, даешь этот сегодня мир, даешь сегодня эту жажду, даешь это сегодня благоприятное время, где мы можем ходатайствовать, где мы можем благословлять, где мы можем молиться. Слава Тебе. Отец Небесный, я прошу Тебя, зажигай, благословляй сегодня каждое сердце. Ты слышал каждую нужду, которая была сегодня сказана. За эти проблемы и нужды, которые сегодня народ имеет. Бог, мы помоги, благослови. Дай ответ, дай благословение. Надели, Господь, как мы сегодня говорили, Господь, славой Твоей, силой Твоей, благодатью Твоей. Наделись, Господь, сегодня приправь солью Твоей, Господь, народ Твой, чтобы сегодня народ был исполнен, и благодать Духа Святого она действовала. Господь, презри, услышь. Мы молимся и постимся перед лицем Твоим. Мы нуждаемся в Тебе. Мы осознаем и понимаем, Господь, Ты наше утешение, Ты покров, Ты защита. В Тебе мы только получаем утешение, в Тебе получаем мы мир и радость. Отец Небесный, будь в этом прославлен, будь в этом возвеличен. Хвала Тебе и честь Тебе, поклонение. Господь, Ты сердцевидящий, Ты знаешь. Господь, кому нам сегодня обращаться? До кого нам сегодня стучаться, если только Ты тот, который отвечаешь, благословляешь, ведешь и укрываешь, и наполняешь. Хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение да будет. Боже, мы в молитве также приходим перед лицем Твоим, просим Тебя. Тот, кто не смог позвонить сегодня, не смог написать сегодня, не смог дать о себе знать, но он молится у приемников, Господь, у телефонов своих, нуждается, открывает свои уста и говорит: «Отец, яви Твою славу, яви Твою силу и яви Твою благодать». Слава Тебе да будет, и помазание Твое да будет, Господь, там, где они сегодня обращаются к Тебе. Пусть сегодня рука Твоя произведет более того, чего они просят. Пусть сегодня Дух Святой сделает ту работу, которую, Господь, может, они сегодня не ожидают, которую, может, они сегодня даже, может, не надеются, что Ты можешь сделать, а Ты сотвори, Отец Небесный. Пусть слава Твоя, сила Твоя сегодня производит благодать и помазание. Пусть вера сегодня укрепляется в народе Твоем. Вера славы, силы Духа Святого, Господь, зажигает сегодня сердца и благословляет. Отец, я молюсь за радио. Благослови радио, Господь, испанское, немецкое, английское. Благослови, Господь, славянское радио. Наполни Духом Твоим Святым. Наполни благодатью Твоей. Наполни силой Твоей. Зажигай, благословляй. Наполняй и устрояй. Отец Небесный, мы в молитве приходим перед Тобой. И молим и просим, да будет в этом имя Твое прославлено и возвеличено. Господь наш и Бог наш. Господь, я прошу Тебя, благословляй. Сегодня зажигайте сердца, которые сегодня очень тяжело. Утешь тем, кто сегодня в одиночестве. Тот, кто сегодня, может, разбитый. Тот, кто сегодня, может, оставленный. И некому даже утешить, некому прийти. Боже, помоги, благослови, зажги, утешь и яви Твою славу, и яви Твою силу. И да будет в этом имя Твое прославлено, возвеличено, Господь. А мы благодарны Тебе за эту молитву. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем вместе молиться, ревновать, Господь. Мы можем вместе ходатайствовать. Слава Тебе. И благодарение Тебе и честь за это время, которое Ты посылаешь нам. Наш великий Бог, хвала Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Божьих вам благословений. Это передача «Молитва». Пусть Бог благословит, наполнит силой, благодатью и помазанием каждое сердце. Друзья, я благодарю вас и всех, кто с нами сегодня молится. Знаете, является частью этой молитвы. Пусть Бог благословит и укрепит вас. Спасибо вам за то, что вы открываете свои сердца, посвящаете это время для того, чтобы ходатайствовать, стоять в проломе и быть теми людьми, которые поддержат руки тех, которым сегодня трудно, тяжело, кому сегодня нелегко. Пусть Бог благословит вас. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Несколько лет я прожил в доме моих родителей, а потом Господь чудесным образом дал мне арабский дом в Яффе, не очень далеко от моря и от звонницы с часами, и в 4 минутах ходьбы до того места, где Петру было великое видение о том, что он послужит примирению между евреями и язычниками. Я не мог и мечтать, что Господь даст мне такой дом. Однако Бог знает точно, что и когда необходимо Его детям, и способен щедро и сполна обеспечить их всем, чтобы они повиновались Его воле и выполняли то, к чему Он их призвал. Этот дом, конечно, не кибуц, о котором я мечтал, но он хорошо иллюстрирует один принцип из Писания, гласящий: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Притчи 19:21. Однажды утром в доме зазвонил телефон. Звонил Иоганн, мой добрый друг из Голландии. «Яков!» – прокричал он в трубку свойственным ему энтузиазмом. «Я в аэропорту Бен-Гуриона, и со мной группа из 20 друзей-иностранцев. Можно мы тебя навестим?» Иоганн – один из тех людей, перед обаянием которых невозможно устоять. Ему просто нельзя сказать «нет». Кроме того, как можно отказать человеку, который так любит Господа и еврейский народ? Так что вскоре я оказался среди моих новых и милых друзей. Быстро перезнакомившись, мы начали петь гимны хвалы Господу, и наши сердца исполнились великой радостью. Мы молились, читали вслух воодушевляющие отрывки из Писания. Я объяснял гостям особенности образа мыслей израильтян, рассказывал, как лучше проповедовать Евангелие евреям, опираясь на Ветхий Завет и особенно на Тору. Потом мы приготовили для всех сумки, наполнив их евангельскими брошюрами для раздачи прохожим. Мы стояли на углу улицы Алленби и бульвара Ротшильда, когда внезапно я услышал на другой стороне улицы чей-то крик. Пожилой ортодоксальный еврей с белой бородой, развевавшийся по ветру, трясся от возбуждения, размахивал руками и кричал, что было сил: «Ой, вей, еден! Ой, горе нам, евреи! На помощь! Миссионеры оскорбляют!» Через несколько минут вокруг одной молодой женщины из нашей группы собралась возбужденная и сердитая толпа. Женщина была из Скандинавии. Она ни слова не знала на иврите, кроме «шалом», и никак не могла понять, почему оказалась в центре внимания. Враждебная толпа размахивала кулаками, глаза горели ненавистью. «Эй, ты, миссионерка! Убирайся к себе домой, нацистка! Вы хуже нацистов! Они сжигали наши тела, а вы сжигаете наши души! Только миссионеров нам тут не хватало!» Издали увидев, что над ней собирается учинить самосуд, я перебежал через дорогу, пытаясь отвлечь огонь на себя. «Евреи!» — закричал я, перекрикивая шум. «Евреи! Что вы делаете? Ради Бога! У вас что, нет сердца? Разве вы не видите, что она не понимает ни слова? Оставьте ее в покое, и пусть себе идет, куда шла!» Тут вся толпа обратилась на меня. «Она христианка! Она миссионерка! Она навязывает нам Иешу!» — возмущались они. «Ну и что?» — попытался я разыграть наивность. «Разве это запрещено законом? Разве ее поступок дает вам право проявлять насилие? Неприлично евреям так себя вести!» «Но она проповедует Иешу и призывает нас уверовать в Него!» Старик дрожал от возмущения. «Успокойтесь, господин, не понимаю, о чем вы говорите. Она никому ничего не говорила об Иешу. Его имя Иешуа, и он спаситель Израиля!» Шум усилился, и возбужденная толпа начала ругать меня. Для них все было ясно.
Иешуа принадлежит гоям, а не евреям. Этому учили их раввины, и они были с этим полностью согласны. Крики стали еще громче, но и я продолжал громко выкрикивать: «Вы поступаете точно так же, как ваши предки в древности поступали с пророками. Они побивали пророков камнями, а сегодня вы, их потомки, не хотите услышать слово Господа. Сегодня, как тогда, вы продолжаете творить себе Бога по своему образу и подобию. Ваш Бог позволяет вам лгать, совершать прелюбодеяния, красть, убивать, но это не Господь Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака и Иакова хочет жить внутри вас своим Святым Духом, и Он послал Иешуа, чтобы простить вам ваши грехи, если только вы поверите в Него и раскаетесь». Весь этот крик привлек всеобщее внимание. К нам стали подходить другие люди, заинтересовавшиеся происходящим, стали просить у нас брошюры. Это еще больше возмущало толпу. «Убирайтесь вы вместе с вашими пророками! Этот ваш Иисус Христос, проклятие ему вместе с вами и вашими пророками!» Сотрясаясь от злобы, выкрикивал какой-то тип. «Мы верим только в Бога, слышите? Только в Бога!» «Да, да, только в Бога!» — подхватила возбужденная толпа. Ярость продолжала кипеть, каждый добавлял в костер свое полежко. «Вон отсюда, вонючие миссионеры! Убирайтесь к себе домой! Рассказывайте о вашем Иисусе гоям!» Горячий спор между мной и разъяренной толпой, примерно из полусотни человек, кричавших на меня хором, разгорался все сильнее. Когда я понял, что с помощью логики и здравого смысла практически невозможно убедить такое количество разгоряченных и вышедших из себя людей, я попытался вырваться из кольца и пойти своей дорогой. Но некоторые из нападавших преследовали меня несколько кварталов, выкрикивая ругательства, отзывавшиеся эхом по всей округе. «Предатель! Возмутитель Израиля! Ты продал свою душу гоям! Разорители и опустошители твои выйдут из твоих собственных рядов!» Несколько религиозных молодых мужчин, подстрекаемых стариком, который и затеял весь этот скандал, начали избивать меня, пытаясь вырвать из рук сумку с брошюрами. Я сопротивлялся, удерживая сумку всеми силами. Трое парней свалили меня на землю, а старик стоял над ними и давал указания: «Смелее! Отнимите у него сумку! Ее содержимое надо сжечь!» Я свернулся в клубок на земле, пытаясь защитить от удара в голову, прикрывая ее сумкой, за которую крепко держался. Молодым парням удалось вырвать у меня сумку. Они выбросили на тротуар всю литературу. Кто-то чиркнул спичкой, и через несколько секунд все брошюры горели. Потом они нашли на мостовой Новый Завет. Один из них схватил книгу, триумфально помахал ею над головой и прокричал: «Эй, смотрите, что я нашел! Вот что они хотели нам подсунуть!» И он швырнул книгу в огонь. Я даже не пытался их остановить. Я знал, что если бы даже они сожгли все книги в мире, в которых говорится об Иешуа, они не смогли бы уничтожить Божью истину. Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Исайя 53:10. Лишь после того, как им удалось отобрать у меня брошюры и излить свою ярость на пачку бумаги, они, наконец, меня отпустили. Избитый и израненный, я поднялся на ноги. Кто-то, видимо, вызвал полицию, но когда она наконец приехала, толпа уже рассеялась. На месте остался лишь один человек в кипе, смаковавший результаты побоища. После краткого выяснения обстоятельств полицейские усадили нас обоих в патрульную машину и отвезли в участок.
Там нас допросили, и когда полицейский удостоверился, что этот молодой человек активно участвовал в драке и сожжении брошюр, он принял от меня заявление с жалобой и открыл уголовное дело против этого парня, обвинив его в нарушении общественного порядка и в физическом насилии. «Но этот человек-миссионер, он проповедовал народу Иешу», — настаивал задержанный. «В государстве Израиль нет закона, запрещающего это делать. Раздача пропагандистской и рекламной литературы не противоречит закону, если только при этом не нарушается безопасность государства, и если в этой литературе нет порнографии и непристойностей. А насколько я вижу, в этих листовках ничего подобного нет». «Но эти брошюрки призывают к смене религии. Они оскорбляют наши религиозные чувства. Если вы увидели, что совершается такое нарушение, — терпеливо объяснил полицейский, — вы должны были найти телефон и известить полицию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны брать закон в свои руки и действовать путем насилия». «Но я же был не один», — пытался оправдаться молодой человек. «Там было не меньше полусотни человек, все кричали вместе. Я даже не понимал толком, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся». «Это не снимает с вас ответственности. Вы хотите, чтобы я поверил, что вы напали на человека, даже не зная, в чем он провинился и почему вы на него нападаете? Ну нет, вы не похожи на такого неразумного человека». Мне стало по-настоящему жаль парня. После того, как сняли показания, я, понимая тяжесть наказания, которое грозит этому молодому человеку, повернулся к офицеру полиции и сказал: «Послушайте, я готов пойти на компромисс. Если этот молодой человек согласится извиниться, признать свою вину и попросить прощения, я соглашусь забыть весь инцидент и заберу свое заявление назад». Две пары глаз с удивлением уставились на меня. Полицейский уж точно не ожидал от меня такой реакции. А обвиняемый не мог поверить своим ушам. Полисмен направил на меня вопрошающий взор, а молодой человек покраснел и кивнул головой. Я посмотрел ему в глаза и протянул руку. Он поколебался и пожал протянутую руку. Мы вместе покинули участок. Он повернулся ко мне и сказал: «Очень благодарен вам за то, что вы сделали. У меня могли бы быть крупные неприятности. Извините меня». «Не будем об этом. Я простил вас еще до того, как вы попросили об этом. На самом деле я на вас и не обиделся. Думаю, если бы я был на вашем месте, то моя реакция была бы такой же. Но я просто хотел дать вам понять, насколько серьезен ваш поступок. Бог не смотрит на наши грехи сквозь пальцы. Он всегда замечает их. Он знает, что за наши грехи мы все заслуживаем смерти. И все же Он так сильно любит вас и меня, что пожелал Сам расплатиться за наши грехи, Сам понести наказание. Потому-то Он и послал нам Иешуа. Наверное, вы счастливы сейчас, что вас отпустили, но все же еще не знаете, что такое настоящее счастье. Вот, получите полное прощение всех грехов от Мессии, тогда узнаете». Молодой человек улыбнулся, помахал рукой и скрылся в толпе. Распространяя Евангелие, я многократно подвергался нападениям, но с годами такие инциденты стали редкостью. До недавних пор многие евреи были убеждены, что где-то существует таинственная чудовищная организация, называемая «Миссия», которая распространяет свои щупальца по всему миру, а особенно по нашей святой земле, и питается человеческими душами. Единственной целью миссии, по их представлениям, было хватать невинных, ничего не подозревающих евреев и заставлять их переходить в христианство.
Эта странная идея, все еще преобладающая сегодня среди многих религиозных евреев, видимо, возникла в результате неправильного отношения к еврейскому народу римско-католической церкви, которая в течение двух последних тысячелетий пыталась обратить евреев под страхом смерти. Такие насильственные методы совершенно противоречат основным принципам Евангелия. К счастью, многие израильтяне начинают понимать, что мы, мессианские евреи, настоящие евреи и никому не навязываем христианство. В стране много людей, которые, подобно мне и членам организации «Благовестник спасения Израилю», искренне считают, что распространение истины о Иешуа Мессии крайне важно для того, чтобы люди узнали факты и смогли сделать осознанный выбор. Мессианская вера – дело личного выбора каждого человека. Ее нельзя приобрести по праву рождения или навязать кому-то силой. Слово «миссионер» на самом деле означает того, кто был послан для выполнения определенной задачи. Но трагическая история еврейского народа придала этому слову отрицательный оттенок. К моему сожалению, правящий равинат продолжает использовать все возможные средства, включая средства массовой информации, которые он вообще-то презирает, чтобы сбить с толку народ и внушить ему страх и отвращение ко всему, что имеет отношение к Иешуа, сыну Давидову. Однако Бог сказал им следующее: «Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится». «Ибо с нами Бог» – Исаия 8:10. Верный своему народу Господь открывает ему глаза на различия между раввинским иудаизмом и еврейской мессианской верой. Об этом ему свидетельствует растущее число израильтян, приходящих к Иешуа с верой, и быстрое распространение мессианских общин по всей стране. На самом деле, на каждого еврея, который проклинает и атакует нас, надеясь покончить с нами и нашим служением, найдется тысяча израильтян, желающих прислушаться к глаголам вечной жизни. Во Второзаконии 13:5-9 Господь заповедал Израилю убивать каждого, кто принесет других богов в его среду. Но нам надо понимать истинный источник ненависти тех, кто на нас нападает, и уметь пожалеть их за слепую веру в то, что Иешуа – ложный Бог, и за их искренние попытки повиноваться искаженно понимаемым наставлениям Господа. Похоже, что круг наконец-то замыкается. Евангелие возникло среди еврейского народа на земле Израиля и распространилось отсюда до самых дальних уголков земли. Теперь, когда мы вернулись на родину, вернулось и Евангелие. Из города Яффа или Иопия благая весть пришла к первому из язычников, римскому центуриону Корнилию, который жил в Кесарии. Сейчас, почти 2000 лет спустя, Евангелие снова проповедуют в Яффе. В другой раз на главной улице в Иерусалиме меня взяли в оборот четверо студентов сверхортодоксальной ешивы. Они не тратили время на разговоры, они вообще ничего не сказали. Не говоря худого слова, они просто врезали мне кулаком по затылку, отчего сумка упала с плеча, а потом стали бить меня по лицу. Из разбитого носа потекла кровь, испачкала мне одежду. Я стал звать полицию, и тогда все четверо исчезли, как сквозь землю провалились. С трудом я поднялся с земли, перешел на другую сторону улицы. Я был сердит на самого себя за то, что не мог использовать редкую возможность исполнить заповедь Иешуа. У меня была замечательная возможность стать и побитому, израненному свидетельствовать перед собравшейся толпой об Иешуа, а я этого не сделал. Все произошло так быстро, что люди на улице даже не поняли, что случилось.
Если бы я только использовал этот шанс проповедовать весть о спасении, несмотря на то, что мое лицо было в крови. Ведь много веков назад распространение Евангелия на улицах Иерусалима именно так и начиналось. Пророки, апостолы, первые ученики платили своей кровью за честь быть вестниками Слова Божьего. И, возможно, круг должен именно так замкнуться в эти последние дни. Я часто думаю, кому достанется эта честь стать мучениками, буквально пожертвовать собой на алтаре за духовное возрождение Израиля. Когда я вспоминаю такие случаи, мое сердце вновь наполняется благоговейным страхом и восторгом перед великолепием истины нашего Господа. Не могу описать словами то благословение, которое снизошло на меня в тот день. Посреди бури я был исполнен необычайным счастьем и блаженством. Избитый, кровоточащий, я был охвачен чудесным ощущением покоя и мог бы спокойно стоять под ударами, даже не пытаясь защищаться от нападавших. Я чувствовал, что меня обнимают руки любящего всемогущего Отца. Этот сошедший на меня покой совершенно не зависел ни от каких внешних обстоятельств. Это был мир, которого неверующие люди не знают и никогда не испытывали. Необычайный внутренний мир, счастье и божественное спокойствие были таковы, что далеко выходили за пределы моего собственного понимания». За годы моего служения мне довелось узнать, что Бог дает гонимым за Него бесподобный дух покоя и славы. Подобных ощущений я не испытывал ни в каморке, где молился, ни при изучении Писания, ни во время хвалы и поклонения Господу в собрании верующих, только в разгаре сражения». Я медленно добрел до ближайшей больницы, где мне оказали первую помощь. Это было совершенно особое переживание. Я выглядел побитым, несчастным, затоптанным, но чувствовал себя как триумфатор, празднующий победу, о которой знала только моя душа. Победу, состоящую в том, что я не смог не мстить, но победить зло добром. Воистину, в душе тех, кого искупил Бог, действует сила Мессии. Многие мысли беспокоили меня той ночью. Я молился за нападавших на меня словами Иешуа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Во мне не было ни злости, ни ненависти к ним. Я мог видеть их лица, искаженные злобой, и представлял себе, как они с гордостью вернули свою ешиву, как хвастались друзьям и раввину, что им удалось поймать миссионера и обезобразить его до неузнаваемости. Я мог представить и то, как раввин восхваляет их храбрость и призывает других учеников тоже выйти на улицы и вести священную войну против этих миссионеров. Господь знал, как утешить меня в моей боли. Он вызвал в моей памяти впечатление от мессианской конференции, в которой я недавно участвовал вместе с еврейскими и арабскими верующими. Я думал, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Арабы и евреи, так много лет жившие в непреходящей враждебности и недоверии друг к другу, теперь родились заново, научились любить и прощать друг друга, и вместе проводят конференции, спонсором которых мечтало бы стать любое правительство западного мира. С благоговейным восторгом я наблюдал, как евреи каются в том, что во время службы в армии плохо обращались с арабами, и просят арабских верующих о прощении. И арабы, в свою очередь, признавались, что раньше испытывали к евреям бездонную ненависть, каялись в своем враждебном стремлении отомстить и отплатить злом за зло, и просили еврейских верующих простить их. Арабы молились и просили Господа положить конец актам терроризма и насилия, просили мира для Иерусалима и спасения для Израиля.
Мы, евреи, молились за арабов, понимая, что они живут между молотом и наковальней, и просили Бога, чтобы Он изменил сердца своего народа и научил его обращаться с чужаками-арабами с должным милосердием и состраданием. Излив сердца в молитвах и просьбах, мы вместе пели гимны хвалы и поклонения нашему Господу, Богу Израиля. Арабы прекрасно понимали, что поклоняются Богу, избравшему Израиль из всех других народов. Я лежал в постели с лицом распухшим, как подушка, вокруг глаз темно-лиловые круги. Я обращался к Богу. «Долго ли еще, Господи? Мы вернулись в нашу страну, словно спасаясь от пожара. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что за дом, уподобились бы Гоморре». Исайя 1.9. «Мы заставили пустыню расцвести, как роза. Мы восстановили и перестроили заброшенные города. Но в каком состоянии наши сердца? Наши души все так же сухи и страждут, как бесплодные пустыни. И мы страстно желаем Твоего присутствия, о Господи! Прошу, Господи, прости нам наши грехи и исцели эту слепоту, сними эту завесу, заставляющую нас постоянно спотыкаться и падать. Где тот свет, что должен был ярко освещать наши жизни? Не свет Юпитеров славы, которая скоротечна, не свет ханукальных свечей, которые всего лишь красивая традиция. Нам нужен свет Твоего присутствия, Господи. Мы хотим быть Твоими свидетелями, нести свидетельство о Тебе, не только своими словами и самим своим существованием, но и своим образом жизни. Пусть Твой лик сияет над нами, да и над теми, кто нападает на нас. Пусть они падут к Твоим ногам в истинном и полном раскаянии. Пусть уверуют в Иешуа, Мессию, чтобы их храм поистине стал домом молитвы для всех народов. С этой молитвой на устах я и заснул, зная, что долгожданный день искупления придет, и понимая, что благословение этого дня будет моей вечной наградой.

и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». Третье царство, 18:43. Если мы уповаем на обещания Господа, то можем смело ожидать успеха. И хотя молились месяц за месяцем и не получали ответа, то все-таки нельзя допустить мысли, что Господь отказался послушать тех, кто прославляет Его своей жизнью. Пророк Илия на горе Кармил не сомневался, что Господь не откажет ему. Отрок его возвращался 6 раз, и каждый раз пророк посылал его обратно. Он говорил: «Продолжай». Поэтому, чтобы нам в мыслях не приходилось давать место неверию, будем держаться в своей вере хоть 77 раз. Вера посылает с горы молитвы Кармил надежду отрока, чтобы она посмотрела, не приближается ли помощь, и если ее еще не видно, вера посылает ее опять. Вера не устает, когда не видно успеха, но напротив, начинает тогда молиться горячее и сильнее. Понятно, что нам было бы гораздо приятнее, если бы Бог отвечал скорее, но верующая душа учится ожидать, зная, что это хорошо, уповать на Господа и не сомневаться в Его обещаниях. Бог иногда замедляет отвечать для того, чтобы мы увидели наши недостатки и грехи, и чтобы наше сердце еще более было очищено от маловерия и зла. Самая большая опасность душе — это устать в молитвах и так потерять благословение. Душа дорогая, не поддавайся этому греху, но бодрствуй и молись. Отрок Илии получил в 7-й раз знак, что молитвы услышаны. Появилась маленькая тучка. Так будет и с тобой. Ты получишь знак от Бога и уверенность, что молитвы услышаны. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Иакова 5:17-18.

Как нужен Бог, не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете. Среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь, когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой, соломинкой той видится кому-то. Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом. Ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал. И кто-то очень страшно, очень грозно свое неверье на земле пожал. Бог долго терпит, ждет Бог, всех нас очень любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, как отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милости Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». Псалом 98, 2, 3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В современном обществе большое внимание уделено вопросу равноправия. Равноправие мужчины и женщины. Из-за того, что внимание заостряется на равноправии, увеличивается число работающих женщин. Все чаще и чаще представительницы прекрасного пола занимают ответственные посты. Все больше женщин, склонных к самостоятельности в принятии решений. И это касается всех областей жизни. Но, к большому сожалению, увеличивается и количество проблем среди женщин. Особенно среди женщин, которые изо дня в день ощущают на себе ответственность за принятые решения. Статистики сообщают, что в настоящее время каждый третий алкоголик – женщина, тогда как в отчетах десятилетней давности женщина была одной из шести. Растет число курящих женщин, женщин, страдающих от сердечных заболеваний, и женщин, кончающих жизнь самоубийством. Но что является причиной всех этих проблем? Есть ли выход из создавшегося положения? Сегодня, дорогие друзья, мы хотим поговорить о женщине, сотворенной Богом, о женщине, соответствующей Божьему замыслу. Наш текст взять из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам, стих 22, где сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Но перед тем, как вникнуть в значение повиновения, давайте возвратимся к истокам, к тому времени, когда Господь сотворил женщину. Давайте посмотрим на сам процесс сотворения. Об этом событии мы читаем во второй главе книги «Бытие». Читаю стихи с 21 по 24. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Три существенных истины вытекают из этого повествования. Первое. Физическое сходство мужчины и женщины. Адам в буквальном смысле мог сказать: «кость от костей моих и плоть от плоти моей». Второе. Из-за уникального происхождения Евы сохраняется расовое единство. Каждый человек причастен к тому же самому источнику, к Адаму, сотворенному руками Бога. И третье. Брак учрежден Богом. От начала веков брак был установлен самим Господом. Бог сотворил мужчину и помощницу, соответственную ему. Бог соединил обоих в одно. И взаимоотношения первой супружеской пары, сотворенной Богом, стали образцом для всех последующих поколений. Давайте поговорим о цели сотворения женщины, о ее предназначении. Призвание женщины, в чем оно? Не изменился ли его смысл сегодня? Сотворение женщины не было результатом божественной прихоти или желанием Бога подарить мужчине игрушку для развлечения. Появление женщины было вызвано наличием особой нужды. Бог потому сотворил женщину, что без нее созданный им мужчина сам по себе был незавершенным, незаконченным. Он нуждался в помощнике и в дружеском общении. В 18 стихе 2 главы книги «Бытие» написано: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Мужчина был в нужде, в одиночестве. Призванием женщины было восполнить недостающее. и стать его помощницей. Существует мнение, что христианство делает женщину неполноценной. Некоторые даже подсказывают, что настало время отбросить отжившее свой век старомодное понятие о роли женщины. «Женщинам пора обрести независимость», говорят такие доброжелатели. «Женщины должны обрести равноправие и иметь одинаковые с мужчинами права в семье, в церкви, в обществе». Но давайте посмотрим, как такие советы согласуются с Библией. Что говорит Библия о взаимоотношениях мужчины и женщины? В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Обратите внимание на очередность, заложенную в этом стихе. Христу – глава Бог, мужу – глава Христос, жене – глава муж. В этом стихе слово «глава» ни в коем случае не передает смысл превосходства в каких-либо личных или моральных качествах. Когда апостол Павел пишет, что Христу – глава Бог, он не говорит о том, что Бог в чем-то превосходит Христа. И мы знаем, что они равны. Так и главенство мужчины над женщиной, описанное в этом стихе, касается авторитета мужчины как практически необходимости для успешного функционирования человеческого общества. И только с этой целью Бог предопределил для мужчины авторитет, а для женщины – подчинение. Принцип мужского авторитета и женского подчинения был учрежден не беспричинно. Это не было произвольным случаем или капризом со стороны Бога. Женщина была сотворена из ребра мужчины и была сотворена для мужчины. Как гласят стихи 8 и 9 из 11 главы 1 послания к Коринфянам: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Роль женщины уникальна. В ней есть особая красота. И потому женщина, которая понимает роль, определенную для нее Богом, испытывает наибольшее удовлетворение. Но есть женщины, а их немало и среди называющих себя христианками, которые отвергают установленный Богом принцип. Они ненавидят повиновение. Они считают, что это унижает женщину. Они готовы доказывать, что во всем имеет право поступать по собственному усмотрению. Такие женщины не думают о последствиях. Нарушая установленную Богом формулу взаимоотношений между мужем и женой, они вскипают, раздражаются и проливают слезы только для того, чтобы настоять на своем. И делают они это в ущерб себе. От этого также страдают их мужья. Вся семья чувствует, что что-то не в порядке. А затем женщине приходится расплачиваться за свое неповиновение, сталкиваясь с неизбежными последствиями нарушения Божьего предопределения. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», написано в послании к Ефесянам. Но что такое повиновение? Случается, что даже и в христианских кругах бывает ошибочное представление о повиновении. И это место Писания о повиновении неправильно истолковывается. Часто на женщину возлагают бремена, которых Библия даже не подразумевает. Таким образом происходит крушение даров и становится бессмысленным и бесполезным служение, которое могло бы принести большую радость в семьи, а также большое благословение церквам. Поэтому необходима правдивая картина того, что именно Библия подразумевает под повиновением. Существует мнение, что повиновение сводит женщину на уровень собственности мужа. Якобы, повинуясь, она принадлежит мужу на уровне вещи и используется им. Или ее повиновение в том, что она должна преклоняться перед мужем и счищать грязь с его подметок, никогда не имея права дать совет, а тем более возразить. Она не должна думать. А если и решается на такое преступление, то не смеет раскрыть рот в попытке высказать свои мысли вслух. Она должна исполнять распоряжение мужа, не задавая лишних вопросов. Нет, друзья, это отнюдь не библейское представление о повиновении. Возможно, подобное соответствует учению ислама или древним японским традициям, но не христианству. Согласно же библейским принципам, повиноваться не значит быть под каблуком у мужа. Согласно учению Библии, женщина воистину свободна. Она вовсе не должна быть подавлена. Она ведет полноценный, осмысленный, плодотворный образ жизни. Ее муж знает, каким образом способствовать развитию всех ее способностей. Все ее дарования в полной мере применимы в семье. Итак, женщина появилась на земле не в качестве игрушки для мужчины. Творцом определена для нее роль помощницы. Во взаимоотношениях мужчины и женщины Богом установлен принцип авторитета и повиновения. Но как применить эти библейские принципы? Как следовать им ежедневно? О женщине, следующей библейским принципам, написано в 31 главе книги Притчей, что цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не остается без прибытка, сказано в следующем стихе. Из этого следует, что такой жене муж может доверять, не сомневаясь и ничем не рискуя. В этом основной смысл. Но теперь посмотрим, как живет такая женщина. В этой же 31 главе книги Притчи, в стихе 12, мы читаем. «Она воздает ему, то есть мужу, добром, а не злом, во все дни жизни своей». Заметьте ее ориентир – муж. Она сознает, что ее задача – помогать ему. Она заботится о муже. Она любит его. Она воздает мужу добром во все дни своей жизни. Ее желание – жить для мужа. Она также охотно выполняет работу по дому, добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками, написано в 13 стихе. Существует громадная разница между охотным исполнением каждодневных обязанностей и таким, какое можно обнаружить у подавляющего большинства женщин. Почему такое огромное количество женщин без удовольствия делают работу по дому? Потому что они никогда не пытались найти удовольствие в домашней работе. Вместо этого они ежедневно жалуются и выражают недовольство тяжким жребием, выпавшим на их долю. Они сетуют: «Опять все те же грязные тарелки. 3 раза в день я мою их только для того, чтобы они опять были перепачканы. Каждый день грязные тарелки. Мой их и опять пачкой, мой их и опять пачкой». Но ведь исполнение этих обязанностей и является частью того, что значит жить в Божьем мире. В мире, заряженном грехом, каждый испытывает трудности. И очень много значит умение исполнять любую работу с удовольствием. Библейское описание женщины со свободным, неподавленным духом изображает перед нами женщину, которая научилась исполнять свои обязанности с удовольствием. Она научилась напевать, моя тарелки. Она благодарна за пищу, которой можно испачкать эти тарелки. В 16 стихе 31 главы книги Притчи написано: «Задумает она о поле и покупает его». Эта женщина заботится о целом имении. Она задумает о поле и покупает его. У нее великолепные способности, и ее муж признает это. Как мудрый управитель, он вполне согласен, что ей по силам такая ответственность. Вне сомнений, такая женщина не производит впечатление, находящейся под каблуком. Она применяет свои способности с пользой для своей семьи. Заметьте, от плодов рук своих – насаждает виноградник. Она не только покупает имение, она старается извлечь из него пользу с помощью средств, которые она бережно сохранила раньше. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью, сказано о ней в 18 стихе. Понятно, что эта женщина счастлива. Она полностью удовлетворена своим положением помощницы. Она является женщиной в полном смысле этого замечательного слова. Каждый дар, полученный ею от Бога, развивается и используется. Как личность она не подавлена. Она с удовольствием исполняет свои обязанности и напевает в третий раз в течение дня, перемывая посуду. Богом определена для нее роль помощницы, и она помогает мужу. Не только в физической работе. Ее обязанности – это не только посуда и стирка. Она думает и принимает решения. Воистину, она помощница во всем. Но когда приходит время принять решение, и она говорит: «Я не думаю, что нам стоит переезжать», а муж говорит: «Я думаю, что стоит», он должен принять решение, а она должна повиноваться, подчиниться его решению. После того, как все подробности были обсуждены, и муж все-таки говорит: «Я думаю, что стоит», она знает, что решение принято. Вот это и есть повиновение. Это и значит быть помощницей. Не будет ошибкой высказать свое мнение, посоветовать и даже возразить, проявляя повиновение. Но ответственность за принятое решение лежит на муже. Последнее слово за ним. Кто-то должен нести ответственность за семью перед Богом. Там, где каждый чувствует ответственность, на самом деле нет ответственного. Ответственность мужа – наблюдать, чтобы все в семье соответствовало порядку, установленному Богом. И жена должна помогать ему в этом. «И сотворим ему помощницу», – сказал Господь, создав из ребра Адама Еву. Сотворение женщины – не было случайностью. Бог предназначил ей уникальную роль и установил для нее определенные принципы поведения. Мир старается изменить их под предлогом освобождения женщины. Опустошенность и неудовлетворение являются результатами таких изменений. Согласно Божьему плану, женщина должна быть помощницей. И если она исполняет Божье предназначение – жизнь ее полна благословений. Дорогая сестра, хотите ли вы быть такой женщиной?

Бог любит нас средь суеты и мира, в надменности, в духовной слепоте, когда приходим мы к Нему впервые или предстоим в греховной наготе. Бог любит нас, когда тяжелой тучей сомнения наши прочь уносят сон. Бог любит нас, когда мы стали лучше, но вовсе не за это любит Он. И если ты духовно мертв, не бьется уж больше сердце, в жизни свет засох, и даже если церковь отвернется, запомни, все же любит Бог. Бог любит нас, и есть всегда надежда, есть Тот, Который не изгонит вон, Он силен воскресить и дать надежду, хоть все святые скажут, не спасен, хоть все святые разведут руками, не смогут ничего уже решить, Бог силен и над мертвыми костями свою любовь и милость проявить». И если даже скроешься во мраке, твой прах омоют долгие дожди, и близкие уже устанут плакать, Он скажет: «Лазарь, выходи!» И если ты лежишь от всех отрезан, все отвернулись от твоей беды, в купальне под названием Вифезда нет больше возмущения воды, и ты лежишь, что можешь ты, калека, от воплей и от стонов изнемог, и говоришь, что нету человека. Да, нету человека, но есть на небе Бог. И ты доверься, ты Ему доверься, во мраке ночи, где не видит глаз, через жертву Сына, Его Сына смерти. Бог любит, любит, любит вас.

Люди, чтущие своего Бога, усилятся. Даниила 11:32. Всякий верующий понимает, что познание Бога является наивысшей и наилучшей формой знания. Такое духовное знание является для христианина источником силы, укрепляющим его веру. В Священном Писании неизменно говорится о верующих, как о людях просвещенных и наставленных в Господе. Говорят о них, как о имеющих помазание Святого Духа, особое служение которого заключается в том, чтобы вести их ко всякой истине, лелея и укрепляя их веру. Наряду с верой знание усиливает и любовь. Оно открывает дверь, через которую мы видим Спасителя, рисует нам портрет Иисуса. И видя этот портрет, мы любим Его. Мы не можем любить Христа, которого, по крайней мере, мало знаем. Если мы знаем лишь немногое из того, что Он делал и делает для нас, мы не способны Его сильно любить. Но чем больше мы познаем Его, тем больше будет наша к Нему любовь. Знание также усиливает надежду. Как можем мы на что-то надеяться, не зная того, что оно существует? Надежда — нечто вроде телескопа. Пока мы стоим перед ним, не ведая, как им пользоваться, мы ничего не увидим. Но получив знание, устраняющее наше неведение, мы подходим к нему в радостной уверенности, предвкушая славу, которая нам откроется. Знание также дает нам основание для терпения. Как нам обрести терпение, если нам ничего не известно о страдании Христа, если мы не понимаем пользы, вытекающей из наказаний, назначенных и посылаемых нам Небесным Отцом? Нет ни единой христианской добродетели, которая при содействии Бога не улучшается и не совершенствуется знанием. Как важно в таком случае, чтобы мы возрастали не только в добродетели, но и в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. Псалом 98, 2, 3.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 21 глава. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне». Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков денег и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». И Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, 22 глава. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» А тот молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, сказанного вам Богом: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых“?» И, слышав, народ удивлялся учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, 23 глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте.
2: по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». А вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Говорю вам, книжники и фарисеи, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господне».
1: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант
2: и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказав сие, говорит Господь Петру: «Иди за мною». Иоанн 21:19. Хорошо, если идешь. В заключительной главе Евангелия от Иоанна описан случай на берегу Галилейского моря, когда опять явился Иисус ученикам. То, что они там оказались, не было чем-то удивительным. В день, когда воскрес Иисус, им было сказано идти в Галилею, где они могли бы Его увидеть. Конечно, они обрадовались, увидев Его в доме в Иерусалиме, но теперь они были в Галилее и ждали, когда снова увидят Его. Какие мысли могут занимать нас в ожидании исполнения Господом обещаний? В том случае Петр сказал: «Иду ловить рыбу». Сама по себе рыбалка не обязательно является греховным занятием. Им не нужно было что-то есть. Но, похоже, для Петра она стала развлечением. Иисус стоял на берегу, и у Петра не хватило духовного понимания распознать Его. Пока апостол Иоанн не произнес: «Это Господь!» Это указывает на то, что у нас в нашей повседневной жизни должно быть осознание присутствия Господа. В противном случае мы вернемся к своему старому плотскому взгляду на все вокруг, будучи неспособными осознать, что Он с нами. Затем, когда ученики вышли на берег, рыбалка сменилась угощением. Господь Иисус милостиво пригласил всех: «Придите, обедайте». Что за чудесный час, когда сам Учитель приглашает нас прийти и обедать. После совместной трапезы Господь с нежностью публично разрешил вопрос восстановления Петра, поручив ему заботиться об агнцах и овцах своего стада. Далее идет процитированный в начале стих. Петру предстояло пострадать ради Христа, но слова Спасителя укрепили его: «Иди за мною». У нас много дел каждый день, но давайте не будем искать в них удовольствия. Господь сегодня говорит и нам: «Иди за мною».

Троицы и сошествие Святого Духа, великий день рождения Церкви на земле. Бог ниспослал Утешителя, Друга, чтоб силою Своей облечь вполне. Отныне каждый может с дерзновением к престолу благодати подходить и получать святое вдохновение и облеченным силой свыше быть. Огонь Святого Духа ниспадает на жаждущие души и сердца, и в образ Божий их преображает по чудному предведению Отца. Сам человек собой несовершенный и не способен вовсе быть другим, а Дух Святой могуществом нетленным свершает удивительное с ним. Из грубого он делается нежным, из черствого чувствительным встает, как тот небесный голубь белоснежный, что был ниспослан на Христа с высот. И его задача — церковь приготовить к приходу Иисуса, жениха, и сердце маслом каждое наполнить, чтобы светильник бы не потухал, чтобы не гасли праведности искры средь мира, развращенного во зле, что катится к погибели так быстро, не сознавая этого в себе. А яркий свет свидетелей Христовых способен пробудить сердца вокруг, желание возродить для жизни новой. Все это совершает Божий Дух. Греха пустыню в сад Он превращает, что перед тем бесплодною была. Воды живой потоки изливает, чтобы ожила она и расцвела, чтоб грешники вдруг праведными стали, пополнили б собой Христа ряды и словно звезды в небе засияли среди глубокой мира темноты. Чтоб Церковь Божья росла и крепла, чтоб постоянно сильною была и верная всегда Христам заветам. Победно светоч свой она несла, была готова на великий подвиг ради Спасителя, оставив все, и в испытаниях всегда быть стойкой Святого Духа силой неземной. Он проведет и укрепит в час трудный, поможет все пройти и устоять, утешит и наполнит миром чудным, ниспосылая свыше благодать, исполнит радостью неизреченной среди скорбей, страданий и нужды, зажжет огнем любви своей священным среди океана злобы и вражды. Он будет находиться всегда рядом и до конца своих сопровождать. Какая в этом дивная отрада, как чудно Его помощь ощущать! О Дух Святой, Утешитель, Наставник, един с Отцом и Сыном навсегда! Ты — вдохновитель всех свершений славных. Тебе вовеки слава и хвала!

Бог не обещал своим детям уберечь их от всех страданий, не обещал сохранить от всех нужд, не обещал полной безопасности или постоянного благополучия в этом мире. Однако Он обещал нам душевный покой и ясный ум. Нам обещана сверхъестественная поддержка в каждой нужде. Нам дано заверение, что мы не будем просить куска хлеба. Бог хочет, чтобы мы мыслили, как апостол Павел. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофея 6:8. Если смотреть на вещи глобально, будущее не сулит нам ничего хорошего. Но Давид пел так: «Не убоюсь зла». Псалом 22:4. Из этого стиха мы видим, что зло будет встречаться нам. Но нам нужно петь так, как пел Давид. Наше будущее в Божьих руках, так что нет причины для паники. Господь все продумал заранее. Он точно знает, когда вернется Христос. Творец управляет и небом, и землей. Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. Все народы пред Ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считается у Него. Исаии 40, 15-17. Бог желает, чтобы мы служили Ему в Духе Святом до самого возвращения Христа. Причем служили так рьяно, словно Он придет не скоро, и жили так свято, словно Он вернется завтра. Известного проповедника спросили: «Что бы вы сделали, если бы узнали, что Христос придет завтра?» Он ответил: «Я бы посадил дерево». Давайте так и жить сегодня. Да поможет Бог истинным христианам сеять семена Божьего Слова и жать на ниве Господней. И когда Иисус вернется, пусть Он застанет нас исполняющими Его волю.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

В эфире передача «Это интересно». Красивое оперение птиц – дар Творца. Однако птицам приходится прилагать усилия для того, чтобы поддерживать эту красоту. Господь наделил их приспособлениями, помогающими содержать перья чистыми и здоровыми. Все мы видели, как птицы чистят перья. Это занятие, на первый взгляд, может показаться напрасным трудом, но на самом деле это очень важная и серьезная процедура. Например, у цапель на перьях оседают частицы ила из водоемов. Для очистки грязи у них есть три участка специальных перьев, которые рассыпаются в своеобразный порошок, и птицы используют его как присыпку. После того, как этот порошок впитает в себя осевшую грязь, птица счищает его пальцем, имеющим форму гребешка. У многих птиц возле хвоста расположена железа, вырабатывающая маслянистую жидкость, которую они применяют для пропитки перьев после чистки. Это делает перья водонепроницаемыми. Птицам обычно досаждают насекомые-паразиты, от которых они избавляются оригинальным способом. Например, садятся поближе к муравейнику, чтобы его обитатели с помощью муравьиной кислоты избавили их от клещей и прочих паразитов. Бог не только дал птицам красивое оперение, но и снабдил их всем необходимым для поддержания красоты и чистоты перьев. Разве не логично предположить, что Он позаботится и о нас, если мы искренне попросим Его об этом, открыв Ему свое сердце? В научно-популярных журналах и школьных учебниках уже больше 100 лет пропагандируется идея, что человек произошел от животных. Вы когда-нибудь серьезно задумывались над тем, что это значит? Те из нас, кто жил в северных районах, где очень суровые зимы, хорошо знают, что человек, в отличие от животных, не выживает в жестоких природных условиях. Нам необходимы кров и теплая одежда. А вот о зимних нуждах животных Творец позаботился изначально. Так, например, у диких представителей семейства собачьих ближе к зиме вырастает более густая шерсть. А становятся ли наши волосы гуще, когда наступают холода? Вовсе нет. Многие животные, чтобы выжить в холодное время года, накапливают в организме жир, и скорость их метаболизма снижается, они меньше едят. Накопление жира и скорость метаболизма тщательно скоординированы и часто отличаются даже у самок и самцов в пределах одного вида. Все это говорит о том, что животные спокойно переносят зиму, к весне полностью приходят в форму. С людьми обычно все происходит наоборот. Зимой мы едим больше, а весной все это сказывается лишними килограммами на талии. Если бы человек произошел от животных, следовало бы ожидать большего сходства в способствах адаптации людей и животных к зиме. Напрашивается вывод, что человек никогда не принадлежал к царству животных. Хотя все согласятся, что кровеносная система жизненно важна, мало кто из нас по-настоящему ценит ее чудесную работу. Наше сердце ежедневно сокращается около 100 тысяч раз. Это означает, что оно прокачивает около 10 тонн крови в день. Кровеносная система доставляет кровь ко всем частям тела посредством сети капилляров, которая настолько огромна, что если соединить капилляры 4 человек в одну цепочку, она протянется от Земли до Луны. Однако кровеносная система поражает не только количественными, но и качественными характеристиками. На всех ее участках отслеживается и регулируется химический состав крови, например, кислотность, каждую секунду изо дня в день, из года в год.
Кровеносная система не может быть просто хорошо отлажена. Она обязана быть совершенной. Таким образом, если бы нас создала эволюция, в которой нет места разуму, ей пришлось бы создать всю эту систему совершенной с первого раза. В случае кровеносной системы и речи быть не может о миллионах лет эволюционного развития или о постепенном улучшении первого, несовершенного образца посредством мутаций. Кровеносная система – прекрасная иллюстрация истинности Священного Писания, указывающая на то, что мы были созданы полностью сформированными, они развивались постепенно путем проб и ошибок.

0: Предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. «Как вам это нравится?» Доктор взял за руку своего коллегу. «Эта женщина думает, что сможет управиться со всем госпиталем», сказал он с раздражением. «Только послушайте ее». Впереди, у входа в самую большую палату, стояла Флоренс. Палата была переполнена солдатами. Многие не переодеты в больничную одежду. «Почему все они лежат на полу?» спросила она. Доктор, который сопровождал ее, пожал плечами. «Что мы можем поделать? Не хватает кроватей для офицеров. Что уже говорить о солдатах? Так они же, если не умрут от ран, умрут от простуды. Боюсь, что вы правы, но ничего нельзя сделать. Нам нужны одеяла, и мы не можем их купить. А где вы делаете операции?» «Прямо в палатах». Флоренс вздрогнула. «И все окружающие смотрят, как вы делаете операцию?» «Конечно, у нас нет операционных комнат». Доктор выглядел совершенно беспомощным. «У нас даже нет операционных столов. Мы пользуемся обычными столами. И так с самого начала войны. Давайте не будем говорить об этом перед больными. Давайте выйдем в коридор». «А обезболивающие средства у вас есть?» «Обезболивающие? Нет, конечно. Если кому-то надо ампутировать ногу, то бедняге приходится просто терпеть». Флоренс остановилась посреди грязного, мокрого коридора. Ее нежное лицо побелело. Она пыталась как-то овладеть своим голосом, но он хлестал доктора подобно бичу. «В моей жизни я не видела ничего подобного. Почему все в таком состоянии?» — спрашивала она. «Почему нет обезболивающих? Почему не моются коридоры и палаты? Почему нет чистой одежды для раненых? Почему они лежат в своей рваной грязной форме на грязных одеялах?» Доктор выслушал ее, затем, покраснев, сдерживаясь, чтобы казаться спокойным, сказал: «Мисс Флоренс, вы женщина и ничего не знаете о войне и армии. Поэтому мы и не хотели, чтобы вы и ваши сиделки оставались здесь, потому что знали, что вы будете постоянно делать замечания. Нельзя ждать от женщин другой реакции в таких условиях». «И я вас понимаю. Мы к этому привыкли. Вам бы лучше собрать всех своих сиделок и отправиться в Англию первым же судном». Он повернулся и зашагал прочь. Но слова Флоренс его остановили. «Я не намерена возвращаться в Англию», — сказала она четко, «и не собираюсь мириться с этими условиями. Меня послало правительство, чтобы я организовала помощь этим раненым, а также и больным людям. И я должна сделать это как можно скорее». «Но...» — начал было доктор, и его коллеги устремили взоры на нее. «У вас есть солдаты, которые бы занялись уборкой полов?» — спросила она, не дав ему закончить. «Уборкой? Я полагаю, что есть, но у нас нет ни одного веника. И нет денег, чтобы их купить», — добавил другой доктор. «Вот почему здесь все в таком состоянии. Вот почему нет одеял и операционных столов. Министерство не дает нам для этого денег». От ответа Флоренс у них перехватило дыхание. «У меня есть деньги, господа. Не будем беспокоить министерство». «Позвольте, но откуда?» — заикнулся один из офицеров. Флоренс перебила его. «Поймите же, люди в Англии собрали деньги, чтобы помочь этим несчастным солдатам. Да, и я собрала немалую сумму. Она не говорила им, что у нее есть 30 тысяч фунтов, которыми она может распоряжаться по своему усмотрению. Мне надо два или три человека, Мы пойдем в город, купим веники и щетки для мытья полов. 200 штук. Я думаю, для начала будет достаточно».
1: 200 штук?
0: – переспросил младший офицер. «Затем надо подумать об операционных. Нельзя, чтобы все смотрели, как проходит операция. Мне кажется, надо купить ширмы. Сколько вам нужно операционных столов? 50 на первый раз хватит?»
1: «Да, конечно».
0: Офицеры и доктора, стоявшие вокруг нее, смотрели на молодую очаровательную леди как на самый большой авторитет.
1: «Если мы собираемся мыть полы, то нам понадобится еще и мыло», — заметил робко один из них.
0: Флоренс улыбнулась, и все увидели, что твердость и решительность мгновенно исчезли с ее лица. Они сразу поняли, что находятся в присутствии не только прекрасного управляющего, но и прекрасной леди.
1: «Женщины не забудут о мыле, сэр, особенно квалифицированные сиделки. Они часто им пользуются».
0: Она достала из кармана небольшой блокнот.
1: «Вот, взгляните, мыло записано под словом «щетки».»
0: Они посмотрели на длинный перечень.
1: «Все это вы тоже хотите купить для госпиталя?» — спросил один из них.
0: «Рубашки, носки, нижнее белье, одеяло». Флоренс читала вслух список. «Подносы, столы, часы, вилки, ложки, миски».
1: «Да, джентльмены, все для госпиталя. И мы должны купить все это как можно скорее. Кое-что уже есть в моем багаже. Я сделала закупки в Марселе на всякий случай. Остальное нам надо купить в Константинополе. Я надеюсь, что через 6 недель у нас будет все необходимое».
0: Она улыбнулась всем им и пошла к себе на квартиру. Впервые они увидели то, что министерство вскоре будет называть «могущество Флоренс». Она сдержала свое слово. Менее чем через 2 месяца во всех палатах было все необходимое. Кое-кто из младших офицеров боялся ее и даже ненавидел. Пытались ей вредить, но ее ничего не могло остановить. Она наняла турецких рабочих и привела в порядок пустующие бараки. Однажды прибыла партия солдат, одежда которых была рассчитана на тропики. На улице стояла суровая зима, а министерство не снабдила их теплой одеждой. Флоренс поехала в Константинополь и купила всем теплое обмундирование. Казалось, что для нее нет ничего невозможного. Самым важным для нее было то, что помогало и было удобным больным и раненым солдатам. Казалось, она обладала неистощимой энергией. Весь день она моталась по госпиталю, организовывала работу сиделок, а поздно ночью, иногда до самого утра, у нее в комнате горела лампа, и она писала письма и рапорты Синди Гарберту, военное министерство, призывая его делать как можно больше для солдат в Крыму. Раненые и больные в госпитале ничего не знали об этой работе, хотя и видели, что с ее приходом многое изменилось. Для них она была леди с лампой. 3 месяца спустя, после ее приезда, в госпиталях было больше пациентов, чем в армии, осаждающей Севастополь. В палатках не хватало мест, и немало людей лежали в коридоре. У докторов было очень много работы, и Флоренс днем и ночью делала обходы в госпитале. Однажды новичок обратил внимание, что все в ожидании смотрят на дверь.
1: «Чего все ждут, приятель?» — спросил он своего соседа.
0: «Ждут мисс Флоренс», — сказал он. «Вот, смотри, кажется, она идет». Дверь открылась, и вслед за доктором вошла Флоренс. Подходя к больным, доктор делал свои замечания. «Она не сможет подойти к каждому», — подумал новичок. Но именно это она и сделала. Настала и его очередь. Она подошла к его кровати
1: и, посмотрев на него, спросила: «Как тебя зовут? Ты поступил сегодня, не правда ли?»
0: «Меня зовут Джо», — ответил он застенчиво. «Джо Гримс».
1: Он посмотрел на нее. Флоренс была одета в серую униформу и перевязана шарфом. Ее колпак не мог скрыть каштановых волос, и он подумал, что такого доброго лица ему еще не приходилось видеть.
0: «Мне не удалось разминуться с пушечным ядром там, в Севастополе».
1: Ему было очень больно, и лицо было искажено от страданий. Это был молодой паренек лет 17. Неожиданно у него вырвалось: «Мне страшно, мисс». Он подумал, что она, возможно, посмеется над ним, ведь он солдат и так глупо себя ведет.
0: «Ты боишься операции? Доктор сказал, что у тебя отнимут ногу.
1: Многие боятся, когда думают об операции, но в этом ничего постыдного нет. Хочешь, чтобы я была рядом, когда тебе будут делать операцию? Если это тебе поможет, я приду. Потому я и здесь, чтобы помочь тебе».
0: Джо молча кивнул головой.
1: Когда она пошла дальше по коридору, он повернулся к соседу и сказал: «Я никогда не встречал такой доброй леди, как она. И к тому же она красивая, не так ли? Она обращается со мной так, как будто заботится только обо мне». Боль в ноге снова напомнила о себе, и он тихо застонал. Самым важным для Флоренс была забота обо всех и о каждом. Она писала за них письма, разговаривала с ними, советовала, успокаивала, когда они были слабы и страдали, сидела возле них, когда они умирали. Это надо было делать днем и тем более ночью. Джо Грим лежал на жесткой железной кровати, мокрый от пота и боли. Отовсюду раздавались стоны. Тяжело раненые метались на постелях. Он вспомнил, как Флоренс сдержала днем свое слово. Днем двое дежурных положили его на носилки и унесли в другую палату. Как только его занесли за ширму, которой был отгорожен один угол, он увидел операционный стол и заметался на носилках. Доктор стоял к нему спиной, и Джо понял, что он готовит инструменты к операции. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке и увидел Флоренс. «Хочешь, чтобы я осталась здесь? Тогда обещай мне вести себя хорошо, не кричать, когда будет больно». Она улыбнулась ему. Он взял ее руку и всю операцию не проронил ни одного звука, искусав все губы до крови. Почти час длилась операция, и Флоренс не отходила от него. И вот сейчас Джо лежал в темноте, понимая, что никогда больше не сможет нормально ходить и бегать. В коридоре послышались шаги, и дверь в палату открылась. Луч света прорезал темноту, осветив серую униформу. Огонек стал медленно двигаться, останавливаясь возле каждой кровати. Затем, бросая огромную тень на стену, женщина с лампой подошла к его кровати. «Ты спишь, Джо?» Он не мог в это поверить. Она помнила его имя и место, где находилась его кровать. «Нет, мисс». Она поставила лампу на пол и взяла его за руку. Поправив одеяло, она осмотрела его ногу, ослабив перевязку в одном месте и зависав потуже в другом. «Так лучше?» — спросила она. Затем подняла лампу и пошла дальше по палате, останавливаясь возле каждого, кто еще не спал. Он понял, что она будет делать такой обход каждую ночь. И в каждом уголке госпиталя хоть несколько минут будет сиять лампа, освещая ее лицо. Возможно, у нее останется несколько часов на сон, а возможно, она будет сидеть всю ночь у постели умирающего. И так будет продолжаться до тех пор, пока не закончится война, или она не свалится с ног от усталости. Джо подумал, что этот свет, эти блики в палате останутся у него в памяти на всю его жизнь. Казалось, будто там сам Иисус ходил по палате. В первый раз за много месяцев он помолился и поблагодарил Господа за любовь и заботу этой женщины. В каждой палате, в каждом коридоре раненые с нетерпением ждали ее прихода. И когда она приходила, они благодарили за это Господа.

Небо на балаклавой нависло голубым куполом. Весна была в полном разгаре, и промозглость зимы забывалась. В огромном военном лагере солдаты снова среди палаток чистили ружья, форму и отдыхали после боя. Один из них обратил внимание своих друзей на группу всадников, въезжающих в лагерь. Шлемы офицеров сияли на солнце, и их форма была разительным контрастом к грязным и серым палаткам. Султаны на шлемах трепал свежий ветерок, и лошади осторожно ступали в раскисшую грязь. Внимание солдат приковала одетая в черное женщина, которая ехала посреди этой процессии, ровно держась в седле. Многие из них побывали в госпитале и теперь, приглядевшись, вспомнили женщину, одетую в серое платье, которая, не зная усталости, обходила палаты. Женщину с лампой. Они торопились сообщить об этом своим друзьям. И эта новость, передаваясь от палатки к палатке, бежала впереди всадников. В воздух сотрясали возгласы приветствия. Выкрики усиливались и катились все дальше и дальше по всему лагерю. Солдаты, сбежавшись со всего лагеря, обступили всадников, лишив их возможности продвигаться вперед. Приветствуя Флоренс, они бросали в воздух свои головные уборы. Это было самое великое чествование в жизни Флоренс. Один из офицеров, невысокий чернобородый крепыш, спрыгнул с лошади. Это был Алексис Сойер, французский командир, который, узнав о Флоренс и ее работе, помог организовать в госпитале кухни. Протиснувшись к ее лошади, он снял Флоренс с седла и водрузил на пушку, с которой ее могли видеть все окружающие. Затем начал что-то долго говорить, переходя на французский и размахивая руками во все стороны. Никто его не понимал и не слушал, и только приветствия неслись со всех сторон. Таким было первое прибытие Флоренс на фронт. Это дружеское приветствие солдат было для Флоренс одним из немногих ярких событий за последнее время и заставило забыть о невзгодах прошедшей зимы. С наступлением зимы обстановка в Крыму становилась все хуже и хуже. Госпиталь был переполнен, и хотя еды было достаточно, и Флоренс побеспокоилась об одеялах и медикаментах, настали ужасные холода. Флоренс никогда не видела такой зимы. Земля глубоко промерзла и была вся покрыта снегом. Каждую ночь отметка температуры показывала ниже нуля, и так продолжалось много дней. Стало невозможным найти дрова для того, чтобы растопить котлы на кухне. Люди, которые занимались их заготовкой, проводили все дни в поисках и иногда кое-что приносили, но чаще всего приходили с пустыми руками. Повар был просто в отчаянии. «Нам обещали подвести топливо послезавтра, мисс», — сообщил он Флоренс. «А что будем делать сегодня?» Повар только пожал плечами. «Нечем топить. В палатах все замерзают». Флоренс повернулась к офицеру, стоявшему рядом. «Тяжело раненые должны получить хотя бы горячий суп, иначе они умрут. Придется им умереть. Что поделать? Я сделала все, что было в моих силах. У нас нечего жечь. Нечего, вы можете это понять». «Пойдемте со мной», — сказала Флоренс солдатам. Офицер пошел вместе с ними в палату. Она привела их в ту половину, где делали операции, и подвела к операционному столу, возле которого стоял доктор. «Возьмите этот стол и порубите его». Все в недоумении уставились на нее. «Вы что, не поняли, что я сказала? Возьмите этот стол, он пойдет на дрова. Когда сожжете его, я вам подкину еще». Как только солдаты взялись за стол, доктор загородил дорогу. «Вы не сделаете это», —
— закричал он. «Где я буду оперировать?» «На полу», — ответила она. «Или на кроватях». «Это невероятно! Вы не посмеете жечь операционные столы?» «Посмею», — сказала Флоренс, — «и сожгу. Эти столы купила я, а не министерство. В ближайшее время вы получите такие же. Кто-то может без операции умереть, но умрет гораздо больше людей, если мы не дадим горячей еды и питья». «Экономно расходуйте дрова», — сказала она дежурным по кухне. «Старайтесь поддерживать огонь как можно дольше». Она вышла вслед за ними из палаты, оставив доктора в полной растерянности. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время. Благословений вам от Господа!

0: Момент творения.
1: Поющее озеро. Тихое, прохладное, хмурое утро на озере. В воздухе расплывается легкий туман, слегка моросит дождь. И вдруг вы слышите мелодичный звук, как будто озеро поет. Многие говорят, что слышали пение озера, особенно когда моросит дождик. Те, кто никогда этого не слышал, относятся к подобным заявлениям скептически. Но сейчас это пение уже доказанный наукой факт. Когда идет мелкий дождь, озеро действительно поет, и секрет этого пения уже раскрыт. Но научное объяснение никак не умаляет нашего восхищения перед этим удивительным феноменом. Канадские ученые поместили микрофон на глубину около 30 метров в озере на острове Ванкувер, на расстоянии примерно 300 метров от берега, чтобы исключить посторонние звуки, и принялись ждать перемены погоды. Им удалось записать звуки ливня, града, моросящего дождика и даже снега, падающего в озеро. Представьте себе, что и снег издает звук, касаясь поверхности воды. Ученые выяснили, что когда моросит дождь, мелкие капельки ударяются о поверхность воды, словно маленькие взрывные снаряды. При этом они издают звон. И если человек не может уловить звук нескольких падающих капель, то звон миллиардов капель сливается вместе в песнь, которую нельзя не услышать. Поистине, все творение поет славу своему Творцу.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

И внезапно сделался шум с неба, и явились им языки, как бы огненные, и исполнились все Святого Духа. Деяние 2:24. В тот день. Во всех подробностях картина та была перед апостолов глазами. Величие Вознесения Христа. Да, они видели все это сами. И вот прошло с тех пор уж 10 дней. Они единодушно вместе были, надеялись и ждали все сильней, и верили все больше, и любили. Все делали, как Иисус велел, не оставляли Иерусалима. В тот день восход так празднично алел, так необычно, так неповторимо. Проснулся город. С самого утра повсюду шумно было, многолюдно, и только Елеонская гора словно ждала чего-то в это утро. Внизу торжественно журчал кедрон, хор птичий пел мелодии прелюдий, был праздник жатвы, и со всех сторон с далеких мест спешили к храму люди. Многоязыкая звучала речь, и не любого понимал здесь каждый. Но все же этот город — место встреч, здесь видели друг друга не однажды. Да нечто странное случилось вдруг. Остановив на улицах прохожих, откуда-то с небес донесся звук. Он очень был на ветрошум похожий. Хоть на деревьях ни один листок не задрожал, не шелохнулся даже, и объяснить никто в тот час не мог, что это быть могло. Что будет дальше? Молчали все? Или наоборот, поднялся повсеместно крик великий, так как увидеть ясно мог народ, несутся с неба огненные блики. Подобного никто до сего дня ни разу не встречал. Они все ближе, сверкающие языки огня. И вот в тот дом проникли через крышу. Бежали люди, торопясь туда, и многие свидетелями стали. Над каждым из учеников Христа эти огни небесные сияли. Что было у людей? Восторг? Испуг? Ведь ясно так все то происходило. Апостолы ж почувствовали вдруг, как Дух Святой их наполняет силой. О чудо! Зазвучали вскоре там об Иисусе пламенные речи, дал власть Господь апостольским устам вещать на всех языках и наречиях. Весть о спасении дивном с того дня по всей земле стремительно летела, смогла она достигнуть и меня, навеки моим сердцем завладела.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших предыдущих радиопередачах мы рассматривали некоторые очень важные аспекты, нужные нам для того, чтобы в совершенстве понять Божью благодать. Мы говорили также о том, что все это требует нашего интеллектуального присутствия, что есть в Библии такие истины, которые имеют несметное глубокое духовное содержание. Но мы не в состоянии войти в сферу духовных глубин до тех пор, пока не употребим наш интеллект и не поймем главные принципы, логические определения и разницы, которые открывают путь к духовным глубинам. Также обстоит дело и с предлагаемой концепцией благодати. Мы должны четко понимать все различия, которые мы находим на протяжении всей Библии. Первой разницей, которой мы уже занимались, была разница между благодатью и добрыми делами. Дела – это то, что мы зарабатываем своей работой. Благодать же – это то, что мы получаем через веру без всяких дел. Основой благодати есть то, что ее невозможно заработать. Мы цитировали также изречение, говорящее о разнице между законом и Христом. Оно записано в Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе. Читаю. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон требует только дел, и ничем другим их нельзя заменить, потому что он требует совершенных дел. Когда же Христос предлагает благодать через веру, он не требует, чтобы мы исполняли закон. Существует контраст между благодатью и справедливостью. Там, где правосудие является точным, объективным и неизменным, существует только один стандарт, только одно общее для всех измерения. Но благодать переходит за границы требования справедливости и предлагает нечто, чего правосудие никогда не могло бы дать. Сегодня я намерен рассмотреть такую тему. Единственная основа для Божьей благодати. История Земли знает одно событие, которое сделало для Бога возможным предложить человечеству благодать, а не правосудие. Это событие – смерть Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Как я уже говорил об этом раньше, существует определенное напряжение между благодатью и правосудием. Как может Бог быть абсолютной праведностью и в то же самое время предлагать благодать и милость? Это напряжение выражено в Ветхом Завете, в Откровении, которое сам Бог дал Моисею. Моисей просил, чтобы увидеть славу Господню, и Священное Писание говорит, что Господь сошел вниз, произнес Моисею свое имя, и в его имени было откровение его природы. Это мы читаем в книге Исход, 34 главе, в стихах от 5 до 7. Читаю. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». В этих словах самого Бога имеется великая эмфаза на Божьей благодати, милости, любви и верности, на Его готовности прощать, но конец является предупреждением, но не оставляющий без наказания. Божья благодать есть такая, что она не может скомпрометировать Божьего правосудия. В Псалме 88, 15 стихе псалмопевец говорит Господу: «Правосудие и правота – основание престола Твоего.
милость и истина предходят пред лицом Твоим. Весь престол Божий построен на правосудии и правоте. Если бы Бог когда-либо отклонился от правосудия и правоты, Его трон зашатался бы. Это был бы конец беспечности. Основание Его управления исчезло бы, потому что Его трон означает Его руководство. Его управление основано на правосудии и правоте. Если бы этого не было, вся вселенная разлетелась бы на куски. Порядок был бы заменен хаосом. Вот почему Бог поддерживает свое правосудие. Во-первых, потому что это Его природа. Делать что-либо другое было бы против Его естества. Во-вторых, это породило бы хаос во всей вселенной. Итак, перед нами проблематический вопрос. Как Бог может быть справедливым и в то же самое время прощать грех? Поставить этот вопрос очень просто, но только сам Бог может решить этот вопрос. Был только один путь, один способ решить эту проблему – через смерть Иисуса Христа за наши грехи на кресте. И поэтому апостол Павел указывает на крест как на решение этой проблемы. Как может быть Бог справедливым и в то же самое время прощать грехи? В послании к римлянам, 3 главе, стихи от 23 до 26, апостол Павел говорит следующее. «Слушайте внимательно». Он начинает с вины всего человечества. Читаю. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Итак, есть разрешение проблемы. Бог поддерживает свое правосудие, но Он также оправдывает, предлагает прощение только тем, которые верят в Иисуса Христа, потому что всеобщая вина всего человечества снята посредством Его искупительной жертвы, смерти на кресте. Божье правосудие было удовлетворено через смерть Иисуса Христа. Поэтому всем тем, которые верят теперь в Иисуса Христа и в заслуги Его пролитой крови, Бог в состоянии дать сегодня свое прощение, мир и праведность через веру в кровь Иисуса Христа. Бог справедлив, но в то же самое время Он оправдывает тех, кто верят в Иисуса Христа. Искупительная смерть Иисуса Христа на кресте изложена пророчески в 53 главе книги пророка Исаии, стихи 4 до 6. Пророк говорит о последствиях смерти Иисуса Христа, о ее результатах. Читаю. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Последняя фраза как бы суммирует все сказанное. «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Иисус Христос уплатил за весь грех всего человечества. Он был пробит за наши грехи и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. Только потому, что Он понес на Себе наказание, Бог сегодня может дать нам свой мир и воссоединение. В предыдущих беседах мы говорили о том, что для того, чтобы получить у Бога мир,
следует до этого получить его благодать. Это воссоединение между справедливостью и благодатью очень хорошо иллюстрировано в Псалме 84, в стихах от 10 до 11. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникает из земли, и правда приникнет с небес». Местом, где милость и истина встретились, был Голгофский крест. Справедливость ударила на кресте Иисуса Христа. И только после этого милость вместе с истиной стали доступными каждому верующему в Иисуса Христа. Всегда подчеркивается, что благодать идет вместе с истиной. Факт человеческого греха никогда не должен быть незамечаемым. Все должно быть открыто и налицо. Истина должна быть удовлетворена. Но когда истина и правосудие были удовлетворены, тогда стала доступной милость. Таким образом, истина осталась ненарушенной, а справедливость удовлетворенной. И это открывает путь для милости и мира. И вот результат. Истина возникает из земли, а справедливость снисходит с небес. Откройте в своей Библии 84-й Псалом и прочтите стихи 10 и 11. Это чудная картина воссоединения между Божьей справедливостью и Божьей благодатью, которое было осуществлено на кресте Голгофы. Воспользовались ли и вы уже благодатью Господа Иисуса Христа? Если да, то благодать Господа Иисуса Христа пусть будет с вами. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. Верующий не должен жить в постоянных заботах. Серьезными и многочисленными могут быть наши испытания, трудности и огорчения. Но ни при каких условиях мы не должны тревожиться, ведь наш всемогущий Небесный Отец любит своих детей так же сильно, как своего единородного Сына. Он всегда рад помочь и поддержать их при любых обстоятельствах. Будем помнить слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Всегда значит не только тогда, когда наш дом в огне или когда жена и дети при смерти, но и в повседневных жизненных мелочах, которые мы называем пустяками. Всегда это значит жить постоянно в святом общении с Отцом Небесным и Господом Иисусом Христом. Даже пробуждаясь ночью по зову сердца, мы обращаемся к Господу, беседуем с Ним и во время бессонных ночей открываем Ему свои жизненные трудности, связанные с семьей, работой или профессией. О всех наших тревогах мы говорим Богу. В молитве и прошении значит просить как нищий, настойчиво и усердно, умоляя Спасителя и уповая на Него. С благодарением означает, что в любое время, всегда и везде нам есть за что благодарить Господа. Может быть, и не всем желаемым обладаем мы, но одно бесспорно — Всевышний вызволил нас из ада. Он также даровал нам свое Святое Слово, Сына и драгоценнейший дар Святого Духа. У нас есть за что быть благодарными Ему. Будем заботиться об этом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это благословение настолько велико, реально и драгоценно, что познать его можно только на собственном опыте. Другим способом оно непостижимо. Примем же эти слова близко к сердцу и будем исполнять их. Тогда мы сможем еще в большей мере прославить Господа. По несколько раз в день прислушивайтесь к сердцу. Не поселилась ли в нем тревога или озабоченность? А если это случается, то старайтесь как можно скорее вернуть своему сердцу покой.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

Отмечают ли мессианские евреи израильские праздники? Нам часто задают этот вопрос, тем самым ставя нас в положение оправдывающихся, как если бы мы отсекли себя от иудаизма. На самом деле мы, мессианские евреи, составляем неотъемлемую часть населения Израиля. Некоторые из нас вышли из нерелигиозной среды, другие из религиозных и даже сверхортодоксальных семей. Одни живут в городах, другие в кибуцах, а третьи – в машивах. Одни служили в силах обороны Израиля, другие – нет. Столь же различными мы в нашем отношении к еврейским праздникам. Некоторые празднуют пасхальный седер. Традиционно другие вносят в седер мессианскую символику. Если говорить о мессианских евреях в целом, ответ может быть более или менее утвердительным. Да, конечно, мы отмечаем израильские праздники. Возможно, мы соблюдаем их даже серьезнее, чем большинство других евреев. Мы не считаем эти праздники древним и устаревшим ритуалом. Нет, перед нашими глазами всегда стоит Иешуа, Ха-Машиах, который есть завершение всей Торы. И мы видим, что именно Он находится в центре каждого праздника. Все праздники указывают на Него. Нам нужно лишь открыть наши духовные глаза, чтобы это увидеть. Хороший пример – Песах. Все годы моей жизни в Израиле я всегда праздновал Песах в семье. Но с тех пор, как скончалась моя мать, Седер перестал быть для меня прежним. И тогда я впервые посетил мессианский еврейский пасхальный седер. Он проходил в одной из мессианских общин в центральной части страны. Придя в зал для собраний, тщательно убранный, вымытый и украшенный живыми цветами, я был полон радостных ожиданий. Столы были великолепно сервированы новыми серебряными приборами, фарфоровыми блюдами, хрустальными бокалами и корзинками, наполненными квадратиками мацы. Тонкие лепешки из пресного бездрожжевого теста, употребляемые в основном на Песах. Гости медленно входили в зал и занимали места за расставленными столами. Ведущий Седера и его жена сидели во главе стола. У каждого места была положена красиво изданная Агада, книга традиционных пасхальных текстов. Когда все расселись, ведущий встал и сказал: «Праздник Песах – праздник нашего освобождения, когда отмечаются наш исход из рабства в Египте и обретение свободы Божьего народа. В этот час все израильтяне отмечают этот праздник, чтобы вспомнить первый Песах в Египте. Но у мессианских евреев сегодня есть две причины ликовать и праздновать. Наш предвечный пасхальный Агнец, наш Господь Иешуа, Мессия, был принесен в жертву за нас и выкупил нас своей кровью из рабства греха, плоти и дьявола. Он с триумфом ввел нас в вечную жизнь в Царстве Божьем. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. Сам седер проходил вполне традиционно, как в каждом еврейском доме, где соблюдают обычаи. Время от времени ведущий прерывал ход вечера объяснениями того или иного момента в свете Нового Завета. Вместо того, чтобы омыть руки перед чтением Агады, как это делается обычно, мы читали рассказ о том, как Иешуа мыл ноги своим ученикам в начале Тайной Вечери, именно в этот момент их седера. Произнося традиционное благословение над мацей, ведущий пояснил, что маца – это и есть сам Иешуа, хлеб живый, шедший с небес, который был поднят из мертвых, как поднимается из земли зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Произнося молитву благословения над вином, ведущий раскрыл нам, что это благословение говорит о нас, современных учениках Иешуа, являющихся плодом истинной лозы. Объяснив это так, Иешуа сказал своим ученикам о самом себе:
Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Иоанна 15:5. Мы тоже его ученики, поэтому мы и есть этот благословенный плод лозы. Глубокое впечатление произвело на меня объяснение смысла традиционного афикомана. Живя еще в родительском доме, я всегда задумывался над тем, как возникла и что означает эта странная традиция с таким необычным названием. Только теперь, на мессианском седере, я наконец все понял. Три пластинки мацы, которые кладут на стол во время седера, символизируют не только три слоя еврейского общества – священников, левитов и просто израильтян, или трех патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, но и три сущности или ипостаси божества – Отца, Сына и Святого Духа. Средний пласт, символизирующий Сына, преломляется. Это символ тела Мессии, ломимого за нас на кресте. Половину этой преломленной пластинки мацы заворачивают в льняную салфетку и прячут до конца праздничной трапезы, а другую половину возвращают на прежнее место между двумя другими квадратиками мацы. Точно так же и тело Иешуа было завернуто в льняной погребальный саван и на время сокрыто в могиле, а он сам в это время вернулся на свое божественное место рядом с Отцом и Духом. После трапезы дети ищут спрятанный кусочек мацы, а тот, кому посчастливится его найти, должен вручить его ведущему праздника, чтобы этот кусочек был выкуплен. Ребенку полагается за него обещанный заранее подарок, и этот подарок должен быть отдан ему не позднее праздника Шавуот, Пятидесятницы. Точно так же, как Иешуа Мессия, победив смерть, был поднят из могилы, а нашедшие его получили в день Пятидесятницы от Отца Небесного дар Святого Духа, обретя новое сердце и новый дух. В тот вечер я понял, что в древних обычаях Песаха символически сокрыта вся история спасения, и большинство евреев ежегодно отмечают этот праздник, совершенно не понимая его глубокого смысла. Мне понравилась и древняя молитвенная формула, многократно повторявшаяся во время церемонии «Я готов и подготовлен выполнить заповедь для воссоединения имени Святого. Да будет Он благословен. С Его шхина» — это слово означает присутствие Бога в реальном мире, Его близость к человеку, вечное пребывание среди евреев. «Через Него, скрытого и спрятанного, и во имя всего Израиля». Этой молитвой весь народ Израиля освящает и объединяет имя Отца, называемого здесь Святой, да будет Он благословен, и Святого Духа, Его Шхина, через Него, скрытого и спрятанного, а ведь это никто иной, как Господь Иешуа Мессия, все еще скрытый от глаз народа Израиля. Тот пасхальный седер так впечатлил меня, потому что на нем я увидел то главное, чего нет в традиционном еврейском седере – самого пасхального агнца. На самом деле сегодня евреи отмечают только праздник мацы, а пресноков без дрожжевого теста, так как настоящей Пасхи у них нет. Вся современная церемония седера фактически и появилась только для того, чтобы заменить этот отсутствующий главный элемент. Лишь тот, кто знает Иешуа, безгрешного агнца Божьего, понимает, что последний и истинный пасхальный агнец уже был принесен в жертву. А то, что мы делаем сегодня, на самом деле воспоминание о нем, сказавшем: «Сие творите в мое воспоминание всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию».
Объем книги не позволяет мне подробно рассмотреть смысл каждого элемента пасхальной вечери с точки зрения мессианских евреев. Но одна тема звучит в ней совершенно ясно. Моисей освободил нас от физического рабства и подготовил для нас путь в землю обетованную. А Иешуа спас нас от духовного порабощения грехом и вывел на свободу, присущую Божьему народу. Иешуа подготовил нам путь, верно ведущий нас в вечное, славное Царство Божье. Шавуот — это праздник, на который в храм приносили для освящения первые плоды после истечения 50 дней Омера, периода между Песахом и Шавуотом. Согласно раввинской традиции, Шавуот знаменует тот день, когда народ получил Тору на горе Синай. Новый Завет говорит нам, что именно в этот день Святой Дух сошел на первых учеников Иешуа в Иерусалиме. Этот день стал днем рождения первой мессианской общины и днем заключения обещанного Нового Завета. «И дам вам сердце новое». И дух новый вложу внутрь вас, дух мой. Иезекииля 36:26-27. На Шавуот Господу традиционно преподносились в храме два каравая хлеба. Эта жертва символизировала все мессианское общество, состоящее как из евреев, так и неевреев. На Суккот, праздник кущей или сбора урожая, собрав весь урожай, народ отмечал это событие праздничной трапезой. В отличие от других праздников Песаха и Шавуота, праздник Суккот до сих пор не отмечается полностью. Окончательно он будет праздноваться только тогда, когда под громовые звуки последней трубы придет Иешуа, чтобы собрать вокруг себя избранных и забрать их на небеса. Будут ли это звуки шафара, трубы, сделанные из рога барана, которая звучит в конце праздника Йом-Кипур? Тогда это будет поистине праздник урожая. Все народы, которые переживут последнюю великую войну и останутся на лице земли, ежегодно будут собираться в Иерусалиме, чтобы поклониться Господу Богу сил и отметить праздник Суккот, как сказано в пророчестве Захарии, 14 глава. Кстати, здесь надо упомянуть и Йом-Кипур, подробно описанный в 16 главе Левит. Есть большая разница между празднованием Йом-Кипура сейчас, которое проходит по предписаниям раздела Йома в Талмуде и тем, как он праздновался в ветхозаветные времена. Сегодня у нас нет храма и нет жертвы, а потому народ Израиля не имеет искупления, так как не может быть настоящего искупления без пролития крови, Евреям 9:22. Тот суррогат, который составили раввины и согласно которому молитва и раскаяние и праведная раздача милостыни отменяет злой указ, в кавычках, ясно показывает, насколько велико их замешательство перед этим фактом. Только тот, кто знает Иешуа, понимает, что окончательное, последнее, полноценное искупление уже совершено раз и навсегда, потому что Иешуа своей жертвенной смертью сорвал ту завесу, которая отделяет нас от святая святых и от присутствия Бога. Он обеспечил вечное спасение всем, кто в Него верит. Мессианские евреи уверены, что их имена навечно записаны в принадлежащую Агнцу книгу жизни и навсегда запечатаны там, тогда как все остальные евреи желают друг другу «Гемар Хатима Това, да будет имя твое вписано в книгу жизни», вкладывая надежду в молитвы и пост, которые, согласно Торе, не могут избавить от греха. Меня часто спрашивают о субботе, соблюдают ли мессианские евреи субботы, как того требует Галаха, свод законодательских текстов. Здесь тоже ответ может быть положительным и отрицательным одновременно.
Да, мы сохраняем святость субботы ради Господа, но не считаем себя связанными традиционными раввинскими запретами. Иешуа назвал себя «Господином субботы» Матфея 12:8. Таким образом, он не порабощен традиционными субботними ограничениями, а это значит, что и мы не обязаны им подчиняться. Да, в этот святой день мы имеем право отдохнуть от всех трудов этого мира и возрадоваться в нашем Господе Боге. Но что, если для этого необходимо куда-то поехать? Я уверен, что даже сам Моисей, живи он в наше время, при необходимости поехал бы в субботу на машине в синагогу, а оттуда домой. Если празднование субботнего отдыха включает исцеление страждущих или прием пришедших издалека путников, то мы охотно делаем это для Господа. Ведь каждому из нас придется отчитаться перед Господом за свои успехи и провалы. В конце концов, это праздники Господни, а не наши собственные. Всем сердцем мне хотелось бы, чтобы церковь отложила рождественских Санта-Клаусов и пасхальные яйца, а приняла бы и отмечала эти назначенные самим Богом ветхозаветные празднования. Многое можно еще сказать об этих удивительно символических святых днях. Точно так же, как эти праздники, соблюдение которых заповедал нам Господь, совершенно ясно указывают на Мессию, указывают на Него и три завета, договора, которые Господь заключил с нами. Рассмотрев каждый из них, мы в каждом увидим Иешуа. Давайте разберем сначала договор, который Бог заключил с Авраамом. Первое. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Второе. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Третий. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:1-3. Важно отметить, что в этом тексте содержатся три безусловных обетования. Первое. Обетование относительно земли. Бог обещал показать Аврааму землю, которую он отдаст его потомкам в вечное наследие. Второе. Обетование семени. Бог обещал, что у Авраама будет потомство. И третье. Обетование благословения. Бог обещал, что потомки Авраама будут благословением для всех народов на земле. И действительно, в Иешуа Мессии, духовные дети Авраама, то есть все истинно верующие и евреи, и неевреи, стали благословением для всех народов на земле. Что же такое в сущности договор? Прежде всего, это соглашение о взаимных обязательствах, заключенное между двумя или несколькими сторонами. Дав эти обетования Аврааму, Бог скрепил их двумя договорами. Заветом между частями рассеченных животных, Бытие 15 глава, и заветом обрезания, Бытие 17 глава. В обоих случаях он дал Аврааму несколько безусловных обещаний. Авраам не должен был ничего делать для того, чтобы Бог сдержал свои обещания. Единственное, что от него требовалось, это принести в жертву животных и выполнить указание об обрезании всех мужчин в его доме. Но в обоих заветах присутствует единый существенный момент. Для заключения нерасторжимого договора должна быть пролита кровь. Каждый договор с Богом должен быть скреплен кровью. В ветхозаветные времена между людьми заключались договоры, например, мирные договоры, оборонительные соглашения, пакты о братстве. При заключении каждого договора устраивали пир, который был непременной частью празднества.
Каждая договаривающаяся сторона выдвигала свои условия, и при подписании считалось необходимым пролить кровь, что делало договор действительным и обязательным для обеих сторон. Вот почему, когда уже обрезанный мужчина обращается в иудаизм, он все же непременно должен пролить кровь завета. Синайский завет. У подножия горы Синай Моисей заключил завет с Господом от имени Израиля. Читаем об этом. «И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник». И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход 24:5-8. С Авраамом Бог заключил безусловный договор, причем от него требовалось только сохранять веру, потому что сказано, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Договор же, заключенный с народом у Синая, включал в себя одно очень важное условие – полное беспрекословное послушание божественной Торе. «Если ты, когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Второзаконие 28:1-15. Таким образом, условием, которое Бог поставил в Синайском завете, было полное повиновение Торе, придерживаясь ее буквально, не только тех ее указаний, которые кажутся нам привлекательными или легко выполнимыми, не только тех, которые кажутся нам логичными и осмысленными, но абсолютно всех. Бог сказал, что обрушит свое проклятие на каждого, кто не будет буквально до последней детали исполнять все его заповеди и законы. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь»» Второзаконие 27:26. Но найдется ли во всем мире хоть один человек, который может честно сказать о себе, что всегда буквально и полностью исполнял каждое указание Торы, не согрешив ни разу в жизни? Если такой человек есть, то он опровергает самого Бога, так как в Писании сказано, что нет человека, который не грешил бы, и что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Народ Израиля все еще считает себя связанным с Богом Синайским заветом. Но с точки зрения Господа этот договор был нарушен Израилем еще до его заключения. Моисей еще только спускался с вершины горы, держа в руках скрижали завета, а народ уже дико и непристойно плясал вокруг золотого тельца, сделанного Аароном по их требованию, так как они были недовольны Моисеем. Таким образом, они нарушили первую заповедь, запрещающую идолопоклонство. Новый завет. Как мы уже видели, Новый завет вовсе не христианское изобретение. Это обетование, которое Бог дал своему народу, потому что народ, а не Бог, нарушил Синайский завет. Вот
«Наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорил Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Иеремия 31:31-34. Отсюда явно видно, что Бог торжественно объявил о своем намерении заключить и закрепить новый завет между собой и своим народом, домом Израиля и домом Иуды, взамен Синайского завета, который был нарушен. Бог вполне ясно сказал, что именно народ Израиля нарушил завет, а он верно хранил его. Но когда одна из сторон нарушает договор, другая сторона освобождается от любых обязательств, предусмотренных этим торжественным соглашением. Поэтому Господь не обещал Израилю обновить Старый Завет, который все равно не мог бы соблюдаться из-за невыполнимости его условий. Вместо того Он обещал заключить совершенно Новый Завет, гарантируемый Его верностью и любовью. Бог действует не так, как люди. Верный своему обещанию, Он дал этому миру новый завет, скрепленный кровью Мессии. Получилось, что мы, евреи, перепоручили христианам выполнить то, что первоначально предназначалось для нас. Ведь это они перевели наш еврейский Танах на более чем 1400 языков и наречий и сделали его доступным практически каждому грамотному человеку в мире. Мы должны осознать, что Бог выбрал нас не потому, что мы чем-то лучше или святее других. Для нашего же блага мы должны отказаться от заблуждения, что существует одна истина для евреев и другая для остального мира, или что у Бога есть разные планы спасения для евреев и для неевреев. Дело обстоит совсем наоборот. Господня истина едина, вечна и абсолютна. Она действительна и хороша для всего человечества. Бог создал нас всех по своему образу и подобию, и Он равно стремится спасти всех людей. Иешуа – это путь, истина и жизнь. Вместо того, чтобы заставлять неевреев проходить через сложный и мучительный процесс обращения в иудаизм, нам следовало бы научить их тому, чему Бог научил нас через Авраама, который поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Нам надо помнить, что Бог заключил свой первый завет с Авраамом, когда тот еще не был обрезан, и что Бог всегда смотрит на состояние сердца человека, а не на его внешность.

Как нужен Дух Святой церквям, Его плоды, Его деяния, чтобы текли по нашим дням, меняя чувства и сознание. Как нужен Дух Святой сейчас, ведь время сложное такое, чтобы светильник не угас, чтоб не лишить себя покоя. Как нужен Дух Святой сердцам, мир, утешение и сила. Без них и пуст, и мертв наш храм. Глядишь, и тьма гнездо в нем свила. Как нужен Дух Святой теперь, когда враг, зная свое время, рычит за нами, словно зверь, и всюду сеет распри семя. О, посети нас, Дух Святой, разбей меж нами те границы, что ставим в церкви меж собой, чтоб от других отгородиться. Иисуса помнится мольба, да будут очи все едины, чужими чувствовать себя не вправе мы иметь причины. О, как ты нужен, Дух Святой, что прислониться сердцем к сердцу, чтобы другим служить собой и быть благословением церкви. Ведь в одиночку тяжело, мы вне костра потухнем быстро, устало снизит взмах крыло и станет грязным то, что чисто. Так хочется просить тебя, приди, о Дух Святой, сегодня, так хочется жить всех любя. Душе нужна любовь Господня. Огнем святым пролейся вновь, как прежде в день пятидесятый, чтоб возродилась в нас любовь, которой любит нас распятый. Все в нас, все чувства обнови, сердец приемля поклонения, по милости благослови, готовя церковь к восхищению.

Есть двоякий покой. Есть покой отрицательный. Это отсутствие шума и грызущих забот. Это спокойствие после борьбы, после бурь. Но есть другой, более совершенный покой души, которому этот первый покой только предшествует. Это божественное спокойствие, которое все понимает. Истинное его название «Царство Божие внутри вас есть». В этом покое души то спокойствие, которое дает сердцу Христос, когда Он в нем царствует. Это сознательное единение с Богом. Это союз любви со всеми существами, любовь ко всему чистому и справедливому. Это умение жертвовать своими желаниями и интересами. Это участие в духе и жизни Вселенной, полное согласие с волей Бога. В этом истинное спокойствие и счастье человека.

Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. Псалом 98:9.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и, как многие из вас уже знают, в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. Если вы сегодня желаете поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто желаете услышать вашу любимую песню, которая, возможно, особенно близка вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Свои заявки вы можете оставить, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять сообщение и WhatsApp. Или же есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68, 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com, можно написать в чат по трансляции на YouTube, если вы с нами там, и через приложение радио также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы ждем ваши звонки, сообщения с поздравлениями, с приветами. С радостью прочитаем ваши сообщения в эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. Поэтому присоединяйтесь к эфиру и участвуйте. Также, друзья, хотела напомнить, в это воскресенье здесь, в США, мы будем вспоминать особый день. Это праздник Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на Церковь Христову. Это не просто событие прошлого, это живая реальность для каждого верующего человека. Дух Святой и сегодня действует, утешает, обличает, вдохновляет, укрепляет и ведет нас ко Христу. В Слове Божьем написано в послании Филиппийцам, 2 глава, 13 стих, «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Когда Дух Святой живет в сердце человека, Он меняет наши желания, побуждает искать Бога, любить истину, служить людям и прославлять Иисуса своей жизнью. И как важно сегодня быть внимательными к Божьему голосу. В мире так много того, что пытается отвлечь наше сердце, украсть время, охладить ревность к Господу. Но Дух Святой продолжает тихо звать нас ближе к Богу, вдохновлять к молитве, к святости, к верности и живым отношениям со Христом. Пусть в эти праздничные дни каждый из нас вновь проверит свое сердце. К чему сегодня влечет меня Дух Божий? Чем наполнены мои мысли, желания и стремления? Дорогие слушатели, сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником Троицы, Пятидесятницы. Пусть Дух Святой обновляет наши сердца, укрепляет веру, дает жажду по Богу и помогает жить так, чтобы наша жизнь прославляла Христа. Пусть Господь благословит каждого из вас. И сейчас мы с вами прослушаем псалом «О Дух Святой, приди».

Еще раз приветствую вас, дорогие радиослушатели. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на волнах радио МВИМ. В течение этого часа по вашим заявкам звучат песни, поздравления, приветы и теплые пожелания для ваших родных и близких. Друзья, используйте эту возможность сказать добрые слова тем, кого вы любите. Поддержите кого-то песней или просто передайте привет. Если вы хотите оставить свою заявку, звоните или пишите нам прямо сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер также доступен и в WhatsApp. Также смс-сообщение можно отправлять на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Оставляйте свои заявки на сайте radio.mv.com, пишите в чат по трансляции на YouTube или через приложение Radio MV. С радостью прочитаю ваши сообщения в эфире и поставлю ваши любимые песни. Оставайтесь с нами, и в продолжении эфира у нас по просьбе слушателей прозвучит песня «Ты моя радость» в исполнении группы молодежи из церкви Суламита. Слушаем прямо сейчас.

друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас по просьбе радиослушателей в эфире прозвучала песня «Ты моя радость» в исполнении группы молодежи из церкви Суламита. А далее, продолжая программу, озвучу поздравления. С днем рождения поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку, брата, дядю и просто хорошего друга Петра Лесникова. Он проживает в России, Слобода, Большая Орловка. В это воскресенье, 24 мая, он будет отмечать свой день рождения. Дорогой Петр, от всего сердца желаем тебе крепкого здоровья, мира в сердце, радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь и дальше укрепляет тебя, поддерживает и ведет по своим добрым путям. Пусть твой дом всегда будет наполнен молитвой, любовью, теплом и Божьим присутствием. Пусть Господь обильно благословит твою семью, детей, внуков и всех близких тебе людей. Твой день сегодня – день рождения. Так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше, в том прошедшем – разлуки, боль или радость встреч. Ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж, и дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль. Душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога. Лишь Он способен нас сберечь, сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровье тела и бодрость духа во все дни. Пусть спорится любое дело, Господь и Бог тебя храни. Также на памяти в благословении оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». С любовью вас поздравляют жена Женя, дети, внуки, все родные и друзья. И просьба жены, чтобы в подарок прозвучала песня «Пустеет в доме христианина». Я также вас сердечно поздравляю с днем вашего рождения. Да благословит Господь вас, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы. Всего вам самого прекрасного и Божьей охраны. Следующая песня прозвучит для вас в подарок в исполнении группы «Живой поток».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Пустеет в доме христианина». Она прозвучала в подарок для именинника Петра Лесникова. А далее, продолжая прямой эфир, озвучу следующую заявку. Дорогие друзья, Александр Лиферчик желает, чтобы в эфире прозвучала песня «Мы каждый день экзамены сдаем». С радостью исполняю эту просьбу и будем слушать эту песню прямо сейчас. Также напоминаю, если вы желаете оставить свою заявку, все еще есть время это сделать. Звоните или пишите на номер 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Если вы слушаете нас на YouTube, в чате по трансляции можно также оставлять заявки. Или через приложение радио очень просто также сделать звонок или отправить смс-сообщение. Ждем звонков сообщений, а прямо сейчас слушаем музыкальную композицию «Мы каждый день экзамены сдаем» по просьбе Александра Алиферчик.

песня «Мы каждый день экзамены сдаем» звучала по просьбе нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. С наступающим днем рождения поздравляем Поплавского Дмитрия, который проживает в Молдове. Свой день рождения Дмитрий будет отмечать в воскресенье 24 мая. Дима, поздравляя тебя, хотим пожелать тебе здоровья и огромных Божьих благословений в труде на Ниве Божьей. Когда руки будут опускаться, пусть сам Господь поддержит тебя. Люби дело Божье. Пусть Господь благословит тебя здоровьем и всю твою большую семью. Даст вам сил, когда бывает тяжело. Мы вас любим и благословляем. На память оставляем стих из Священного Писания. Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Этими словами вас, Дмитрий, поздравляют ваши родители и желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «К тебе, мой Бог, в молитве» в исполнении семьи Бенефельд. Мы также вас, Дмитрий, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит Господь вас, вашу семью и поспешествует в деле рук ваших. Божьих вам благословений! Для вас в подарок будет звучать по просьбе родителей следующая песня «К тебе, мой Бог, в молитве».

друзья, мы прослушали с вами прекрасный псалом в исполнении семьи Бенефельд, который звучал в подарок для Дмитрия Поплавского. А в продолжении программы мы с вами прослушаем музыкальную композицию «Если бы не ты, Дух Святой» в исполнении Александра Рыбинского. Эта песня будет звучать по просьбе наших радиослушателей. Слушаем прямо сейчас.

с вами прослушали песню «Если бы не ты, Дух Святой». Эта песня звучала по просьбе радиослушателей. А далее в продолжении программы озвучу еще одно поздравление. От всего сердца поздравляем брата Сергея Боднар с днем рождения. Он проживает в Украине в селе Юженец. Дорогой Сергей, от всего сердца желаем тебе Божьих обильных благословений, мира, радости и крепости от Господа. Пусть Божья охрана пребывает над тобой и всей твоей семьей, а Господь направляет и поддерживает тебя на всех жизненных путях. Пусть Господь будет твоей опорой, утешением и силой в каждом дне жизни. С любовью вас, Сергей, поздравляет семья Чебусевич. Желаю, чтобы подарок для вас прозвучала песня «С днем рождения». Мы также вас и Сергея сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, радости вам, крепкого здоровья и обильных Божьих благословений. Пусть Господь исполнит доброе желание вашего сердца. Подарок для вас прозвучит песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко.

встреча друзей подходит к завершению. Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, передавал приветы, поздравления и делился теплом своего сердца. В завершение нашей передачи мы вместе с вами прослушаем еще две песни: «Отец и Сын» и «Дух Святой», «Святая Троица», и также песня «Повесь Святым Духом». Пусть эти песни станут для вас благословением, ободрением и напоминанием о Божьей любви. А я на этом прощаюсь с вами. Пусть Господь обильно благословит вас, хранит. До новых встреч в эфире, если Господь позволит.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

поверил сам Божьим истинным словам, то сказать о нем спеши ближним, дальним и чужим. Многих очень мучит грех, но Спаситель любит всех. Иисус сердца стучит, ты об этом не молчи. Делать это не ленись, обо всех всегда молись, чтобы каждый знал о том, что искуплен он Христом.

Дорогие дети, у нас сегодня очень интересный урок. Но прежде чем начать его, мы, как всегда, коротко повторим прошлое. Мы говорили о том, как в пустыне израильтяне встретили недружелюбных людей, с которыми им нужно было даже воевать. И Господь избавил их от руки этих людей. Потом мы говорили о том, как священник Иофор, тесть Моисея, посоветовал ему поставить над народом начальников мудрых, которые бы судили их дела, и Моисею не нужно было бы постоянно заниматься ими, а вместо этого больше пребывать в общении с Господом и передавать народу то, что говорит для него Господь. Вы помните, что у горы Синай Бог говорил с Моисеем из горящего куста. Перед горой Синай простиралась Синайская долина, поросшая дикими травами. Еще когда Моисей служил у Иофора, он часто приводил сюда стада, зная, что тут много густой травы и есть источники вод тут и там. Сейчас израильтяне расположились в тени каменистой горы. Они натягивали палатки, готовили пищу, а Моисей пошел на гору, чтобы там уединиться с Богом и получить от Него новые указания. На этот раз Господь сказал Моисею: «Пойди к народу и освети его, и скажи им, что на третий день я буду говорить с тобою на этой горе так, что и они будут видеть меня и слышать голос мой. Пусть омоют они одежды свои и стоят у подножья горы за чертой, которую ты проведешь, и не идут дальше. Кто коснется подошвы горы в то время, будет предан смерти». И пошел Моисей с горы Синай и пересказал все, что повелел ему Господь, и народ начал готовиться к третьему дню. На третий день, с утра, начались громы и молнии и густое облако на вершине горы. Был также слышен трубный звук, весьма сильный, и весь народ был в трепете и страхе. Гора Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и вся она сильно колебалась. Трубный звук становился все сильнее, и когда Моисей говорил, Господь отвечал ему голосом, так что все могли слышать. Господь сошел на вершину горы и призвал Моисея к себе, а народ стоял у подножья горы со священниками впереди и не порывался идти дальше. Они сказали Моисею, чтобы он пересказал им все, что будет говорить ему Бог, и что они будут послушны Господу во всем. Моисей говорил народу, чтобы они не боялись Бога, потому что он только хочет дать им указания для жизни, и чтобы они были послушными им, потому что он Бог великий и святой. И пусть народ не создает себе других богов, но израильтяне все же боялись подходить ближе и стояли за чертой, проведенной для них Моисеем. Когда Моисей сошел с горы и пересказал народу все, что слышал, они ответили, что все хорошо, и они готовы исполнять все, что повелевает Бог. На другое утро Моисей построил алтарь у подножья горы и вместе с Аароном и другими священниками принес жертвы Богу, а потом говорил народу все, что слышал на горе от Бога, и народ внимательно слушал его слова. После богослужения народ разошелся по своим палаткам, а Моисей взял Аарона и двух сыновей своих и 70 старейшин народа, и они взошли на гору и видели славу Бога, и не боялись там быть. Господь сказал Моисею, чтобы он отпустил священников и Аарона с сыновьями вниз, к народу, и что ему, Моисею, одному, он даст скрижали каменные, на которых будет записан закон, по которому народ должен будет жить. Моисей остался на горе, и слава Господня осенила гору Синай. Облако стояло над вершиной 6 дней, и в 7-й день возвал Господь к Моисею из средины облака.

облака. Внизу же народ мог видеть славу Господа в виде огня над вершиной и облака над горой. Моисей провел на вершине горы в облаке 40 дней и 40 ночей. Вот что говорил Господь Моисею на горе, устно, а потом и написал на скрижалях из камня. Скрижали — это таблицы из камня, на которых были написаны слова закона. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из земли рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, потому что я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Помни день субботний, чтобы освятить его. 6 дней работай, а в день 7 – суббота, день отдыха, Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни ближние твои, ни рабы твои, ни скот, ни пришлец, который в это время гостит у тебя. Потому что в 6 дней создал Господь мир, небо и землю, море и все, что в них, а на 7-й день отдыхал, и потому этот день освятил Господь. Почитай отца твоего и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола, ни осла, ничего из того, что принадлежит ему. На этих заповедях, данных Моисею, основаны почти все законы мира. В то время Бог дал еще много повелений, касающихся израильского народа и его повседневной жизни. Тот, кто нарушал одну заповедь закона, становился виновным в нарушении всего закона. И человек чувствовал себя бессильным исполнить все и понимал, что ему невозможно спастись законом. Это возбуждало в нем нужду в Спасителе и дарованном спасении, незаслуженном, которое явилось позже во Христе Иисусе. Он стал совершенной жертвой вместо нас, и то, что не могли сделать жертвы животных, совершил Сын Божий Иисус Христос. Он взял на себя грех всего мира и вознес его на крест, и там распял его в своем теле. Нам нет нужды исполнять закон для того, чтобы спастись. Нам нужно только прийти ко Христу с верой и принять Его жертву, и мы получим вечное спасение. Перемена сердца, которая происходит во время принятия Христа, приводит к святости жизни. Человек с новым сердцем не может творить злое, поэтому так важно, чтобы эта перемена произошла. Есть люди, которые смеются над Библией и Богом. Но это происходит потому, что они не понимают всего общего Духа Писания и не видят связи между Ветхим Заветом, о котором мы с вами теперь говорим, и Новым, о котором мы еще будем говорить подробно, а теперь говорим только вскользь, чтобы вы могли уже теперь увидеть между ними связь. Чистое сердце важнее всего, а его может дать только Бог. Он дает больше того, он дает новое сердце. Старое, безбожное, выбрасывает и дает новое, верующее, понимающее, любящее. К этому стремитесь, и будете не только сами счастливы, но осчастливите других. Однажды собралась группа подростков, и у них завязался разговор, как это часто бывает, о том и о сём, и кончилось тем, что все начали делиться своими трудностями. У всех есть проблемы. Одному казалось, что им слишком управляют учителя и родители, другой уверял, что у его родителей вовсе нет для него времени, и он страдает от ненужности и лишности. Одна девочка говорила, что ей трудно принимать решения. А тихий Ваня сказал, что со страхом идет в школу, потому что какой-то задира беспокоит его по дороге и вызывает на драку. И так все дети имели свое какое-то личное горе. И вдруг один из них, верующий мальчик, который знал Слово Божие, говорит: «Вы думаете, у вас проблемы? Вы еще не знаете, что такое проблемы?» И он начал рассказывать им о некоем Анисиме, беглом рабе, уверовавшем в Христа через апостола Павла в самые первые годы христианства. Его хозяин был христианином, но рабство тогда было законным, и многие имели рабов. Рабами становились военнопленные и не могущие уплатить свои долги.
Часто верующие отпускали своих рабов на свободу, но Анисим не дождался свободы и убежал сам. На этом месте кто-то из ребят остановил рассказчика. «Зачем ты говоришь нам о тех, кому еще хуже, чем нам? Для меня моя проблема самая невыносимая, и если ты скажешь, что Анисим нес свою проблему по-геройски, я не желаю слушать». Но мальчик продолжал рассказывать. Когда Анисим прибежал в Рим, там оказался апостол Павел. Случайно? Не думаю. У Бога не бывает ничего случайного. Павел говорил о том, как Иисус Христос умер и воскрес, и как началась первая церковь, и как она разрослась. Анисим слушал и верил, и отдал свою жизнь Господу, и Господь дал ему новое сердце. Он стал христианином. Не случайно оказалось, что апостол Павел знал хозяина Анисима Филимона, и проблема бегства все еще не была удалена, но Анисим должен был встретить ее в упор, мужественно, и позволить Богу удалить ее. Анисим возвратился к своему хозяину с письмом от апостола Павла и новым сердцем в груди. В письме говорилось: «Прошу о сыне моем Анисиме, которого я привел Господу. Он был когда-то негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, и я возвращаю его. Прими его, как мое сердце. Я хотел удержать его при себе, чтобы он послужил мне вместо тебя во время моего заточения за проповедь Евангелия, но не хотел брать его без твоего согласия, потому что он, может быть, для того и отлучился от тебя, чтобы тебе принять его навсегда, но уже не как раба, а как брата возлюбленного. Итак, прими его как меня, и если он тебя чем обидел или должен, считай это на мне». Вот как разделался Господь с проблемой Анисима. И если вам трудно нести самим свои проблемы, вручите их Господу. Апостол Павел знал, что с Господом все возможно, и потому даже в заточении писал: «Все могу в укрепляющем меня Христе». Проблема рабства удалена, но многие другие проблемы гнетут душу людей. Проблема греха – одна из них. Но тот, кто знает, что и ее Господь удалил на кресте, идет к Господу, и она тоже не страшит тогда больше. Дети, пишите мне, задавайте вопросы, я буду отвечать на них и молиться о вас.

0: Петр Кранц снял с седой головы шапку и начал читать короткую молитву. Пораженная мельничиха смотрела на воду, которая бушевала еще мгновение назад, но успокоилась сразу же, как только остановилось колесо, а потом прыгнула в нее. Она подоспела к мальчикам как раз вовремя, потому что Конрад был больше не в состоянии держаться на поверхности. Лишь неимоверным усилием ей удалось вытащить обоих на берег. Рудольф был без сознания, а теперь и Конрад, совсем выбившийся из сил, упал на траву. Мельничиха, не успев перевести дух, бросилась к дому за подмогой. Там она нашла Петра. Она окликнула его, и тогда он увидел мальчиков, лежащих в траве неподвижно, словно они были уже мертвы.
1: «Хозяйка, вы сможете нести малыша?»
0: Та только кивнула в ответ. Тогда он приподнял Рудольфа с земли и положил его ей на руки. Конрада он взвалил на плечо, и они заспешили домой. Мельник встретил их ошарашенным взглядом. Он принял мальчика из рук жены. Та крикнула Трину, и обе стали готовить детям теплые постели. Молодому слуге пришлось как можно скорее запрягать лошадей и гнать к врачу. Когда же, наконец, врач галопом въехал во двор на своей легкой тележке, малыши, благодаря усилиям родителей и прислуги, уже подавали первые признаки жизни. И по всему дому прошел вздох облегчения. Врач остался удовлетворен результатами осмотра, но все-таки еще на часок задержался возле несчастных. Конрад пришел в себя быстрее, чем Рудольф, который никак не мог оправиться от сильного шока.
1: «Больше мне здесь делать нечего», — сказал доктор, снова поднимаясь в тарантас. «Теперь они нуждаются в присмотре и покое. Ну, а потом эти две андатры могут продолжать свои водные процедуры. Я пошлю вам лекарства. Пока малыш не оправится от потрясения, он прежде всего должен побольше спать, и тогда он быстро пойдет на поправку».
0: Хозяйка тоже почувствовала смертельную усталость и легла отдохнуть. Трину же никакой силой нельзя было оттащить в тот момент от ребятишек. Она сидела в их комнате, бросая на них озабоченный взгляд. Конрад спокойно лежал и спал, а вот Рудольф постоянно ворочался в своей постельке. «Тебе нужно лежать тихо-тихо», — сказала Трина. «Посмотри, брат давно уже спит».
2: «Трина!»
0: — она склонилась над ним.
2: «Мой кораблик, сучок». «Трина не послушался Конрада».
0: «Об этом поговорим в другой раз, а теперь спи».
2: «Трина».
0: «Да».
2: «А Спаситель тоже простит меня».
0: «Если ты во всем ему признаешься, и если ты действительно жалеешь об этом, то простит». Тут лицо малыша просияло, и он закрыл глаза, чтобы опять забыться коротким, неспокойным сном. Трина сложила руки на груди, и из самой глубины ее души поднялась сердечная молитва к Богу, который таким чудесным образом пришел детям на помощь. А потом она испытала чувство гордости за своего мальчика, за своего Конрада, оказавшегося сегодня спасителем, героем. В маленькой комнатке было тихо. Слышны были только негромкие посапывания мальчиков. Тут уж и Трина не устояла перед усталостью. Ее глаза закрылись, голова опустилась. Последней ее мыслью было, что сказала бы фрау Мариана, если бы увидела сегодня своего смелого сына. Берта также обратилась в этот момент мыслями к матери мальчика, спасшего сегодня от смерти ее собственного сына. Ее злая ревность улетучилась как дым и возобладало чувство глубокого стыда. И теперь, когда она по-новому взглянула на все прежнее поведение Конрада, она осознала свою вину. Как мало она занималась мальчиком и как мало делала ему доброго, как мало любви она ему уделяла. Ведь еще сегодня, когда мальчики смеялись, играя у воды, в голову ей пришла мысль, что было бы лучше, если бы она слышала смех только одного из них. О, как же стыдно было ей теперь! И вдруг она ощутила себя освещенной светом Божиим, и стыд комком подступил к горлу. А что она до сих пор думала о себе? Как редко она обращалась с просьбой к Богу, как невнимательно была к его призывам, с каким равнодушием пропускала мимо ушей слова из Библии.
2: «О, Боже, я грешница, великая грешница! Я погибаю! Я не заслужила ни благодати, ни снисхождения! И как я еще могу чего-то желать?»
0: Ее горе показалось ей, наконец, таким большим, что она бросилась на колени перед своей кроватью и разразилась словами.
2: «О, Боже, жалься надо мной! Жалься во имя Иисуса!»
0: Очень долго она умоляла так о благодати и снисхождении, и все больше смирялась перед Богом, благодаря осознанию своих грехов, пока, наконец, в ее сердце не воцарился покой. Бог даровал ей возможность увидеть не только себя и свое грешное, погибельное, безнадежное состояние, но и Спасителя, предавшего свою чистую жизнь смерти и суду ради погибших людей. Она уверовала в Слово Божие, в эту благую весть, приносящую спасение, исправляющую грешников, дарующую прощение и вечную жизнь. И тут она услышала, как маленький Рудольф говорит в соседней комнате.
2: «Мой кораблик, Конрад, где же ты? Пойдем запускать мой кораблик!»
0: Голос звучал с таким жаром. Мать подошла к кровати своего ребенка и положила руку на его горячий лоб. Тогда он посмотрел на нее сияющими глазами и сказал:
2: «Конрад хороший, правда, мама? Конрад, я люблю его».
0: «Я тоже его люблю, Рудольф, но теперь тебе нужно спать. Мы ведь рядом с тобой, и Конрад тоже». Успокоившись, Рудольф повернул голову к стене и снова заснул. На дворе вечер. Последние золотисто-красные лучики летнего солнца падали в комнату через окно. Хозяйка отдернула занавеску, чтобы в комнате стало посветлее. Конрад пошевелился, и фрау Берта подошла к его кровати. Он лежал с широко открытыми глазами и потягивался.
2: «Как Рудольф?» – спросил он робко.
0: Мельничиха опустилась у его кровати на колени и положила руку ему на голову. «Хорошо», — ответила она и добавила: «Ты спас ему жизнь». Конрад удивился, а фрау Берта положила его голову на свою грудь и поцеловала его. Она хотела что-то сказать, попробовать выразить свои чувства словами, но не сумела. Какое-то время они так и сидели, обнявшись. Оба хранили молчание, в то же время прекрасно понимая друг друга, и впервые за многие годы Конрад почувствовал, что он находится под чьей-то защитой.
2: «Конрад, мальчик мой, я так благодарна Богу и тебе», — сказала наконец мельничиха.
0: Он немного засмущался и еще крепче прижался к ней, а фрау Берта в душе ликовала. «Начиная с сегодняшнего дня, я стану для него доброй матерью». И, видя обилие благодати, которую она познала всего несколько мгновений назад, стоя на коленях в присутствии Бога, она поняла, что Бог одарил ее благодатью также и для этого. Она нежно положила голову Конрада обратно на подушки и встала.
1: «Завтра, будем надеяться, вы оба сможете снова бегать, а теперь мне нужно идти готовить ужин. Рудольф, наверное, уже опять заснул».
0: Конрад был счастлив. Разве только что Бог не исполнил его самую большую просьбу, с которой он ежедневно обращался к нему во время молитвы.
2: «Сделай так, чтобы мама меня полюбила».
0: Некоторое время спустя все, кроме мальчиков, собрались за столом. Мельник, уже несколько раз бросавший взгляд в сторону жены, сказал, как бы невзначай:
3: «Берта, сегодня ты выглядишь так, будто в наш дом пришло огромное счастье».
0: Она кивнула и, проводя одной рукой по глазам, протянула ему другую и ответила:
2: «Да, и это тоже».
0: Мельник, Петр и Трина вопросительно посмотрели на нее, а она больше ничего не могла сказать. Только вот глаза ее сияли таким светом, какого еще никто никогда в них не видел. На следующее утро она встала у двери, посматривая в комнату, будто кого-то ожидала. Здесь ей встретился Петр, направляющийся к мельнице. Она махнула ему рукой, и он подошел. По всей видимости, именно его она и дожидалась. Немного смутившись, но затем, быстро овладев собой, она протянула ему руку и пояснила:
2: Петр, я должна поблагодарить тебя. Без звона колоколов и твоей молитвы обоих мальчиков сейчас не было бы в живых».
1: Старик кивнул. «Да, так было всегда и так останется. Все в его руках».
2: «Петр», — продолжила она тогда, — «этот колокол должен и впредь ежедневно звенеть на нашей мельнице. Построй над ним новую часовенку. Ты знаешь лучше, чем я, как все это можно сделать».
1: «Что ж, это хорошая мысль», — ответил старик,
2: а в глазах его промелькнул огонек радости. Фрау Берта дружелюбно кивнула ему, а он повернулся и пошел по направлению к мельнице. Перед обедом снова пришел доктор. Он позволил Конраду встать. А вот состояние Рудольфа его беспокоило. У малыша был жар и кашель.
3: «Завтра я приду снова», – пообещал он матери, испуганно глядевшей на него.
2: У ворот врача ожидал сам мельник. Он еще раз обратился к нему по поводу Рудольфа. Он хорошо знал этого пожилого уже господина и не мог не заметить, как тот был обеспокоен.
1: «Что ж, если вы хотите, то я скажу вам, что мы имеем дело с воспалением легких. И пока никто не может сказать, чем все это кончится. Благодарите Бога, что второй мальчик так легко отделался. Хозяйка мне все уже рассказала. Парень вел себя молодцом. Не пускайте его в школу еще несколько дней, все равно ведь скоро каникулы».
2: Лицо мельника побледнело от страха.
3: «Господин доктор, вы полагаете, что Рудольф серьезно болен?» «Очень высокая температура», – уклончиво ответил доктор. «Как говорится, я не могу сказать вам ничего определенного».
2: С этими словами он поднялся в свой тарантас и уехал. А мельник еще некоторое время стоял у ворот под развесистым каштаном, что-то бормоча себе под нос. «А если бы так же сильно заболел Конрад? Что ж, он был не менее дорог ему. Но теперь как-то надо все улаживать для домашнего благополучия. Оно, может, было бы и лучше». Домашнее благополучие занимало все его мысли. «Да, оно, может, было бы и лучше». Он испугался. «Да чего можно додуматься? И как он только мог дать волю таким мыслям?» Он покачал головой, удивляясь самому себе, и направился к мельнице. Тут его остановил голос сына. Конрад заметил, что что-то было не в порядке, и, увидев, что отец расстроен, спросил его. «Пап, что с Рудольфом? Он сильно болен?»
1: «Даже доктор не знает, чего можно ожидать, но нам не остается ничего больше, кроме как надеяться».
2: «Он может умереть?» Мельника проняла сильная дрожь. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать ее, когда он, повернувшись к мальчику лицом, положил руку ему на плечо и произнес: «Молись Богу, чтобы он принес исцеление твоему брату».
3: «Хорошо, папа».
2: Они прошли несколько шагов вместе. Потом мельник вошел через низкую дверь в мельницу, где Петр уже сновал между мешками с зерном. Снаружи доносилось журчание ручья и шум колеса. Петр подошел к мельнику и спросил:
3: «Хозяин, я видел, что приезжал врач. Что, малышу действительно так плохо?»
2: Мельник пожал плечами.
3: «Поживем, увидим. Можно представить себе, как он мучается. Но хозяин, всемогущий Бог, еще не перестал любить».
2: Мельник рассеянно кивнул, а Петр вернулся к своей работе. Еще долго стоял мельник, не двигаясь с места. Но он не слышал ни шума ручья, ни плеска лопасти колеса, ударявших по воде. В его ушах все еще звучали слова: «Всемогущий Бог не перестал любить». Он по-прежнему любит, не изменяя своему обету. Это мельник вынужден был признать. А он-то никогда не прибегал к его помощи, никогда не почитал его, не относился к нему серьезно. Да, пожалуй, просто забыл о нем. Как это однажды сказала ему Мариана, когда он заявил, что всего нужно добиваться своими силами, своими руками. Что же поможет человеку, когда он освоит весь мир, но так и не избавится от своих горестей, от тяжести на душе? Он попытался избавиться от мысли о своей вине, но это ему так и не удалось. К тому же он слишком хорошо знал, как он был виноват перед Богом.
1: Это чувство он воспринял от Марианы, которая постоянно ощущала себя как бы предстоящей перед лицом Божьим. Наконец, со всеми делами на мельнице было покончено. Он вошел в дом, сбросил свои деревянные башмаки, поднялся наверх на палате. Он дрожал всем телом, на котором выступили крупные капли пота. Он понял. Настал решающий момент. Сейчас с ним говорил сам Бог, и речь шла о спасении его души. Он заставил себя опуститься на колени и стал молиться. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сжалься надо мной. Господи, как давно мне следовало смириться, но как серьезно ты говоришь со мной, великой милостью и грозным предупреждением. О, прости, прости меня! Господи, во имя Твоего милосердия яви свою благодать! О, какое же это утешение иметь возможность видеть Его, своего Спасителя!» Долго простоял он так на коленях, пока не признал в нем святом Боге, Спасителе Иисусе Христе, своего личного Спасителя, и не принял его всем сердцем. А потом на душе у него воцарилась радость и глубокое умиротворение. «Господи, сжалься же и над нашим мальчиком, нашим Рудольфом. О, пусть все будет по-Твоему, а мы будем только надеяться на Тебя, ведь Ты в силах сделать все, что угодно, все, что послужит нашему спасению». Он встал на ноги, спустился по лестнице, сунул ноги в свои деревянные колодки и вышел во двор. «Отныне все пойдет иначе, совершенно иначе, чем раньше», — говорил он себе, и его сердце переполнялось благодарностью и хвалой. А в это время мать сидела у кровати своего сына. Снова и снова умоляла она Бога, ставшего теперь и ее небесным отцом, о благодати и жалости к ребенку. И каждый раз она могла только добавлять: «Да будет воля Твоя». Ах, как она боялась за своего ребенка! У мальчика был сильный жар, его дыхание было прерывистым, пульс учащенным. Тут тихонько отворилась дверь, и вошел Конрад. «Мама, он очень болен!» Она кивнула. Конрад приблизился к ним на шаг и с испугом посмотрел на красные щеки брата. «Конрад, тебе лучше поиграть на улице. Сегодня такое теплое солнце», — сказала мать. Он отрицательно покачал головой. «Сейчас мне не хочется». Они долго сидели молча друг возле друга. Наконец Конрад нерешительно сказал: «Мама, ведь Спаситель может его вылечить. Я молился ему, а ты?» Она обняла его одной рукой и тихо сказала: «Да, я тоже хотела бы ему довериться, пускай даже это будет очень нелегко». Для жителей мельницы настали дни испытаний. Все ходили настороженные и тихие, сдерживая любую улыбку. Ежедневно приходил врач, и с каждым разом его доброе лицо становилось все серьезнее и озабоченнее. Так что никто и не спрашивал, как обстояли дела. По ночам у постели Рудольфа дежурила хозяйка. Днем в комнате больного оставался Конрад. И насколько он был юн, настолько же надежным себя показал. Трина по вечерам то и дело подсаживалась к постели больного ребенка, чтобы Конрад мог выйти на свежий воздух, размяться. Но тот решительно от этого отказывался и оставался сидеть у кровати больного с Триной. «Ты ведь и сам-то, наверное, еще не совсем здоров», – беспокоилась Трина. Но он только качал головой. Он все равно не смог бы сейчас веселиться, а кроме того, он прекрасно осознавал, что у матери была радость не на душе, когда он был здесь. Все изменилось в их отношениях. Часто она очень нежно обнимала его или обращалась к нему со словами, в которых чувствовалась только любовь и признательность. И его истосковавшаяся по добру маленькая душа все больше и больше открывалась ей навстречу. Так они сближались, благодаря все растущей тревоге за Рудольфа. Конрад видел, что мама часто сидела со сложными руками и молилась. Для него это было открытием, очень радостным открытием. Доктор отмечал, что силы оставляют больного, снедаемого недугом. «Скоро должен наступить кризис», — сказал он как-то. «Будьте очень внимательны». Конрад тоже слышал эти слова.
0: «Я тоже буду внимательным», – заверил он.
1: По лицу доктора пробежала легкая улыбка, а мельничиха положила свою руку на плечо Конрада. «Более надежного медбрата вы себе представить не можете». Доктор довольно кивнул и тоже похвалил его.
3: «Хорошо, хорошо, мой мальчик, будем надеяться и молиться за твоего брата».
1: Конрад решительно закивал в ответ.
2: «Да, я тоже буду молиться».
1: Глаза у старого господина увлажнились, и он обратился к мельничихе.
3: «Дорогая фрау Каленберг, в нем мы имеем сильного союзника, может быть, самого сильного».
1: Был поздний вечер. В доме мельника уже давно стихли все звуки. Только в детской комнате на краю постели своего больного сына сидела хозяйка. Она притушила лампу. Месяц освещал маленькое помещение, и в его ярком свете бледное лицо мальчика казалось еще более бледным. Со страхом она следила за его дыханием. Вдруг ей почудились тихие шаги. И вот открылась дверь, и в комнату очень осторожно протиснулась чья-то щуплая фигурка. Послышался голос Конрада.
2: «Мама, я не могу спать, я останусь с тобой».
1: Она обняла его.
2: «Я рада видеть тебя здесь. Садись рядом».
1: И вот они сидели рядом с неровно, прерывисто дышащим ребенком. Мельничиха совсем выбилась из сил. И когда луч ночного светила выскользнул из комнаты, она откинулась головой на старое кресло-качалку и закрыла глаза. Конрад сложил руки и очень обрадовался, услышав, что Рудольф начал немного успокаиваться. Но потом он снова заволновался. Рудольф вообще перестал шевелиться. Не разбудить ли мать? Тихо и неустанно он продолжал молиться с детской верой. Вскоре забрезжил рассвет. Когда свет стал ярче, а ночная тьма рассеялась, Конрад смог лучше разглядеть бледное лицо брата, утопавшее в подушках. Рудольф лежал совершенно тихо, с плотно закрытыми глазами. Утро быстро набирало силу. Скоро на стены лег красноватый блик, и теперь Конрад ясно увидел лицо брата, увидел, как тихо поднимается и опускается его грудь, как на лбу поблескивают жемчужинки пота, и если он не знал точно, то мог догадаться, что все это хорошие знаки. С улицы донесся петушиный крик. Мельничиха испуганно подскочила. Она смущенно оглянулась. «Да как же это могла она уснуть?» Но тут на ее плечо легла чья-то маленькая рука.
2: «Мама, я думаю, что Руди лучше».
1: Одного взгляда на больного было достаточно, чтобы в этом убедиться. Напряжение спало. Фрау Каленберг закрыла лицо руками, а потом зарыдала. Она плакала так сильно, что Конрад посмотрел на нее с беспокойством.
2: «Мама, ты не рада?»
1: Она вытерла глаза и сказала шепотом. «Еще как! Еще как! Слава Богу! Слава Ему! Слава Ему!» В доме осторожно открывались и закрывались двери. Мать тихонько сказала, поднимаясь с постели. «Я должна пойти сказать об этом остальным домашним, ведь они тоже беспокоятся. А ты останешься здесь, мой друг, не правда ли?» Конрад утвердительно кивнул головой, а она вышла. Как раз в эту минуту из спальни выходил мельник, и она сразу бросилась к нему. «Фриц, ему лучше!» Раздался радостный возглас. Из кухни бегом мчались Петр и Трина. Они слышали, что сказала хозяйка. И вот старый слуга снимает с головы шляпу и начинает молиться.
3: «Ты наш всемогущий Бог, наш Господь и Спаситель. Как же ты добр!»
1: «Да!» Серьезно и уверенно сказала мельничиха. «Я знаю, что это так. Он добр и полон снисхождения». Уже через час пришел доктор. Мысль о больном не давала ему покоя ни на минуту. Мельник стоял у ворот и радостно приветствовал его. При виде этого врач облегченно вздохнул. Он тихо вошел в комнату больного. В кресле-качалке, свернувшись клубком, крепко спал Конрад. Рядом с ним сидела мать, с сердцем, переполненным благодарностью Богу, которого она в последние такие тяжелые дни обрела как своего спасителя, и который все так хорошо сделал. Врач спокойно сказал:
0: «Дорогая фрау Каленберг, ваш сын спасен. Благодарите за это Бога. Мое искусство было здесь бессильно». А потом он показал на Конрада. «Этот маленький человек тоже приложил немало усилий. И как замечательно он вел себя. Он так же сердечен по природе, как и его покойная мать. И очень чувствителен. Она тоже была не из этого грубого мира».
2: «Вы когда-нибудь обязательно о ней расскажите, господин доктор», — ответила Мельничиха. «Я ведь чувствую, как много здесь вспоминают ее. А что касается моего Конрада, то впредь он ни в чем не будет нуждаться». И снова у нее потекли слезы, но сквозь них проблескивала радость. Потом наступили спокойные дни, дни выздоровления. Конрад тоже смог оправиться от того, что так сильно угнетало его, от страха за маленького брата. Фрау Берта всячески старалась восполнить то, чего она когда-то лишила Конрада. Все больше и больше она осознавала, что это значит, когда душа ребенка находит свое истинное место в солнечном свете щедрой материнской любви. А потом настал день, когда оба мальчика вновь смогли пойти играть на свежий воздух. Как-то раз они сидели в беседке и вдруг услышали голоса неподалеку. Они выглянули из укрытия. Перед домом стояли хозяин и хозяйка и что-то обсуждали. Она как раз говорила: «Надо это сделать, Фриц. Слова «все с Богом» снова должны быть видны. Пусть даже для этого надо будет убрать всю стеклянную веранду». Он благодарно посмотрел на нее. «Подожди-ка, сейчас подойдет Петр. Он посоветует что-нибудь дельное». Когда Петр узнал о просьбе хозяев, то был очень счастлив. «Госпожа, все так и будет. Я уже давненько тайком подумывал об этом. Даже хотел заикнуться при случае. Ну что, старую надпись нам уже не вернуть, да это и не обязательно. Потому как здесь в городе есть один столяр, который может выбить ее на толстой доске, а при желании и позолотить, а потом точно подогнать ее к входной двери». «Правильная мысль», — в один голос сказали мельник и его жена. «Позаботься обо всем, Петр, чтобы к сбору урожая работа была выполнена. Мы все будем только рады». Наступила осень. С полей вокруг мельницы в амбар был свезен богатый урожай. У Конрада и Рудольфа появился румянец на щеках, а глаза так и лучились радостью жизни. Подходило время праздника урожая. На мельнице его особо не справляли, просто дали возможность отдохнуть себе и работникам. По всему внешнему виду Петра было видно, что в этот день должно было произойти что-то важное. Накануне вечером он ездил в город, никому не сказав об этом. И вот с самого утра он уже чем-то был занят. В ту минуту, когда мельник с женой вышли из дверей дома, он как раз забивал последний гвоздь. Он закреплял над входом доску с изречением, и казалось, что эти большие четкие буквы сами собой отпечатались над дверью. «Все с Богом» сверкало навстречу мельнику и его жене. Фриц Каленберг взял под руку свою жену, а она посмотрела на него сияющим взглядом. Потом позвали Трину. Когда она увидела это изречение, по ее щекам потекли слезы. А вслед за ней в припрыжку прибежали оба мальчика. Все завороженно смотрели на золотые буквы. Было такое ощущение, будто до них дошло дуновение из другого мира. Мельник вспомнил о своей первой жене, и у него задрожали губы. Фрау Берта догадывалась, что сейчас творилось в его душе, но она не жалела для покойных этого проявления признательности. Наоборот, она желала хоть немножко походить на нее. Все они, он и фрау Берта, Трина и оба мальчика сложили руки, а мельник от всего сердца произнес короткую благодарственную молитву. На деревьях и кустарниках поблескивали чистые капельки росы. Высоко в небе парила стая голубей. Все было залито солнечным сиянием. А перед домом так и стояли 6 человек. Они молчали, переполняемые ощущением праздника воскресного дня. Потом дети погнались за пестро-голубым мотыльком. А мельник тихо сказал: «Все с Богом». В
0: фрау Берта взяла его под руку и тоже радостно сказала: «Да, так и будет. Все с Богом».

0: «Папа, посмотри, что я построил!»
1: Тима подошел к столу и протянул отцу грузовой автомобиль из конструктора. Папа оторвал взгляд от каких-то документов и, увидев машинку, похвалил.
0: «Молодец, хорошо сделал!»
1: Хвалил.
0: «Молодец, хорошо сделал!»
1: «Как называется твой автомобиль?»

0: «Извини меня, Петя!» – виновато проговорил Тима. «Я нечаянно задел!» Папа отложил свои бумаги и присел рядом с Петей. «Давай я тебе помогу!» Несколько минут отец и сын трудились вместе. Наконец машинка была собрана. Отец поднялся. Положив руку на плечо старшего сына, он сказал: «Молодец, Петя! Победить свой гнев могут только те, у кого сильный характер». Петя скромно улыбнулся.
1: «Вначале мне хотелось ударить Тиму, но потом я вспомнил, что так делать нельзя».
0: «Ты вспомнил стих, который мы вчера учили?»
1: «Да, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города».
0: Папе понравилось то, что Петя не забыл их рассуждений и даже воспользовался наставлением Слова Божьего в практической ситуации. Он снова сел рядом с сыновьями и сказал: «Мне хочется напомнить вам про Давида. Он был совсем молодым, когда его позвали к царю Саулу играть на гуслях. Саул был властным человеком, но ему не хватало самообладания. Завидуя Давиду, Саул хотел убить его и не раз бросал в него копье. Если бы Давид не был долготерпеливым, он поднял бы копье и бросил его в Саула. Но он так не сделал. Давид мог владеть собой. Он не поднял руки на Саула даже тогда, когда к этому побуждали его друзья. Помните, как Давид с Авесой пришли в стан Саула и взяли копье царя и сосуд с водой? Авеса хотел убить Саула. Но Давид остановил его, напомнив, что Богу это не нравится. Давид был свободным от гнева и мести, и это для нас большой пример». Петя вздохнул.
1: «Правда, каким сильным был Давид?»
0: «Один негодный человек по имени Семей стал бронить Давида», – продолжал отец. «Он бросал в Давида камни и обзывал его непристойными словами. Слуги хотели убить Семея, но Давид не позволил им. Позже Семей раскаялся в том, что делал, и попросил прощения. Давид умел смиряться, и за это Бог любил его». Отец немного помолчал, затем обнял сыновей и добавил: «Я очень хочу, чтобы вы тоже умели владеть собой. Хочу, чтобы вы умели побеждать свои чувства. Мальчик, который может справиться с собой в трудной ситуации, в будущем сможет верно служить Господу». Отец вернулся к своим бумагам, а Петя с Тимой занялись конструктором. В ушах Пети еще долго звучали слова: «Долготерпеливый лучше храброго, лучше храброго».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно». Затем с